0: 1, рекордные 7 побед. Всего на счету Шумахера 91 победа на гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирабель во французских Альпах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решил отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
3: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
4: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Кто-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
3: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
5: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. никто не хочет вписывать в договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
3: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес-ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
6: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не

0: превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
1: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
2: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингосстрах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
3: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
5: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общие, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
6: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
5: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
4: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве 9-10 миллионов. Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
7: Подробности.
8: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
4: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов XVI века.
9: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
4: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный, особенно если попасть сюда специально, на коктейль нормальный амакаси, он может, кстати, быть и безалкогольным, и минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в амакаси, которые стоят вполне внятных денег – 7 000 рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуагра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса. На Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Пик готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
11: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
4: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
12: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банального экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи с изменением увеличения котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
4: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой, силовики Ксиры и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
13: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, и Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но вот все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Тегеранцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштабы Хамини.
14: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
13: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
4: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана, Исламабадом, могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Fly Jinnah» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
15: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят в Исламабад, в Лахор или в Карачи. Никакого спроса нет. В первую очередь, рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках, свободная продажа алкоголя – этого нет ничего. Теоретически, я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это действие для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
4: Александр Макартачан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов, этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних двух десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя два дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и два раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча. А все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне, продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету, на ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского и хитом. Он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет Политика. В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
18: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
4: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
4: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
7: Подробности.
20: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивается с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
4: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
21: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в «Бухте Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в «Бухту Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, «Арктик-7». Вторая сложность – это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
4: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов. А «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жуао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдулкадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота, старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд, армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
2: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
0: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Батчи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире «Матч ТВ» пообещал работу над ошибками.
22: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма, и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка, нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
0: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась, более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» — легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
7: Подробности.
1: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
4: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
3: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национальное», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
14: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
3: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитична, и она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
14: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
3: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, и я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
14: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
3: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
4: Сергей Езуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
0: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
5: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
0: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с «Бизнес-ФМ» оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
6: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
0: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но по показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорила журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
8: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
7: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории «Д». Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелое ранение, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. Российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «Шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «Шумахера» 91 победа на Гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного

0: из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
1: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
1: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлером непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
3: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес FM продавец товаров для праздников на маркетплейсах Эмиль.
4: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингосстрах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
1: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестраховки. И решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
5: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить. отключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен.

0: рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингосстрах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
2: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
4: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Услуга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
5: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
4: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания по Евросоюзу. Я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
3: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига – 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве – 9-10 миллионов. Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
6: Подробности. Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Метога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
3: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов XVI века.
7: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
3: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
10: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
11: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно, правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде – это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать, ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать. Но я пока еще не научилась говорить мне плохо и помогите мне, если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
10: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
12: Между делом на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. ФИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
13: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат, и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
3: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован. И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
14: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально-экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи с изменением увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
3: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой, силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
15: Масштаб Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Моштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, и мы вот эти доводы приводим. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Говорится, милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
16: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
15: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
3: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана, Исламабадом, могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Fly Jinnah» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
17: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят в Исламабад, в Лахор или в Карачи. Никак такого спроса нет. В первую очередь, рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и в ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках, свободная продажа алкоголя – этого нет ничего. Теоретически, я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это действие для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
3: Александр Макартычян, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
12: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гости «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор – ужин. Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
12: Дело вкуса на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету. На ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского и хитом. Он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
20: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
3: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
12: Бизнес FM. Мониторинг.
0: Зарубежная пресса.
21: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, «решительно» Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
3: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
22: Подробности.
23: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
3: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
24: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в «Бухте Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в «Бухту Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
3: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов. А «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче седьмого тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жуао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдулкадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
4: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
2: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире «Матч ТВ» пообещал работу над ошибками.
5: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И с заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма. И вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
2: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет. С кратковременно временными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант — обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
7: Тест-драйв на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
7: Подробности.
8: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
3: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
9: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
10: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
9: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье, были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядит, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
10: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
9: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
10: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
9: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
3: Сергей Езуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
11: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
13: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
2: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
14: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
2: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Удикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
15: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября, люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM. Кто надо, услышал.
2: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
17: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM.
15: Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории «Д». Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелые ранения, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. В российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «шумахера» 91 победа на Гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию «Меркатор» из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии.

0: БПЛА «Ингосстрах» объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады «Wildberries» и «Озон» при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране Россия российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
1: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
0: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам, непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
2: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому? Вообще ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания? Кто? Кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы? Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
0: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес-ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
3: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
0: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока маркетплейс вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Rus Дмитрий Борщевский.
4: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным. То есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
0: Озон сотрудничает с Ингосстрах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
5: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение решение о подключении полиса

0: ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
3: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Услуга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году перевалки зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
4: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
3: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
2: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве 9-10 миллионов. Муга, это новоталинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
5: Подробности.
6: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находится ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Метога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
2: При голосовании были и несогласные. Против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов XVI века.
7: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
2: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
5: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Продолжительность жизни.
9: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошие новости или достижение цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое, наконец, получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать.
5: Журналист Алена Копылова.
9: Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое.
5: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
10: Уход компании ПИК с рынка акций, процедуру делистинга, преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. Период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026 произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
2: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
11: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, с изменением увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
2: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой силовики Ксир и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
12: Масштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на масштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но вот все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
13: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
12: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
2: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана, Исламабадом, могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Fly Jinnah» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
14: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят. В Исламабад, в Лахор или в Карачи не никакого спроса нет. В первую очередь рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках, свободная продажа алкоголя. Этого нет ничего. Теоретически я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
2: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
5: Между делом с Кирой Альтман.
15: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом говорит со мной вслух про проявление собственной уязвимости.
16: В принятии собственной уязвимости и в том, чтобы позволить другим видеть свою уязвимость, в этом невероятная мощь и сила. Неуязвимых же не бывает, да? То есть, когда ты создаешь ощущение неуязвимости у других, ты ряд людей провоцируешь на поиски и начинаешь там прятать, камуфлировать. А зачем? Зачем? Может быть, это не так страшно сказать вслух, там, что я боюсь одиночества, что я боюсь быть плохой, и все, что я делаю, во многом я делаю для того, чтобы оправдывать все время и рассказывать своим умершим родителям, что я стараюсь, посмотрите, похвалите меня. Но мне кажется, для моего характера большой шаг, что я на работе научилась не в приказном порядке говорить, а говорить, помогите мне вот это сделать хорошо, я без вас не справлюсь. А потом я еще вижу, как это на других влияет. Вот когда ты говоришь, я без вас не справлюсь, это так людям самооценку повышает, невероятно. Повышает ощущение собственной значимости у каждого, кто считал себя, может быть, недооцененным, недопохваленным, недопрофессиональным. У многих же синдром отличника и синдром самозванца одновременно.
15: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету, на ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского. И хитом он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухты Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. Украины. В ответ Ваначи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: объявлен агентом Кремля. Я в шоке. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии. Продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
18: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии брандмауэра, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
2: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата: «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
2: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
5: Подробности.
20: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивает с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
2: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
21: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и станет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жуао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдул-Кадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота, старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд, армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. А Бляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
0: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
22: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
1: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Но сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма. И вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
22: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет. С кратковременно возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Открытие бара Васи Ложкина в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музей есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова-Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский сприц, лемон-пай, дружный пенициллин и коктейль «Кока-Рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе, имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
3: «Дело вкуса» на Бизнес FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
3: Подробности.
6: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев, цитата, ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой. По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
2: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечил ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
7: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды — это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
13: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
7: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Это молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
13: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
7: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
13: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
7: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
2: Сергей Иезуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
22: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
8: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
22: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Бизнес ФМ оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
9: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
22: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был «Арсенал» или «Ман-Сити», то все было бы как обычно. Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних двух сезонах 17-е место и еле избежавшая ухода в чемпионшип. Второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспер умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов, Иван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Амар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить. А уж моментально это точно не получится. Им нужно почувствовать друг друга и выработать общую канву игры. У нового тренера Тоттенхэма, итальянца Роберто де Зерби, задача непростая. Свои два первых матча на старте этого сезона шпоры проиграли, не забив ни одного мяча. Выводы делать преждевременно, но может получиться, что только большими деньгами команду на правильный курс не вырулить. Понадобится и изменение культуры внутри клуба.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
3: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории D. Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелое ранение, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. Российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «Шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «Шумахера» 91 победа на Гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решил отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию «Меркатор» из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
14: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
15: Раньше

0: пропавший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
1: Как селлеры страхуют на Озоне и Вайлдберрисе, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Вайлдберриса, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому? Вообще ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. В шоке. Как это видит перестраховочная компания? Кто? Кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы? Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
0: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
2: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают одну неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
0: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Druze Дмитрий Борщевский.
3: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
0: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
4: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
0: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чебанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
6: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Услуга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по

0: моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году перевалки зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал. Уже некоторые грузы прошли. Даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам, в том числе.
1: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
0: Вне всякого сомнения, это политическое решение. И учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
2: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
3: Подробности. Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
2: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов 16 века.
4: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
2: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
5: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Знай меру. Анцирь – единица массы в России 16-17 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эйфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
8: «Знай меру» на Business FM.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет не окончательно разорившись выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики Домклик, малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в Домклик говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Пик готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции «Пик» упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением «Пик» отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
11: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат, и удешевление кредитных средств банков может может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компаний с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
2: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
12: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально-экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
2: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой, силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
13: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает, про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Мошабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, и мы вот эти доводы приводим. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, и Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Говорится, милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до Мошабы Хамини.
1: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
13: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3500 лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
2: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в $23 миллиона. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать $500,000 США.
15: Блогер. На Бизнес ФМ. Тоже отдых.
16: НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка – это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
15: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
17: продолжительность жизни.
18: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
17: Журналист Алена Копылова.
18: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
17: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
16: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету, на ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского и хитом. Он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухты Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
20: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
2: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
22: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться. Но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата: «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
2: Thank you. Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
21: Подробности.
0: «Восток-Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивается с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
2: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: «Восток-Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток-Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток-Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, «Артик-7». Вторая сложность – это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток-Ойла» – это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток-Ойла».
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток-Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдулкадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
5: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
4: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
6: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма, и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка, нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
4: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась, более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» — легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Понятие «упаковка» впервые появилось в Лондоне в 17 веке. Фасовке подлежали только лекарства и косметика. В 1879 году американец Роберт Гейр наладил массовое производство упаковочных коробок. Первый новинку оценила компания Quaker Oats, продажи которой резко выросли. А к началу 20-го столетия товаров без упаковки практически не осталось.
7: Реклама – наша профессия. Вам.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
10: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название «Товарный знак», но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Ну, действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
9: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: «Между делом» на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
8: Подробности.
11: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев, цитата, ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой. По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
2: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
24: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
1: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
24: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитична, и она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
1: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
24: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчо вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
1: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
24: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
2: Сергей Езуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчо все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
21: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
12: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
4: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
13: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
4: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но по показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: Четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников, по 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрен. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Челаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский «Сабах». Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших с составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
21: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории «Д». Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелые ранения, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. В российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие. Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда шумахер стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету шумахера 91 победа на гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких

0: будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
1: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнения. Что-то, например, включается, вот на Валберес страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
0: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлером, непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
2: Как селлеры страхуют на Озоне и Валбересе, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Валбереса, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому вообще? Ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания? Кто кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы? Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили. Не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать в договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
0: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
3: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Валберес, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Валбереса. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информацией между Валбересом и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Валберес.
0: Валберес Бизнес ФМ подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
4: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
0: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
5: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
0: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер.

0: После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
1: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
2: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
1: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
0: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве 9-10 миллионов. Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
3: Подробности.
4: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
0: При голосовании были и несогласные. Против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов XVI века.
5: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
0: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
7: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
6: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Пик готовится уйти с биржи. 7 сентября совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
8: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат, и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритария. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
0: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
9: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально-экономического смысла оставаться публичной компанией становится ненужным. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, изменения увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
0: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой, силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
10: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хаменеи.
11: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
10: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3500 лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
0: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорило журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Business FM. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976 дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
12: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
3: Журналист Алена Копылова.
12: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны большой двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету, на ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского и хитом. Он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: объявлен агентом Кремля. Я в шоке. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
14: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии Бренмаура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
0: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
0: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
3: Подробности.
16: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивается с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
0: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток-Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, «Арктик-7». Вторая сложность – это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток-Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток-Ойла».
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдулкадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно. По-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
19: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация — это тоже важный скилл.
18: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире «Матч ТВ» пообещал работу над ошибками.
20: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма, и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка, нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
18: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» — легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
23: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», «Между делом», вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
24: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так. И ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость. Но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение. Когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важности, важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в этом поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
0: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
22: Подробности.
1: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев, цитата, ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой. По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
0: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечил ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
2: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национальное», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов. А инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
4: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
2: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Это молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
4: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
2: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
4: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
2: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
0: Сергей Езуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
22: Спорт с Григорием Гуреевым.
18: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
5: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
18: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
6: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
18: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
0: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
22: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в Атлантике на Вернадке два блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
22: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
22: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории D. Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелые ранения, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. В российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «Шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «Шумахера» 91 победа на Гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию «Меркатор» из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам «Меркатора» и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
9: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
10: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифов, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше

0: страховочной компании, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
2: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
1: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
3: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным. То есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
4: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
6: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Услуга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общие, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в

0: области. Я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
1: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
0: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
2: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве 9-10 миллионов. Муга, это новоталинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
3: Подробности. Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
2: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов 16 века.
4: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
2: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
5: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
8: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритария. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
2: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании компании практически полностью консолидирован. И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной арбитражной практики Кирилл Саськов.
9: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, изменения увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
2: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой, силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
10: Масштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Моштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенность и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, и Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштабы Хамини.
11: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
10: Иран просто пользуется временем, удобно подобным случаям. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3500 лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
2: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Эксперты аналитического центра «Дом.РФ» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом.РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом.РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
12: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
5: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету, на ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 1993 году, а вскоре она стала визитной карточкой Шуфутинского. И хитом он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире Business FM. Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
14: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии Бренмауэра, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмауэра. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если альтернатива для Германии сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
2: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
2: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС-ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
5: Подробности.
16: «Восток-Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
2: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: «Восток-Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток-Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, месторождений, которые есть на балансе Восток-Ойла. И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для Восток-Ойла, это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого Восток-Ойла.
2: Игорь Юшков, Фонд Нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов. А Восток-Ойл в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жуао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдул-Кадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
19: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
18: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество, но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
20: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма. И вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
18: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам» на Business FM. Продолжительность жизни.
24: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
25: Журналист Алена Копылова.
24: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент после большого количества быстро усваиваемых углеводов уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
22: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
0: Подробности.
1: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
2: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечил ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
3: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
4: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
3: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
4: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
3: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но ведь получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
4: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
3: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
2: Сергей Иезуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
25: Спорт с Григорием Гуреевым.
18: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
6: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
18: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
7: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных трех до одной. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
18: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
2: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
25: Между делом с Кирой Альтман.
8: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
9: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год, потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школа. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что, правда? Не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про этот сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
8: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
25: Между делом на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса. Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 8 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткоф и Джаред Кушнер во время встречи с президентом Владимиром Путиным высказали заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий на Украине, а также сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования конфликта, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В свою очередь журналист Эксиус Барак Равид сообщил, что на встрече в Москве обсуждались дальнейшие инициативы для поисков урегулирования конфликта на Украине. Стороны обсудили конкретные инициативы, касающиеся следующих шагов. О них планируется сообщить в ближайшие недели. Также стало известно, что вместе с Кушнером и Уиткофом Москву посетили сотрудники Совета нацбезопасности США, Минфина и Госдепа, чтобы обсудить предложение по прекращению конфликта. Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области. После атаки дронов работают силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Павел Малков. Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. При атаке беспилотников в Белгородской области погиб один мирный житель. Как уточнили в оперштабе, дрон атаковал автомобиль с людьми в селе Головчино. Мужчина скончался на месте, женщина получила тяжелые ранения, была госпитализирована. В Беларуси выставлена на продажу половина улицы в деревне, которую можно купить за 315 белорусских рублей. Это примерно 8 тысяч российских рублей, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о деревне Долгая в Грудненской области. 7 пустующих домов, постройки от 20-х до 70-х годов прошлого века, выставлены по цене 45 рублей, что эквивалентно чуть более 1000 рублей, российских рублей. Рядом находится река Неман и республиканский заказник Липичанская пустынь. Сама деревня занимает обширную территорию. В ее состав входит около десятка хуторов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 9 утра в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина с американскими переговорщиками были содержательными, доверительными, сообщил Ушаков. Говорили больше 3 часов. Россия дала оценки ходу военных действий. Уиткоф и Кушнер сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Между тем, Уиткоф и Кушнер скоро отправятся в Киев. Они уже прибыли в польский Жешув, откуда уедут поездом, пишут об этом СМИ. По словам Ушакова, они обещали использовать всю информацию, обсужденную с Владимиром Путиным в ходе переговоров с Украиной. Вопросы страхования бизнеса от атак беспилотников. Страховые компании после атак на склады маркетплейсов резко подняли свои тарифы, а некоторые вовсе отказываются от предоставления этой услуги. Какие есть варианты? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, итоги переговоров Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной, предельно откровенной. Переговорщики США сформулировали ряд идей насчет возможного урегулирования конфликта на Украине, а сами переговоры длились около 3 часов. По словам Ушакова, переговорщики серьезно подготовились к визиту, представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования, какие именно он не уточнил. Владимир Путин, в свою очередь, проинформировал американскую сторону о ситуации на СВО, отметил успехи российских войск, отметил важность устранения первопричин конфликта и подтвердил настрой вести диалог США по украинскому урегулированию. И также Ушаков сообщил, что переговоры не ограничились Украиной, обсуждались возможные крупные российско-американские проекты. Белый дом дал короткий комментарий по итогам встречи Уиткоф и Кушнера с российским президентом. США и Россия обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. О них будет объявлено в ближайшие недели. недели. Комментарии пресс-службы президента приводит Рейтер. Но сегодня Витков и Кушнер едут в Киев. Как пишут СМИ, их самолет приземлился в Польше, и оттуда они отправятся на поезде. Как сообщал ранее Ушаков, они пообещали использовать всю полученную информацию от российской стороны на переговорах с Зеленским. Между тем, Аксио со ссылкой на источники сообщил сегодня, что в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг участвовал в контактах со спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым. И, по мнению Аксиос, это может указывать на обсуждение американских санкций против России. Обсудим все это с экспертами в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Пока к другим темам. Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, это сообщила газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу. Ну а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата, продолжит Диана Чебанова.
12: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА, Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше.

0: Мышленников и предпринимателей о перестраховании с Эллером непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
1: Как селлеры страхуют на Озоне и Вайлдберрисе, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Вайлдберриса, но это ни расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров, по какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
0: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсах Эмиль.
2: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают одну неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Вайлдберриса. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информацией между Вайлдберрисом и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Вайлдберрис.
0: Вайлдберрис, Бизнес ФМ подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
3: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries, а страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным. То есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
0: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
4: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
0: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, пишет Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
6: Вот именно текущая ситуация со закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко

0: большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли. Даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
1: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
0: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
2: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Про зерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн, в год каждый Рига 7,5 миллионов тонн, Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, и Муга, новоталинский элеватор, около 2 миллионов тонн. Между Москвой и столицей Пакистана и Исламабадом могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны работают над запуском авиасообщений. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании FlyJinan, московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
3: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят. В Исламабад, в Лахор или в Карачи никакого спроса нет. В первую очередь рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках. Свободная продажа алкоголя, этого нет ничего. Теоретически я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
2: Александр Макарчан, Альянс туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщают РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания полетов. Осенью будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршрутам Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
4: Прямо сейчас.
2: Локомотив поезда поврежден в результате падения обломков беспилотника в Ростовской области на 3 часа. Задерживаются 7 поездов, сообщил губернатор региона. И также он говорит, что 5 человек пострадали за атаки.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
5: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
6: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально на коктейльный амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимона, десерт. 4-5 курсов в амакаси, который стоит вполне внятных денег – 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: 9:17 в Москве. Теми, кто в теме киберспорт. Это уже давно не просто компьютерные игрушки, это самостоятельная индустрия с многомиллионными призовыми, причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Обо всем этом мы поговорили с тренером по одной из киберспортивных дисциплин.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Здравствуйте, в студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас киберспортивная тема. В свете недавних успехов российских профессиональных игроков на международной арене возник целый ряд вопросов к внутренней кухне самого киберспорта. Сегодня поговорим о том, как туда попадают люди, о международном взаимодействии и немного о месте России в киберспорте. У нас в гостях бывший киберспортсмен, тренер по киберфутболу Иван Занин. Иван, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вы, как уже было сказано, сам бывший профессиональный киберспортсмен. Расскажите, а как вообще приняли решение заниматься этим профессионально?
8: Это было давно, в 2005 году. Просто с другом играли между собой. Потом мы нашли сайт Всероссийской лиги, а потом уже нашли сайт Международной лиги. И там начали регистрироваться и играть. А потом узнали о том, что существуют турниры. Раньше это был World Cyber Games, на который ты можешь поехать, отобраться и в случае победы представлять свою страну на чемпионате мира.
7: Судя по информации в интернете, вы были в команде «Гамбит», я правильно понимаю?
8: Да, я был тренером и менеджером данной киберспортивной команды.
7: Как они на вас вышли вообще?
8: «Гамбит» была компанией международного уровня и российского уровня. Основным спонсором был МТС. У них было подразделение, был игрок по интерактивному футболу. Он просто перестал давать необходимый результат. И тогда менеджер команды, это Константин Пикинеров, он же Грув, сказал, что нам нужно понимание, как достигать максимальные результаты. А так как я с Константином еще был знаком с 2008 года, со времени чемпионата мира, когда я был игроком, а он был уже тренером «Виртуспро», все, он мне позвонил, сказал, что у нас есть такой игрок, нужна помощь для того, чтобы показать максимальный результат в данной дисциплине. И все, и так я стал и тренером, и менеджером команды.
7: То, что вы описываете, это немного похоже на такое какое-то сарафанное радио, и это в целом свойственно, можно сказать, киберспорту, или нет?
8: Безусловно, что вот как скауты, допустим, в киберспорте ищут спортсменов, они общаются с комьюнити, спрашивают, кто из молодых игроков есть, смотрят на какие-то результаты. Безусловно, без этого никуда. Но в любом случае, если игрок показывает молодой результаты, его точно найдут.
7: А как вы вообще приняли решение перестать быть, собственно, игроком, и как вы стали тренером?
8: Игроком я перестал быть в 2012 году. В 2015-2016 году киберфутбол, именно моя дисциплина, получила новый толчок. Футбол был признан на уровне России. РФС создал целое подразделение интерактивного футбола. И в 2017 году появилась электронная версия российской премьер-лиги. Естественно, клубы, которые были заинтересованы в достижении результата, они стали, помимо игроков, приглашать людей, которые могут объяснить менеджеру футбольного клуба, каким образом достигнуть результат. И вот таким одним из менеджеров был Шамиль Камилович Газизов, это бывший президент Уфы. Он сказал, что Уфе нужен игрок международного уровня, как раз там был Уфенок Роберт Фахридинов, и вот с ним мы начали работать и участвовать на первых турнирах в России по электронной версии российской премьер-лиги. Но уже в дальнейшем, когда эти турниры стали набирать обороты и подключились киберспортивные команды сказали, что Россия — это, конечно, здорово, но нам бы хотелось бы, чтобы наши игроки могли показывать максимально возможный результат на международной арене, и стали спрашивать, что для этого необходимо. Там база нужна, там зарплаты, поездки международные.
7: Обучение в том числе, видимо, да? И вот как раз про международное. Правильно понимаем, что вы тренировали людей, в том числе вообще за рубежом?
8: Да, конечно. Я являлся тренером национальной сборной Казахстана. У меня были игроки с Украины, с Белоруссии. Русскоязычные комьюнити, я так скажу.
7: Условных там американцев или прям европейцев не было, да?
8: Были ребята из Германии, но которые понимали русский язык. Мне очень важна именно коммуникация в этой ситуации, чтобы мы с человеком понимали друг друга. На русском языке можно всегда более обширно объяснить.
7: Получается, вы говорите национальную сборную, то есть вы тренировали прям целую команду, да?
8: У нас дисциплина в основном это один на один. Национальная сборная, она могла состоять из двух человек, но все равно в соревнованиях играется именно в формате один на один. У меня в гамбитах был игрок Алжас Есентаев, это шестикратный на данный момент чемпион Казахстана. Когда он приходил, он, конечно, таким титулованным еще не был. Вот. И мы с ним натренировались, что он вначале попал в тридцатку лучших игроков мира, а в 22-м году впервые в истории Казахстана вывел ее на чемпионат мира.
7: Тренером, получается, нацсборной Казахстана вы были в какие годы?
8: Ну, 22-23.
7: Мы с вами обсудили то, что вы немного дистанцировались от своей работы как тренера. Почему? Опишите.
8: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Если ты тренер, ты, получается, анализируешь материал не меньше, чем играют игроки. Это такой достаточно долгий марафон. На базе, допустим, мы с игроками жили от 3 до 6 месяцев. Но когда у тебя семья, ребенок, это становится проблематично постоянно находиться на базе. А почему база необходима? Потому что игроки молодые, их нужно контролировать. То есть весь тренировочный процесс ты должен контролировать. Либо у тебя не будет результата, а если у тебя не будет результата, то команда начнет задавать тебе вопросы. Почему так происходит? Почему в киберспорте играют молодые ребята? Потому что они могут выдерживать все эти нагрузки, а уже когда ты становишься в возрасте, тебе эти нагрузки уже даются тяжелее. Понятно, что есть разные виды нагрузок. Допустим, есть люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе игровом, и вы не можете расслабиться. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе и постоянно думаешь, что нужно придумать, что нужно сделать, чтобы твоя команда победила. Поэтому сейчас я просто сосредоточился на другой работе. Есть ребята, которые тренируют игроков, занимаются аналитикой, и я больше помогаю им. Как бы меньше по времени занимает в этой ситуации. А так это такой достаточно тяжелый труд.
7: Вообще, если дистанцироваться конкретно от вашей дисциплины и взглянуть на киберспорт в общем и целом, можно заметить, что в этой отрасли, в этом секторе довольно много россиян или русскоязычных, или тех, кто уехал из России, но продолжает сохранять связи с Россией. И эти люди довольно успешные. Собственно, с чего мы вообще начали это интервью? На ваш взгляд, как человека из, собственно, из киберспорта, почему так?
8: Я думаю, эта база была заложена в нулевых годах, когда очень активно были развиты компьютерные клубы. Потом цены на железо, на компьютеры стали снижаться, люди стали в большинстве своем приобретать их дома. Интернет в России достаточно дешевый, скоростной, хороший. И все это легло на почву, и получается, появилось огромное комьюнити людей, которые сейчас представляют Россию на международных турнирах по таким дисциплинам, как CS, Dota. Вот буквально недавно по Доте наши ребята Team Spirit стали чемпионами мира. И также команда Team Spirit стала чемпионом мира в турнире по EVC по Counter-Strike.
7: Вы за всем этим тоже следите?
8: Это не совсем моя дисциплина, вот, но, конечно, да. Мы общаемся, когда, допустим, мы жили на базе с гамбитами, я общался с молодыми игроками в CS, которые только начинали, а сейчас эти ребята уже чемпионы мажоров, тот же Шира.
7: А, то есть вы даже лично их знаете?
8: Конечно. Мы с ними жили в одном месте.
7: То есть это вот все прям такое все друг с другом переплетенное, да?
8: Ну, просто база была одна, а дисциплин было много, и получается было наложение турниров различных. Та база, которая была у гамбитов Сколково, мирового уровня, она могла вместить в себя несколько команд.
7: Может быть, если у вас есть какие-то мысли, которыми вы хотели бы как-то поделиться, может быть, какие-то, может быть, личные наблюдения?
8: Киберспорт — это не просто поиграть в игры, это профессиональная составляющая у киберспортивных крупных команд. Это достаточно серьезный спорт с крупными призовыми фондами. Уважаемые мамы и папы, не запрещайте детям играть в компьютерные игры. Вот. Возможно, эти дети потом в дальнейшем купят вам квартиры и машины.
7: Спасибо, мы теперь тоже в теме. С нами был тренер по киберфутболу Иван Занин.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса». Ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
10: Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться 5 человек. 4 получили мундиры, один я отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе, когда-нибудь я буду там преподавать. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 9:28, студия Олеся Потапова. На территории России за ночь сбито 258 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, дроны уничтожены над территориями российского приграничья, а также на юге страны, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. В результате атаки ВСУ в Ростовской области поврежден локомотив поезда. 7 пассажирских составов задержано, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что ЧП произошло в Чертковском районе. Задержка составляет около 3 часов. Также, по его словам, в Ростове-на-Дону пострадали 3 человека. Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников загорелось предприятие в Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Направляющийся в Киев спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер прибыли в польский Жешув. Там приземлился самолет переговорщиков, следовавший из Москвы. Вероятнее всего, представители США продолжат поездку на Украину другими видами транспорта, предположительно на поезде. Накануне Уиткоф и Кушнер побывали в Москве, где провели переговоры с Владимиром Путиным. Сегодня у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Вместе с американскими переговорщиками по Украине Москву посетила представитель Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционные меры. Об этом пишет журналист Axios Барак Равид. По его данным, Ланг не участвовал непосредственно в переговорах с президентом Владимиром Путиным, но контактировал с его спецпредставителем и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Визит Ланга может указывать на то, что на переговорах поднимался вопрос санкций против России, предположил журналист. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры в Кремле были содержательными. О дальнейших шагах будет объявлено в ближайшие недели, приводит Рейтер. Комментарий Белого дома. А между тем, Axios указывает, что он в контактах в Москве участвовал чиновник Минфина США, который отвечал за санкционную политику. И, кроме того, там были чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа. А сегодня Уиткоф с Кушнером встретятся в Киеве с Зеленским. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата, пишет Политико. Экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт. А самого Мерца журнал называет исторически слабым лидером Германии. Как это может на самом Мерце отразиться? Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север», заявил об этом Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути. Эти и другие темы в нашем эфире. Канцлер Германии Мерц проигрывает региональные выборы в это воскресенье, и проиграет он независимо от результата, пишет журнал «Политику». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ больше чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политику» называют исторически слабым лидером Германии на воскресных выборах. Сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксония-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии. Продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
12: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики. Что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если альтернатива для Германии сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
2: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД России. А выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
2: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС КСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и внутри его партии его бывшие сторонники уже поднимают вопрос о том, стоит ли ему уйти в отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
13: Подробности.
15: «Восток-Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
2: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему «Транснефти» и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления, вот как раз в бухту «Север», и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 27-м году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
2: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, почти втрое больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы Краснодар потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалутдину Абдулкадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
19: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно. бережно и вводит 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
18: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире «Матч ТВ» пообещал работу над ошибками.
20: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить. У него травма и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
18: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последние». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
2: 9:48 в Москве. Перешедшие государству активы компании «Леста» планируют продать частному инвестору этой осенью. Об этом замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил РБК.
1: Итоги недели.
2: Сумму будущей сделки он не раскрыл, но заявил, что оценка актива очень дорогая. «Леста» — это разработчик компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». В 2025 году по иску Генпрокуратуры разработчиков признали экстремистами за финансирование ВСУ. Изъятые у них активы оценивались 135 миллиардов рублей. Тему продолжит Валерий Убадуев.
22: Изначально разработкой игр World of Tanks и World of Warships занималась белорусская студия Wargaming, а «Леста» была ее подразделением в Петербурге. Но после 2022 года Wargaming ушла из России и Белоруссии и отделила этот сегмент своего бизнеса от международного. Поэтому разработкой уже «Мира танков» и «Мира кораблей» занялась ГК «Леста». А в прошлом году по иску Генпрокуратуры был наложен арест на активы «Лесты». Затем ее глава Малик Хатажаев и глава Wargaming Виктор Кислый были признаны участниками экстремистского объединения. Следствие установило, что «Леста» продолжала приносить прибыль главе Wargaming Виктору Кислому, а тот направлял эти деньги Украине. В частности, в 2022-2023 годах было перечислено 2 миллиона долларов на платформу United 24, которая занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО для вооруженных сил Украины. Активы «Лесты», принадлежавшие Хатажаеву, перешли государству. Генпрокуратура оценивала их в 135 миллиардов рублей. Важно, что игры «Мир танков» и «Мир кораблей» продолжают работать в России, несмотря на всю эту историю, и продолжают приносить прибыль. Слухов о том, кто конкретно может купить «Лесту», ходит много, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
23: «Леста» является одной из крупнейших, если не самой крупной российской игровой компании, которая работает полностью официально. Сотрудники, которые находятся в России. И не так много у нас внутри геймдева есть тех, кто может выкупить такую компанию. Отчасти могут говорить про холдинг ВКонтакте и аффилированные с ним структуры. Также можно говорить и про сторонних частных инвесторов, которые, в принципе, хотят взять большой актив, учитывая, что «Лесту» можно вывести на IPO в России. В целом, это может быть очень интересная история для крупных инвесторов.
22: Сейчас активами «Лесты» управляет АО IT-технологии. Ее гендиректор Борис Добродеев, который ранее возглавлял соцсеть ВКонтакте и холдинг ВК. С августа 2025 года 100% этой компании принадлежит Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что уже есть некий заинтересованный инвестор. На сделку планируется выйти уже в сентябре-октябре. Бизнес «Лесты» в нынешних условиях выглядит стабильным и безопасным, указывает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
24: Актив выглядит привлекательным даже в условиях экономических сложностей, и он выглядит достаточно безопасным и стабильным с точки зрения востребованности его продукта. Я думаю, что 20% к оценочной стоимости можно ожидать дисконта. Мне кажется, что в целом, с учетом определенных сложностей с инвестиционными идеями на российском рынке, это может быть интересно широкому профилю инвесторов, потому что, опять же, это не физический актив. Бизнес-модель выглядит в текущих реалиях достаточно безопасной и перспективной.
22: Конкретно за игровой бизнес «Леста» отвечает юрлицо ООО «Леста Games Agency». По итогам прошлого года ее выручка выросла на 17% год-году, достигнув 29 миллиардов рублей. Чистая прибыль при этом сократилась более чем на 9%, до 10 миллиардов рублей. В компании это объяснили отсутствием IT-льготы в 2025 году. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: В Питер пить не доехали.
0: Итоги недели.
2: Владельцы гостиниц в Петербурге рассказали бизнес-ФМ о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них уже готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
3: Лето в Санкт-Петербурге – такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5 до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду номеров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
5: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна. Причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющих. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
3: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
6: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15 до 20% от стоимости комиссия агентов, Островок, Яндекс.Путешествия, тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничной, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
3: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
8: У нас были три плана, это оптимистичный, реальный и пессимистичный, но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. И отдых — это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
3: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Продолжительность жизни. Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
7: Журналист Алена Копылова.
0: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: Без 2:10 в Москве, в студии Олеси Потапова. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону в границах поврежденных после атаки беспилотников домов, сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, организована работа оперштабов и комиссии для оценки ущерба. Коммунальные службы приступают к уборке. Как сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь, за ночь в Ростовской области уничтожено около 30 беспилотников. В Ростове-на-Дону пострадали 3 человека. Повреждены 2 многоквартирных дома. В Чертковском районе поврежден локомотив поезда. Задержка в расписании составов составляет около 3 часов. При атаке беспилотников в Белгородской области погиб один мирный житель. Как уточнили в оперштабе, дрон атаковал автомобиль с людьми в селе Головчино. Мужчина скончался на месте, женщина получила тяжелые ранения, была госпитализирована. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио. Золото завоевали Александра Байкова и Дмитрий Козловский. На втором месте Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Бронза у пар Анастасии Мухоротовой и Дмитрий Евгеньев. Все они выступали в нейтральном статусе после того, как в июне Международный союз конькобежцев принял решение допустить их к международным турнирам. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли работодатели предлагают геодезистам в среднем 170 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит Авито Работа в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В число высокооплачиваемых профессий вошли сварщики 130 тысяч рублей, крановщики 125 тысяч, инженеры-технологи 115 тысяч. В топ-5 также вошли операторы станков, инженеры-механики и бурильщики. Новости на Business FM. Держитесь курсом.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуция. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина с Уитковым и Кушнером были содержательными и доверительными, сообщил Ушаков. Говорили больше 3 часов. Россия дала оценки ходу военных действий. Американцы сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. А пресс-служба Белого дома, в свою очередь, сообщает, что США и Россия обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. О них будет объявлено в ближайшие недели. Между тем, Уитков и Кушнер скоро отправятся в Киев. Они уже прибыли в польский Ижев, откуда уедут поездом, пишут об этом СМИ. По словам Ушакова, они обещали использовать всю информацию, обсужденную с Владимиром Путиным, в ходе сегодняшних переговоров с Украиной. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону. После атаки беспилотников этой ночью повреждены два многоквартирных дома. И также в области был атакован локомотив. В итоге задерживается 7 поездов. В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на одном из предприятий. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, итоги переговоров Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Встреча президента России и спецпосланников американского лидера продлилась более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По словам Ушакова, переговорщики серьезно подготовились к визиту, представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования, но какие именно, он не уточнил.
4: По поручению президента США его представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября посетили Москву для продолжения диалога по регулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов. Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждали экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
2: Юрий Ушаков, помощник президента. По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Как сообщает пресс-служба администрации Трампа, США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. В пресс-службе добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. После визита в Москву спецпосланники Трампа, Уиткоф и Кушнер направились в Киев. Как пишет СМИ, их самолет приземлился в Польше, и оттуда они отправятся на поезде.

0: переговорщики поехали в Киев, где, в общем, изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
1: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил, ну, помнится, сначала Рубио, затем вот буквально накануне Трамп тоже говорил об этом. Что это могло быть? Это какое-то морское перемирие, например, или энергетическое?
0: Да, это могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, там, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Но это мне напоминает, вот оценка этих предложений напоминает, когда уже сколько, 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и, в общем, максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Это говорит о том, что вы большие молодцы, хорошо работаете над предложениями. Мы ценим ваши усилия. Все. Больше ничего по содержанию. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
1: Там еще любопытный персонаж был на переговорах в Москве. Аксиус пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина, который за санкционную политику отвечает. Но он встречался с Дмитриевым, но к Путину не пошел. Зачем? Как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
0: Роль Дмитриева в этих переговорах тоже не вполне понятна. Ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессом, там тоже обсуждал этот вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки закон, новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
1: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Витков и Кушнера, их не было. Почему сейчас взяли?
0: Госдеп выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что вот Витков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать. Поэтому еще другие чиновники приехали, чтобы за ними присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали в Москве того, чего Вашингтон делать не будет.
1: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса? Это к выборам в Конгресс все? Или, ну не знаю, рейтинги Трампа? Вот тут Financial Times сообщает о падении рейтинга, причем рекордном.
0: Я не думаю, что какие-то вот подобного рода очень медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, их в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. Я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Да, есть какое-то желание куда-то там продвинуться, чего-то достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми.
1: Ну, а вообще, как кажется, переговоры будут продолжены или вот пока заглохнет все после переговоров в Киеве сегодняшних?
0: После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. А при этом, вот как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключатся Госдепартамент и МИД в более полном формате. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле. То есть еще и с экономикой Украины и России.
1: Большое спасибо за комментарий. Георгий Буфт, политолог, телеграм-канал «Буфт знает», был с нами на прямой связи. Пока к другим темам. Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна.

0: выяснил Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичу заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
1: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году перевалки зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
2: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
1: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
0: Владимир Петриченко, гендиректор компании «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год, каждый Рига 7,5 миллионов тонн, Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, Муга, новоталинский элеватор, около 2 миллионов тонн.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
5: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
4: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
7: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде – это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать: «Ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать». Но я пока еще не научилась говорить «мне плохо» и «помогите мне», если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
6: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, «Бизнес-ФМ».
3: «Между делом» на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ» в студии Елизавета Сглавуца. Теми, кто в теме, денег у российских фермеров куры не клюют. Зарплаты сельхозработников в малом бизнесе за последние полгода выросли на 30%. Исследование провел HeadHunter на основе предложенных вакансий с начала года. Так вот, согласно аналитике, медианная зарплата в секторе сейчас составляет 160 тысяч рублей. Наибольший спрос на машинистов, технологов, инженеров-механиков. Мы поговорили с главой фермерского хозяйства из Подмосковья о том, насколько такие данные бьются с цифрами буквально на земле, а также о том, насколько серьезно повлиял на урожай этого года топливный дефицит и почему, по ее мнению, учет домашней птицы, которая вводится в эти дни, избыточен.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: Цыплят, как известно, по осени считают, в этом году буквально по всей стране. В студии Рамиль Киселев. Тему агрофермерскую обсуждаем с руководителем комплекса «Былинкина» в Луховицах Еленой Головащенко. Итак, сразу к цифрам о средней зарплате в отрасли. В малом бизнесе, то есть как раз в вашем случае. Начало года 123 тысячи рублей, сейчас в сентябре 160 тысяч. Бьются цифры с реальностью?
9: Ну, мы, конечно, понимаем, что это, как обычно, такая общая статистика, средняя температура по больнице. Но могу сказать о своем предприятии, что как раз с 1 сентября мы индексируем в очередной раз зарплату. Уже второй раз за этот год на 10%. Думаю, что общие цифры по стране, так как она у нас не маленькая, вполне похожи на правду.
8: Сколько сотрудников у вас на предприятии?
9: У нас не очень крупное предприятие, семейное хозяйство, но тем не менее 25 оформленных сотрудников, специалистов.
8: Угу. Пройдемся по их зарплатам. Какой разброс?
9: От 65 тысяч рублей и до 250.
8: У как многих зарплата более 200 тысяч рублей, у как многих она не достигает и 100 тысяч?
9: 50 на 50. У нас есть неквалифицированные работники, это скотники, которые раздают сено, так как труд физически тяжелый и работают они сутки трое, ну вот зарплата у них не самая высокая. Спросом больше 100 тысяч, спросом на селе всегда пользовались трактористы и механизаторы. Таких специалистов немного, потому что и техники такой, собственно, немного. У нас всего 400 голов коз, поэтому один трактор. Но у нас есть специалисты как раз очень высокооплачиваемые, которые могут и сено разгрузить, и копыта подстричь, и козу подоить. Вот 200-250 в среднем. Сегодня очень радует, что начался приток образованных специалистов, в том числе и Тимирязевская академия поставляет к нам студентов. Это люди, не имеющие опыта работы на сельскохозяйственном предприятии, но уже имеющие очень хорошую теоретическую базу. То есть они приходят со знаниями, и на испытательном сроке в среднем 80 мы им платим. Через год эти специалисты получают 100-150. Помимо зарплаты могу сказать, что мы молодых специалистов обеспечиваем жильем. На территории есть небольшое общежитие, и у нас есть наша столовая фермерская. Все, что вырастили и переработали молоко, вот все на столе у наших сотрудников. Спрос, еще раз повторюсь, на людей, механизаторов, трактористов, молодых, наверное, специалистов именно в этой отрасли не осталось, а пожилые пересаживаются на более, наверное, простой вид транспорта или уходят на пенсию. Поэтому мы своих трактористов очень бережем. Ну вот если кто-то где-то находится, то и не упускаем такой возможности. Такие специалисты должны получать зарплату сравнимую, ну, смешно сказать, наверное, с курьером в Москве сейчас. Эти всех заткнули.
8: Получается, что спроса со стороны молодых на аграрные специальности сейчас недостаточно, да? То есть это не совпадает с той тенденцией, которую государство хочет задать для рабочих специальностей сейчас?
9: Да, это немножко грустная статистика. На территории нашего района есть агротехнический колледж, и я, конечно, наблюдаю, как молодые люди, получая дипломы специалиста, уходят работать не по профилю в основном.
8: Правильно ли понимать, что главной головной болью в этом году стал, конечно, топливный дефицит?
9: Ну, конечно. Я могу сказать, что у нас немного техники в хозяйстве, но мы не газифицированы, и у меня сыроварня, оборудование одно из работает на дизеле. И для нас это очень насущно, потому что козы у меня доются каждый день, молоко в переработку поступает каждый день, и ждать и стоять в очереди — это просто невыносимо. Мы выльем молоко. 10-20% серьезно наши убытки увеличились из-за этой проблемы. Мы несколько уменьшили переработку, чтобы не попасть в просак, как говорится, чтобы не остаться с недогретым молоком или невымешанным сырным зерном. Мы просто подстраховались. В среднем в месяц мы тратим около 200 тысяч на топливо. Поездки в столицу, на точку, мы развозим товар теперь один раз в неделю, а не два, потому что пару раз просто со скоропортящимся продуктом водитель не смог доехать вовремя.
8: Держите ли вы у себя в хозяйстве птицу?
9: Да. И прям тоже хочу собрать и отнести в МФЦ. Мы держим птицу сезонно, только в теплые месяцы, около 100 голов бройлеров и 50 индюков.
8: Вы знали о пресловутом постановлении еще 2023 года, что значит вот с 1 сентября этого года необходимо поставить на учет птицу?
9: Мы знали, потому что плотно, в общем-то, коммуницируем с ветеринарной службой районной, местной, но надеялись, что мелкие предприятия как-то все-таки оградят. Проверок нет, но мы же уже методично, год за годом окунулись в эту историю. Сначала Меркурий, потом Честный знак, теперь с животными Хариот, и все ставим на учет. И, честно говоря, к вопросу тоже о количестве людей, я могу сказать, что маленькое хозяйство с не очень большим списком и штатным расписанием уже обслуживает 3 бухгалтера экономики, которые вынуждены вот заниматься учетом животных, ну и теперь еще и птицам. Это все-таки для нас очень накладно. Все не настолько жестко, сколько просто требует времени, внимательности, ну и, соответственно, еще одних рабочих рук. Как бы желание учитывать и прослеживать я понимаю, потому что эпизодическая ситуация у животных, у птиц серьезно портится. Вот не знаю, какое слово подобрать, не скажу, что плохое, но когда-то с этим было гораздо лучше. Знаю, что даже в советские времена серьезные болезни были побеждены стабильным и правильным подходом к вакцинации. А в последние годы частное хозяйство несколько спустя рукава относится к этим вопросам. И потом же у нас такая традиция, мода, тенденция экологично, чисто. Люди зачастую не понимают, что вакцина – это как раз то, что убережет тебя, не дай бог, от смертельной болезни. Поэтому путь, наверное, учета правильный, но воплотить в жизнь и принять просьбы и крупных, и мелких, и личных подсобных хозяйств, наверное, это сложно просчитать и учесть. Но, надеюсь, это дорогу осилит идущий.
8: Елена Головащенко, директор крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкино», как никто в теме учета и бройлеров на участке, и цифр по зарплатам в отрасли.
4: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
0: С руководителем комплекса «Былинкино» в Луховицах Еленой Головащенко беседовал Рамиль Киселев. А с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
12: Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги. Арабская весовая денежная единица называется мискал. В древние времена мискал приравнивался к римскому солиду. В 17-19 веках монета была основной серебряной денежной единицей Марокко, равной одному испанскому пиастру. Мискал можно встретить и сегодня. Монета по сей день используется для расчетов в Тунисе.
4: История денег на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 10:28. В студии Олеся Потапова. Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области после атаки дронов, сообщил губернатор Павел Малков. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь. Также, по его словам, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. При атаке дронов в Ростове-на-Дону пострадали 3 человека, повреждены 2 многоквартирных дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В границах поврежденных домов введен режим ЧС, организована работа оперштабов и комиссий для оценки ущерба. Всего над регионом за ночь было сбито 30 украинских дронов. В Чертковском районе поврежден локомотив поезда. Задержка в расписании поездов составляет около 3 часов. Направляющийся в Киев спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер прибыли в польский Жешов. Там приземлился самолет переговорщиков, следовавший из Москвы. Вероятнее всего, представители США продолжат поездку в Киев другими видами транспорта, предположительно на поезде. Накануне Уиткоф и Кушнер побывали в Москве, где провели переговоры с Владимиром Путиным. Сегодня у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Патриарх Московский Кирилл встретил мощи святого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Позже представитель возглавит общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю. Саркофаг святого князя Дмитрия Донского был открыт ранее в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследователи подтвердили, что останки принадлежат именно ему. 18 августа у мощей святого князя был совершен молебен. Одна из частиц святыни будет доступна в храме Христа Спасителя 7 сентября. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуция. Здравствуйте. Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата, пишет политику экзит-полы. Показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии в федеральной земле Саксония-Анхальта. Самого Мерца журнал называет исторически слабым лидером Германии. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. Что это значит для объемов добычи и экспорта? Financial Times сообщил о рекордном падении рейтинга Трампа. Лишь треть американцев одобряют работу президента, а уровень его поддержки среди республиканцев опустился до 72%, что также стало антирекордом. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Канцлер Германии Мерц проигрывает региональные выборы в это воскресенье, и проиграет он независимо от результата, пишет журнал «Политику». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам АДГ больше, чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политику» называют исторически слабым лидером Германии на воскресных выборах. Сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксония-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии. Продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
17: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии Бренмауэра, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмауэра. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
0: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД России. А выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
18: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, «региональная» решительно, Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
0: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и внутри его партии его бывшие сторонники уже поднимают вопрос о том, стоит ли ему уйти в отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
19: Подробности.
20: «Восток-Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янау, который развивается с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
0: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
21: «Восток-Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток-Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток-Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток-Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток-Ойла».
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток-Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, почти втрое больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы Краснодар потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалутдину Абдулкадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
22: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
19: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Батчи удвоил преимущество. Но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако быки по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
23: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма. И вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
19: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет. С кратковременной возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
1: Бизнес FM. Контекст. До 23 сентября принимаются заявки на 12-й всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Компании могут представить свои инициативы в номинациях «Экология и охрана окружающей среды», «Местные сообщества», «Здоровье и спорт», «Социальное волонтерство» и других. Организаторы – Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству. Подробнее на сайте cv.amr.ru. 18+.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
5: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
24: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
25: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант – обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
24: Тест-драйв на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Елизавета Сглавуца. Перешедшие государству активы компании «Леста» планируют продать частному инвестору этой осенью. Об этом замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил РБК.
24: Итоги недели.
0: Сумму будущей сделки он не раскрыл, но заявил, что оценка актива очень дорогая. «Леста» — это разработчик компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». В 2025 году по иску Генпрокуратуры разработчиков признали экстремистами за финансирование ВСУ. Изъятые у них активы оценивались 135 миллиардов рублей. Тему продолжит Валерий Убадуев.
26: Изначально разработкой игр World of Tanks и World of Warships занималась белорусская студия Wargaming, а «Леста» была ее подразделением в Петербурге. Но после 2022 года Wargaming ушла из России и Белоруссии и отделила этот сегмент своего бизнеса от международного. Поэтому разработкой уже «Мира танков» и «Мира кораблей» занялась ГК «Леста». А в прошлом году по иску Генпрокуратуры был наложен арест на активы «Лесты». Затем ее глава Малик Хатажаев и глава Wargaming Виктор Кислый были признаны участниками экстремистского объединения. Следствие установило, что «Леста» продолжала приносить прибыль главе Wargaming Виктору Кислому, а тот направлял эти деньги Украине. В частности, в 2022-2023 годах было перечислено 2 миллиона долларов на платформу United24, которая занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО для вооруженных сил Украины. Активы Лесты, принадлежавшие Хатажаеву, перешли государству. Генпрокуратура оценивала их в 135 миллиардов рублей. Важно, что игры «Мир танков» и «Мир кораблей» продолжают работать в России, несмотря на всю эту историю, и продолжают приносить прибыль. Слухов о том, кто конкретно может купить Лесту, ходит много, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
3: Леста является одной из крупнейших, если не самой крупной российской игровой компании, которая работает полностью официально, сотрудники, которые находятся в России. И не так много у нас внутри геймдева есть тех, кто может выкупить такую компанию. Отчасти могут говорить про холдинг ВКонтакте и аффилированные с ним структуры. Также можно говорить и про сторонних частных инвесторов, которые, в принципе, хотят взять большой актив, учитывая, что Лесту можно вывести на IPO в России. В целом, это может быть очень интересная история для крупных инвесторов.
26: Сейчас активами Лесту управляет АО IT-технологии. Ее гендиректор Борис Добродеев, который ранее возглавлял соцсеть ВКонтакте и холдинг ВК. С августа 2025 года 100% этой компании принадлежит Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что уже есть некий заинтересованный инвестор. На сделку планируется выйти уже в сентябре-октябре. Бизнес Лесты в нынешних условиях выглядит стабильным и безопасным, указывает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: Актив выглядит привлекательным даже в условиях экономических сложностей, и он выглядит достаточно безопасным и стабильным с точки зрения востребованности его продукта. Я думаю, что 20% к оценочной стоимости можно ожидать дисконта. Мне кажется, что в целом, с учетом определенных сложностей с инвестиционными идеями на российском рынке, это может быть интересно широкому профилю инвесторов, потому что, опять же, это не физический актив. Бизнес-модель выглядит в текущих реалиях достаточно безопасной и перспективной.
26: Конкретно за игровой бизнес Леста отвечает юрлицо ООО «Леста Games Agency». По итогам прошлого года ее выручка выросла на 17% год-году, достигнув 29 миллиардов рублей. Чистая прибыль при этом сократилась более чем на 9%, до 10 миллиардов рублей. В компании это объяснили отсутствием IT-льготы в 2025 году. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: В Питер пить не доехали.
24: Итоги недели.
0: Владельцы гостиниц в Петербурге рассказали Бизнес FM о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них уже готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
9: Лето в Санкт-Петербурге такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5% до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду номеров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
10: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна, причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющих. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
9: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
11: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15% до 20% от стоимости комиссия агентов, Островок, Яндекс.Путешествия, тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничных, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
9: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
4: У нас были 3 плана. Это оптимистический, реальный и пессимистичный. Но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. И отдых – это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
9: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
24: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября. Люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
24: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: В Москве 10 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. В Оренбургской области пожар повредил около 30 садовых домиков. Возгорание произошло в СНТ «Заря» в Сулилецком муниципальном округе. Позже огонь перекинулся на территорию леса, сообщили в МЧС. Из-за пожара накануне эвакуировали людей из Сулилецкого индустриально-технологического техникума и специальной школы для мальчиков. Сейчас открытый огонь потушили. Информация пострадавших не поступала. На территории России минувшей ночью сбито 258 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, дроны уничтожены над территориями российского приграничья, а также на юге страны, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. В России снижается доля импортных овощей и фруктов на полках крупных ритейлеров. Растет доля отечественной продукции, заявил глава Аккорд Станислав Богданов. Агроагрегаторы позволяют консолидировать закупки продукции небольших фермерских хозяйств, агроконтракты, договоры сетей с производителями. С помощью этих механизмов доля импортного картофеля в крупных сетях сократилась за последний год почти в два раза. А доля российских яблок на полках Магнита заняла почти 90%. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио. Золото завоевали Александра Байкова и Дмитрий Козловский. На втором месте Екатерина Чекмарева, Матвей Янчиков. Бронзу у пары Анастасии Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Все они выступали в нейтральном статусе после того, как в июне Международный союз конькобежцев принял решение допустить российских спортсменов к международным турнирам. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина с Уитковым и Кушнером были содержательными и доверительными, сообщил Ушаков. Говорили они больше 3 часов. Россия дала оценки ходу военных действий. Американцы сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Как можно оценить итоги? Между тем, Уитков и Кушнер сегодня отправятся в Киев. Они уже прибыли в польский Жешув, откуда уедут поездом, писали СМИ. По словам Ушакова, они обещали использовать всю информацию, обсужденную с Владимиром Путиным в ходе переговоров с Украиной. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону. После атаки беспилотников этой ночью повреждены 2 многоквартирных дома. И также в области был атакован локомотив. В итоге задерживается 7 поездов. В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на одном из предприятий. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, итоги переговоров Владимира Путина с Уитковым и Кушнером. Встреча президента России и спецпосланников американского лидера продлилась более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По словам Ушакова, переговорщики серьезно подготовились к визиту, представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования, какие именно он не уточнил.
14: По поручению президента США, его представители Стив Уитков и Джаред Кушнер 5 сентября посетили Москву для продолжения диалога по регулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов. Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уитков и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве, полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Юрий Ушаков, помощник президента. По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику, Джин Ланг. Присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но в переговорах с Путиным не участвовал. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Как сообщает пресс-служба администрации Трампа, США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. И в пресс-службе добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. Итоги встречи Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером комментирует политолог Георгий Буфт.
15: Тональности и формулировки, которые употребил Ушаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
0: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло бы?
15: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
0: Аксиос пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфин, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
15: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна, ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессентом, там тоже обсуждался вопрос санкций.

0: Не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, чего-то достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат Госдепартамент и МИД в более полном формате. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле, то есть еще и с экономикой Украины и России.
1: Георгий Бофт, политолог, телеграм-канал Бофт, знает, после визита в Москву спецпосланники Трампа Уиткоф и Кушнер направились в Киев. Как пишут СМИ, их самолет приземлился в Польше, и оттуда они отправятся на поезде. Массированная атака беспилотников на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4. Из-за попадания в локомотив задерживаются междугородние поезда. Минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека, среди них 2 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
2: Повреждения очень тяжелые дома. Эвакуированы жильцы. Крыша снесена. Повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая. Очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация. Там тяжелая операция была. Ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета 4 утра, 4:30, вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают. Вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. Опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит. Там сосновые леса в Вешенском, Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно. Особенно если, не дай Господь, ветер это перекинется на верховой пожар, то выгорит все. Там из-за этого очень сложная сейчас обстановка. Люди дежурят, причем поехать не везде можно в лесу. И они то, что потушили, оно продолжает дымиться. Это представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, суша великая, дождей нет.
3: Что еще в рамках режима ЧС положено делать, не положено?
2: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается и там длительных согласований, делается гораздо быстрее. Люди нуждаются в помощи, люди нуждаются в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу. Так что, по словам сказать, жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести как-то успокоить. Ну, это огромная работа, и она делается быстро. Но пока размещены люди, идет помощь такая, на и психологическая. Сейчас еще начали уже определять. Сейчас главное это успокоить людей.
3: А где размещают?
2: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
3: Известно, что в Чертковском районе поврежден локомотив при атаке БПЛА, и были задержаны 7 поездов. Сейчас какая ситуация с задержкой?
2: 11
3: уже. Пригородные или междугородние?
2: Нет, там междугород, там пригородных мало. Потом все там нормализуют. Там возможности объекта не очень велики.
1: Вера Южанская, главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Ударом подверглась сегодня и Рязанская область, тоже на одном из предприятий. После атаки БПЛА произошел пожар, сообщили местные власти. И также обломки беспилотника повредили жилой дом в Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные группы. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинцев.

0: украинских пополам.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-0603-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
3: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижение цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое, наконец, получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое.
2: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: 11:14 в Москве. Теми, кто в теме, сегодня говорим про книготорговлю на примере одного из самых известных российских книжных магазинов «Подписные издания». Ему исполняется 100 лет. Поговорили с владельцем этого магазина Михаилом Ивановым о том, как сейчас меняется покупательское поведение, как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами сейчас, в чем они могут соревноваться и каковы главные болевые точки книгоиздания и книготорговли в России.
2: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
4: Добрый день. Это «С теми, кто в теме». Я Александра Сидорова. И сегодня у нас книжная тема. Говорим с владельцем магазина «Подписные издания» Михаилом Ивановым. И повод у нас праздничный. Легендарному книжному 100 лет. Магазин, который и работал на Невском, как небольшой магазин по подписке, и пережил блокаду Ленинграда. 90-е. Последние 15 лет переживает просто какую-то невероятную реинкарнацию. Михаил, расскажите, пожалуйста, а для вас «Подписные» — это что? Я так понимаю, что в первую очередь это было семейное дело. Бабушка была директором магазина, мама там работала, и вы теперь тоже его руководитель.
5: Добрый день. Спасибо за вопрос и за поздравления. Действительно, 100 лет — достаточно солидный возраст. Мы гордимся тем, что причастны к этой вековой истории. Для меня и, скорее всего, для членов моей семьи, конечно, «Подписные издания» — это дом. То, где мы чувствуем себя как дома, где мы стараемся показать наше гостеприимство. Когда все только начиналось, это был 2012 год, и я еще был не очень опытным предпринимателем на то время, я работал в компании «Буклет». Это большая сеть книжных «Буклет. Читай город». Тогда, конечно, были какие-то напутствия, был контроль, наблюдательный совет, чтобы не произошло каких-то уж совсем из ряда вон выходящих ошибок. Но последние 10 лет, конечно, в основном занимаюсь я, семья. Во всяком случае, недавно мне сказали, сказала, что гордится тем, во что это все превратилось. И, наверное, это самая высокая награда, несмотря на то, что все возможные награды, книжные и многие другие, мы уже давно получили. Сейчас я руковожу, бабушка пришла в 79-м году руководить магазином, и он был на тот момент вторым по объемам и по площади в Ленинграде. Ей тогда было в районе 35 лет, и по советским меркам это достаточно хорошая карьера.
4: У вас же в этом году открылся московский филиал в Музее русского импрессионизма и подписные в музее. Можно ли уже какие-то промежуточные итоги, выводы делать? То, что он находится в музее, а не в каком-то отдельном здании, как это на нем отражается?
5: Мы привыкли работать в жанре большого книжного магазина. У нас больше 1000 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Я достаточно давно увлекаюсь изучением ритейла, как должна выглядеть розница, как она может выглядеть. И в том числе, конечно, много образцов было изучено с точки зрения музейной розницы. Хотелось попробовать себя в чем-то новом, когда ты можешь поработать с другой институцией, учитывая их локацию, трафик, аудиторию. То есть это не подписные здания, конечно, как на Литейном проспекте. И мы сталкивались с тем, что у многих людей завышенные ожидания. Многие думали, что вот раз мы там открываемся, то сейчас там вдруг потолки из 3,5 метров превратятся в 7. Но есть определенные обстоятельства, которые не позволяют этого сделать. Есть определенные правила музейные, есть правила архитектурных концептуальных решений. Магазин становится таким самоценным внутри какой-то институции. Туда можно прийти действительно независимо от выставки. Возможно, продлить нахождение в музее. То есть не просто стандартный сценарий. Касса, экспозиция, на выходе зацепил каталог, побежал. А, условно говоря, касса, экспозиция и пара часов спокойно провести в хорошей компании, в магазине и в кафе. При этом музее мы очень рады, что он действительно благодарная аудитория, очень приятные люди и типа у нас приняли.
4: А со спросом есть ли какая-то разница с петербургским магазином? Или у вас так много москвичей-покупателей в Петербурге, что нельзя уследить разницу ни в спросе, ни в читательском интересе?
5: При музее, который связан с искусством, 95% книг так или иначе связаны с искусством. А что касается метрик, здесь мы можем только собирать общепринятые для ритейла как процент обслуживания плюс глубина чека. Средний чек, безусловно, в Москве выше, и это не только по нашим магазинам видно, но и по нашим партнерам, безусловно, в Москве. Плюс 60-70% чеку от Санкт-Петербурга среднего. Мы бесконечно благодарны всем тем, кто приезжает в Санкт-Петербург, приходит к нам. Порой на выходных бывает, что особенно в туристический сезон до половины посетителей — это люди, которые приехали в качестве туристов.
4: 26-й год выдался для любого бизнеса не самым простым. Для книжного в том числе и проблемы с маркетплейсами, огромное количество всевозможных законодательных нововведений и уже не совсем нововведений, и налоговые вопросы. На ваш взгляд, основные сложности, которые стоят перед независимой книготорговой розницей, они какие сейчас?
5: Вы, в общем, все перечислили. Там тяжело градацию, наверное, выстраивать. Все-таки то, что поменялся паток покупательского поведения, это, конечно, очень большая угроза для традиционного книжного дела, именно розницы. Ну и, как выяснилось в какой-то момент, и для издательской деятельности тоже это стало большой угрозой, когда идет некая концентрация потоков денежных в такую как бы монополизированную единую струю. Это, конечно, все грустно, что сейчас происходит. Бесконечное количество издательств очень сильно пострадали в связи со всеми этими атаками. И я не знаю, как долго рынок это все будет переживать. Вот этот вот перекос в сторону онлайн-торговли в силу, опять же, того, что в онлайн-торговле существенно ниже налоги и косты на то, чтобы заниматься, собственно, продажей тех или иных книг, мы со своей стороны налоги платим сполна. В этом смысле те же маркетплейсы долгое время были либо освобождены, либо платили по максимально щадящей диете. В какой-то момент это привело к тому, что что у многих издательств онлайн стал занимать более 70%. Есть свои минусы в розничной торговле, в том числе и оборачиваемость, и неплатежи со стороны некоторых контрагентов, бесконечные долги, которые накапливались. Но на наш взгляд это, конечно, более надежная система. Опять же, в связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, меньше станет риска с точки зрения контента. Где-то можно было, например, рискнуть и поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке, скажем так, продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. Постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
4: Если говорить про последние месяцы, у вас есть сейчас увеличение потока покупателей или вы это связываете просто с сезонностью? Есть ли ощущение, что то, что раньше человек мог заказать, например, в подарок на Wildberries, он теперь приходит и покупает прямо сегодня у вас?
5: Я думаю, что так быстро это не работает. Большая страна, много читающих людей. Плюс сейчас все-таки сезон только в Санкт-Петербурге. В Москве традиционно летом в книжных магазинах никого нет. Мы до конца не можем понять, как дальше это все будет сказываться. Но это не очень, честно говоря, критическое время. Да? Ну, было 3 дня, стало неделю, ну, даже 10 дней. Люди все-таки в большей степени выбирают не только сроки, а стоимость. А стоимость фактически не поменялась. Да, там где-то есть плюс 5%, все равно с точки зрения средней цены до сих пор на маркетплейсах существенно дешевле в силу, опять же, того, что неравное налогообложение между нашими каналами сбыта. Да, мы не можем соревноваться в цене, потому что у нас только НДС 22% по большинству книг зарыто в этой цене. Но с точки зрения сервиса, с точки зрения авторской подборки, с точки зрения мероприятий и атмосферы внутри, мы будем продолжать гнуть свою линию, независимо от того, что происходит.
4: Ваше издательское направление почти 10 лет, как оно у вас есть. До этого вы начали выпускать под своим брендом канцелярию, сувенирную продукцию. И все это тоже есть на маркетплейсах, по крайней мере, было. А что сейчас?
5: Есть дистрибуция по стране, большое количество книжных магазинов, с которыми работаем. До 70% тиражей мы продаем у себя в магазине на Литейном проспекте. Все остальное — это лишь желание, чтобы хорошие книги попадали на полки магазинов и немножко на маркетплейсы, потому что действительно многим людям так удобнее, и они просят, и мы хотим, чтобы эти книги попадали на разные книжные полки, и мы без каких-либо предрассудков продавали их там. Сейчас, конечно же, мы никуда ничего не отгружаем, но где-то на каких-то складах оставшихся они еще есть в наличии, вот оттуда, собственно, они и погружаются.
4: Если подытоживать наш с вами разговор, бренд подписных действительно один из самых известных книжных брендов в России. Можно ли сказать, что сейчас вы уже, правда, гораздо больше, чем книжный, и в чем вы сегодня видите свою миссию?
5: Есть в моем, во всяком случае, мире понимание, что не существует лучших книжных магазинов. Есть хороший книжный магазин. Мы сделали хороший книжный магазин. Не знаю, насколько мы больше, чем просто книжный магазин, но мы к этому, во всяком случае, стремимся. Действительно хотим каким-то образом влиять на чтение в стране, на настроение читателя. Это наша большая миссия — повышать настроение людей, живущих у нас в городе, у нас в стране. Наша большая миссия, в том числе, это прославление Санкт-Петербурга, чтобы у людей был стимул приезжать в Санкт-Петербург и больше увлекаться нашим городом, потому что для нас это действительно очень и очень важно. И всячески поддерживать современный литературный контекст, книжный контекст. Мы миссии прописывали недавно, конечно, важно, чтобы магазин простоял еще лет 100 как минимум и ни в коем случае не сдавал позиции.
4: По-моему, прекрасные цели на ближайшие 100 лет. Спасибо вам большое. Это была наша книжная тема. Мы ее раскрывали вместе с Михаилом Ивановым, владельцем книжного магазина «Подписные издания» в Петербурге и в Москве.
5: Спасибо.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С владельцем магазина «Подписные издания» Михаилом Ивановым беседовала Александра Сидорова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
8: Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Культ наличности.
12: Лица на банкнотах.
13: Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо.
11: Культ наличности на Бизнес FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 11 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В России обсуждается возможность выхода в декрет на любом сроке беременности. Об этом сообщила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Сейчас законодательство позволяет россиянкам уйти в отпуск по беременности и родам с 30-й недели, а при многоплодной беременности с 28-й недели. По словам депутата, нередко ранние сроки беременности сопровождаются токсикозом, а в эти первые недели женщины чаще всего уходят на больничные, некоторым даже требуется лечение, наблюдение в стационаре, сказала Буцкая. Суд в Каире приговорил известную египетскую телеведущую Сару Халифу к смертной казни по делу о наркотиках. Такая же мера наказания вынесена еще 11 фигурантам дела. 9 подсудимым дали пожизненный срок. Приговор не является окончательным и может быть обжалован. Суд установил, что участники преступной группировки организовали ввоз и незаконный оборот запрещенных веществ. В прошлом году в одном из престижных районов Каира был обнаружен крупный цех по производству синтетических наркотиков. Сара Халифа работала на саудовском и иракском телевидении. Позже она открыла бьюти-студию в Каире. На ее странице в соцсетях подписано не менее 3 миллионов человек. Метеорологическая осень пришла в Москву на 4 дня позже нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, признаки этого зафиксированы сегодня, когда среднесуточная температура воздуха впервые за минувший сезон окажется ниже плюс 15. Завтра ожидается на несколько градусов ниже нормы сентября. В понедельник вероятность дождей в столичном регионе сохранится, но их количество сократится. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Фридрих Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата, пишет Политику. Экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии и федеральной земли Саксония-Анхальт. А самого Мерца журнал называет исторически слабым лидером Германии. Что это для него значит? Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. Что, каково значение для объемов добычи и экспорта у этого проекта? Financial Times сообщил о рекордном падении рейтинга Трампа. Лишь треть американцев одобряют работу президента, а уровень его поддержки среди республиканцев опустился до 72%, что также стало антирекордом. Эти другие темы в эфире Business FM. Канцлер Германии Мерц проигрывает региональные выборы в это воскресенье, и проиграет он независимо от результата, пишет журнал «Политику». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ больше чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политику» называют исторически слабым лидером Германии на воскресных выборах. Сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксония-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии. Продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
8: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
0: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД России. А выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
16: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
0: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и внутри его партии его бывшие сторонники уже поднимают вопрос о том, стоит ли ему уйти в отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
12: Подробности.
18: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивает с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
0: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год. Почти втрое больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдулкадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. А Поляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
3: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
20: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
21: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма, и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка, нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
20: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась, более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
22: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
25: Успеть за 10 секунд на «Бизнес-ФМ».
26: «Кто надо, услышал».
27: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
28: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
27: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна.
29: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM.
30: Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM.
31: Дело вкуса с Катей Калиной.
1: Открытие бара Васи Ложкина в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музее есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова-Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский сприц, лемон-пай, дружный пенициллин и коктейль «Кока-рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе, имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
30: Дело вкуса на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Елизавета Сглавуца. Перешедшие государству активы компании «Леста» планируют продать частному инвестору этой осенью. Об этом замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил РБК.
30: Итоги недели.
0: Сумму будущей сделки он не раскрыл, но заявил, что оценка актива очень дорогая. «Леста» — это разработчик компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». В 2025 году по иску Генпрокуратуры разработчиков признали экстремистами за финансирование ВСУ. Изъятые у них активы оценивались 135 миллиардов рублей. Тему продолжит Валерий Убадуев.
2: Изначально разработкой игр World of Tanks и World of Warships занималась белорусская студия Wargaming, а «Леста» была ее подразделением в Петербурге. Но после 2022 года Wargaming ушла из России и Белоруссии и отделила этот сегмент своего бизнеса от международного. Поэтому разработкой уже «Мира танков» и «Мира кораблей» занялась ГК «Леста». А в прошлом году по иску Генпрокуратуры был наложен арест на активы «Лесты». Затем ее глава Малик Хатажаев и глава Wargaming Виктор Кислый были признаны участниками экстремистского объединения. Следствие установило, что «Леста» продолжала приносить прибыль главе Wargaming Виктору Кислому, а тот направлял эти деньги Украине. В частности, в 2022-2023 годах было перечислено 2 миллиона долларов на платформу United24, которая занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО для вооруженных сил Украины. Активы «Лесты», принадлежавшие Хатажаеву, перешли государству. Генпрокуратура оценивала их в 135 миллиардов рублей. Важно, что игры «Мир танков» и «Мир кораблей» продолжают работать в России, несмотря на всю эту историю, и продолжают приносить прибыль. Слухов о том, кто конкретно может купить «Лесту», ходит много, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
4: «Леста» является одной из крупнейших, если не самой крупной российской игровой компании, которая работает полностью официально, сотрудники, которые находятся в России. И не так много у нас внутри геймдева есть тех, кто может выкупить такую компанию. Отчасти могут говорить про холдинг ВКонтакте и аффилированные с ним структуры. Также можно говорить и про сторонних частных инвесторов, которые, в принципе, хотят взять большой актив, учитывая, что «Лесту» можно вывести на IPO в России. В целом, это может быть очень интересная история для крупных инвесторов.
2: Сейчас активами «Лесты» управляет АО IT-технологии, ее гендиректор Борис Добродеев, который ранее возглавлял соцсеть ВКонтакте и холдинг ВК. С августа 2025 года 100% этой компании принадлежит Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что уже есть некий заинтересованный инвестор. На сделку планируется выйти уже в сентябре-октябре. Бизнес «Леста» в нынешних условиях выглядит стабильным и безопасным, указывает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: Актив выглядит привлекательным даже в условиях и экономических сложностей, он выглядит достаточно безопасным и стабильным с точки зрения востребованности его продукта. Я думаю, что 20% к оценочной стоимости можно ожидать дисконта. Мне кажется, что в целом, с учетом определенных сложностей с инвестиционными идеями на российском рынке, это может быть интересно широкому профилю инвесторов, потому что, опять же, это не физический актив. Бизнес-модель выглядит в текущих реалиях достаточно безопасной и перспективной.
2: Конкретно за игровой бизнес Леста отвечает юрлицо ООО «Леста Games Agency». По итогам прошлого года ее выручка выросла на 17% год-году, достигнув 29 миллиардов рублей. Чистая прибыль при этом сократилась более чем на 9%, до 10 миллиардов рублей. В компании это объяснили отсутствием IT-льготы в 2025 году. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: В Питер пить не доехали.
30: Итоги недели.
0: Владельцы гостиниц в Петербурге рассказали Бизнес FM о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них уже готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
6: Лето в Санкт-Петербурге такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5 до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду номеров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
7: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна, причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющих. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
6: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
8: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15 до 20% от стоимости комиссия агентов, островок, Яндекс.Путешествия, тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничной, нужно заплатить за коммунальные услуги, и зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
6: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
9: У нас были 3 плана. Это оптимистический, реальный и пессимистичный. Но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. Отдых — это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
6: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
30: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был «Арсенал» или «Ман-Сити», то все было бы как обычно. Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних двух сезонах 17-е место и еле избежавшая ухода в чемпионшип. Второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспер умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов, Иван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Амар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить. А уж моментально это точно не получится. Им нужно почувствовать друг друга и выработать общую канву игры. У нового тренера Тоттенхэма, итальянца Роберто де Зерби, задача непростая. Свои два первых матча на старте этого сезона шпоры проиграли, не забив ни одного мяча. Выводы делать преждевременно, но может получиться, что только большими деньгами команду на правильный курс не вырулить. Понадобится и изменение культуры внутри клуба.
30: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 11 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В результате атаки беспилотников на Рязанскую область пострадал один человек. Средства ПВО сбили более 50 дронов над регионом, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее он рассказал, что в результате атаки беспилотников были повреждены жилые дома в Рязани и в Сапожковском округе. На одном из предприятий начался пожар. В Москве не исключили трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая. Об этом интервью ТАСС заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением, сказал заместитель министра. Половина россиян не нашли отечественную альтернативу ушедшим из России зарубежным брендам, сообщает РБК со ссылкой на исследование СДЭК Шопинг. Не смогли подобрать российскую замену любимым брендам 53% опрошенных. При этом более 40% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары. Не покупали их 26% россиян. Для покупки зарубежных товаров треть участников исследования используют сервисы доставки из-за границы. Еще 21% приобретают их в российских магазинах-перекупщиках, а 16% у частных реселлеров. Наиболее востребованными оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. Новости на Business FM. Держитесь курса.
30: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина с Войтковым и Кушнером были содержательными и доверительными, сообщил Ушаков. Говорили больше 3 часов. Россия дала оценки ходу военных действий. Американцы сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Как можно оценить итоги? Между тем, реакция западной прессы на прошедшие переговоры скептическая. И сегодня же Войтков и Кушнер отправляются в Киев. Они уже ранее прибыли в польский Жешув, откуда едут поездом, пишут СМИ. А по словам Ушакова, они обещали использовать всю информацию, обсужденную с Владимиром Путиным, в ходе переговоров с Украиной. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону. После атаки беспилотников этой ночью повреждены 2 многоквартирных дома. Также в области был атакован локомотив. В итоге задерживается 7 поездов. А в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на одном из предприятий. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, итоги переговоров Владимира Путина с Уитковым и Кушнером. Встреча президента России и спецпосланников американского лидера продлилась больше 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По словам Ушакова, переговорщики серьезно подготовились к визиту, представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Но какие именно, он не уточнил.
11: По поручению президента США его представители Стив Уитков и Джаред Кушнер 5 сентября посетили Москву для продолжения диалога по регулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов. Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уитков и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждали экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Юрий Ушаков, помощник президента. Ну а вот пресс-служба Белого дома ограничилась небольшим комментарием, заявив, что США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие дни. А словам пресс-службы приводит Рейтер. Западная пресса со скепсисом отнеслась к прошедшим переговорам.
30: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военные преимущества. По словам источников агентства, ожидания от визита Уитков и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московские аэропорты работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уитков и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уитков и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
0: Итоги встречи Владимира Путина со Стивом Уитковым и Джаредом Кушнером мы обсудили с политологом Георгием Буфтом.
13: Тональности и формулировки, которые употребил Усаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
0: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло бы?
13: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже три

0: представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
1: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Витков и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
0: Госдеп выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Витков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали о Москве.
1: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
0: Я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, еще достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат Госдепартамент и МИД в более полном формате. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле, то есть еще и с экономикой Украины и России.
1: Георгий Буфт, политолог, телеграм-канал «Буфт знает». После визита в Москву спецпосланники Трампа, Витков и Кушнер направились в Киев. Как пишут СМИ, их самолет приземлился в Польше, и оттуда они отправятся на поезде. Массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4 из-за попадания в локомотив. Задерживаются междугородние поезда. А минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека. А среди них 2 детей. Все пострадавшие госпитализированы сейчас. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове. На Дону. Вера Южанская.
2: Повреждения очень тяжелые дома. Эвакуированы жильцы. Крыша снесена. Повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая. Очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация. Там тяжелая операция была. Ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета 4 утра, 4:30, и вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают, вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. Опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит. Там сосновые леса в Лешинском, Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно. Особенно если, не дай Господь, ветер это перекинется на верховой пожар, то выгорит все. Там из-за этого очень сложная сейчас обстановка. Люди дежурят, причем поехать не везде можно в лесу. И они то, что потушили, оно продолжает дымиться, это представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, суша великая, дождей нет.
3: Что еще в рамках режима ЧС положено делать, не положено?
2: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается этап длительных согласований, делается гораздо быстрее. Люди нуждаются в помощи, люди нуждаются в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу. Так что, по словам сказать, так, жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести как-то успокоить. Но это огромная работа, и она делается быстро. Но пока размещены люди, идет помощь такая, на и психологическая. Сейчас еще начали уже определять. Сейчас главное это успокоить людей.
3: А где размещают?
2: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
3: Известно, что в Чертковском районе поврежден локомотив при атаке БПЛА, и были задержаны 7 поездов. Сейчас какая ситуация с задержкой?
2: 11
3: уже. Пригородные или междугородние?
2: Нет, там междугородка, там пригородных мало.

0: потом все это нормализуется. Там возможности объекта не очень велики.
1: Вера Южанская, главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Ударом подверглась Рязанская область сегодня. На одном из предприятий после атаки ППЛА произошел пожар. И также обломки беспилотников повредили два жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Павел Малков. По его данным, над областью было сбито больше 50 дронов. И также в Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль. Об этом сообщал региональный оперштаб. А всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА, сообщала Минобороны России.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-070-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики «Домклик», малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область, 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка, 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последние время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
1: 12:16 в Москве. Теми, кто в теме киберспорт. Это уже давно не просто компьютерные игрушки, это самостоятельная индустрия с многомиллионными призовыми, причем на международной арене себя крайне достойно проявляют российские профессиональные игроки. Обо всем этом мы поговорили с тренером одной из киберспортивных дисциплин.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, в студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас киберспортивная тема. В свете недавних успехов российских профессиональных игроков на международной арене возник целый ряд вопросов к внутренней кухне самого киберспорта. Сегодня поговорим о том, как туда попадают люди, о международном взаимодействии и немного о месте России в киберспорте. У нас в гостях бывший киберспортсмен, тренер по киберфутболу Иван Занин. Иван, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вы, как уже было сказано, сам бывший профессиональный киберспортсмен. Расскажите, а как вообще приняли решение заниматься этим профессионально?
6: Это было давно, в 2005 году. Просто с другом играли между собой. Потом мы нашли сайт Всероссийской лиги, а потом уже нашли сайт Международной лиги. И там начали регистрироваться и играть. А потом узнали о том, что существуют турниры. Раньше это был World Cyber Games, на который ты можешь поехать, отобраться и в случае победы представлять свою страну на чемпионате мира.
5: Судя по информации в интернете, вы были в команде «Гамбит», я правильно понимаю?
6: Да, я был тренером и менеджером данной киберспортивной команды.
5: Как они на вас вышли вообще?
6: «Гамбит» была компанией международного уровня и российского уровня. Основным спонсором был МТС. У них было подразделение, был игрок по интерактивному футболу. Он просто перестал давать необходимый результат. И тогда менеджер команды, это Константин Пикинеров, он же Грув, сказал, что нам нужно понимание, как достигать максимальные результаты. А так как я с Константином еще был знаком с 2008 года, со времени чемпионата мира, когда я был игроком, а он был уже тренером «Virtus.pro», все, он мне позвонил, сказал, что у нас есть такой игрок, нужна помощь для того, чтобы показать максимальный результат в данной дисциплине. И все, и так я стал и тренером, и менеджером команды.
5: То, что вы описываете, это немного похоже на такое какое-то сарафанное радио, и это в целом свойственно, можно сказать, киберспорту, или нет?
6: Безусловно, что вот как скауты, допустим, в киберспорте ищут спортсменов, они общаются с комьюнити, спрашивают, кто из молодых игроков есть, смотрят на какие-то результаты. Безусловно, без этого никуда, но в любом случае, если игрок показывает молодой результаты, его точно найдут.
5: А как вы вообще приняли решение перестать быть, собственно, игроком, и как вы стали тренером?
6: Игроком я перестал быть в 2012 году. В 2015-2016 году киберфутбол, именно моя дисциплина, получила новый толчок. Футбол был признан на уровне России. РФС создал целое подразделение интерактивного футбола. И в 2017 году появилась электронная версия российской премьер-лиги. Естественно, клубы, которые были заинтересованы в достижении результата, они стали, помимо игроков, приглашать людей, которые могут объяснить менеджеру футбольного клуба, каким образом достигнут результат. И вот таким одним из менеджеров был Шамиль Камилович Газизов. Это бывший президент Уфы. Он сказал, что Уфе нужен игрок международного уровня. Как раз там был Уфенок Роберт Фахридинов. И вот с ним мы начали работать и участвовать на первых турнирах в России по электронной версии российской премьер-лиги. Но уже в дальнейшем, когда эти турниры стали набирать обороты и подключились киберспортивные команды сказали, что Россия — это, конечно, здорово, но нам бы хотелось, чтобы наши игроки могли показывать максимально возможный результат на международной арене, и стали спрашивать, что для этого необходимо. Там база нужна, там зарплаты, поездки международные.
5: Обучение в том числе, видимо, да? И вот как раз про международное. Правильно понимаем, что вы тренировали людей, в том числе вообще за рубежом?
6: Да, конечно. Я являлся тренером национальной сборной Казахстана. У меня были игроки с Украины, с Белоруссии. Русскоязычные комьюнити, я так скажу.
5: Условных там американцев или прям европейцев не было, да?
6: Были ребята из Германии, но которые понимали русский язык. Мне очень важна именно коммуникация в этой ситуации, чтобы мы с человеком понимали друг друга. На русском языке можно всегда более обширно объяснить.
5: Получается, вы говорите национальную сборную, то есть вы тренировали прям целую команду, да?
6: У нас дисциплина в основном это один на один. Национальная сборная, она могла состоять из двух человек, но все равно в соревнованиях играется именно в формате один на один. У меня в «Гамбитах» был игрок Алжас Есентаев, это шестикратный на данный момент чемпион Казахстана. Когда он приходил, он, конечно, таким титулованным еще не был. Вот. И мы с ним натренировались, что он вначале попал в тридцатку лучших игроков мира, а в 22-м году впервые в истории Казахстана вывел ее на чемпионат мира.
5: Тренером, получается, над сборной Казахстана вы были в какие годы?
6: Ну, 22-23.
5: Мы с вами обсудили то, что вы немного дистанцировались от своей работы как тренера. Почему? Угу. Опишите.
6: Тренировочный день в киберспорте составляет от 8 до 10 часов в день. Если ты тренер, ты, получается, анализируешь материал не меньше, чем играют игроки. Это такой достаточно долгий марафон. На базе, допустим, мы с игроками жили от 3 до 6 месяцев. Но когда у тебя семья, ребенок, это становится проблематично постоянно находиться на базе. А почему база необходима? Потому что игроки молодые, их нужно контролировать. То есть весь тренировочный процесс ты должен контролировать. Либо у тебя не будет результата, а если у тебя не будет результата, то команда начнет задавать тебе вопросы. Почему так происходит? Почему в киберспорте играют молодые ребята? Потому что они могут выдерживать все эти нагрузки, а уже когда ты становишься в возрасте, тебе эти нагрузки уже даются тяжелее. Понятно, что есть разные виды нагрузок. Допустим, есть люди, которые ходят на комбинат, условно говоря, и получают физическую нагрузку. Но вот представьте, что вы психологически, анализируя игру, постоянно находитесь в этом стрессе игровом, и вы не можете расслабиться. Голову отключить практически невозможно. И физически, если ты условно лег на кровать, физически восстановился, то психологически ты постоянно находишься вот в этом стрессе, и постоянно думаешь, что нужно придумать, что нужно сделать, чтобы твоя команда победила. Поэтому сейчас я просто сосредоточился на другой работе. Есть ребята, которые тренируют игроков, занимаются аналитикой, и я больше помогаю им. Как бы меньше по времени занимает в этой ситуации. А так это такой достаточно тяжелый труд.
5: Вообще, если дистанцироваться конкретно от вашей дисциплины и взглянуть на киберспорт в общем и целом, можно заметить, что в этой отрасли, в этом секторе довольно много россиян или русскоязычных, или тех, кто уехал из России, но продолжает сохранять связи с Россией. И эти люди довольно успешные. Собственно, с чего мы вообще начали это интервью? На ваш взгляд, как человека из, собственно, из киберспорта, почему так?
6: Я думаю, эта база была заложена в нулевых годах, когда очень активно были развиты компьютерные клубы. Потом цены на железо, на компьютеры стали снижаться, люди стали в большинстве своем приобретать их дома. Интернет в России достаточно дешевый, скоростной, хороший. И все это легло на почву, и получается, появилось огромное комьюнити людей, которые сейчас представляют Россию на международных турнирах по таким дисциплинам, как CS, Dota. Вот буквально недавно по Доте наши ребята Team Spirit стали чемпионами мира. И также команда Team Spirit стала чемпионом мира в турнире по EVC по Counter-Strike.
5: Вы за всем этим тоже следите?
6: Это не совсем моя дисциплина, вот, но, конечно, да. Мы общаемся, когда, допустим, мы жили на базе с гамбитами, я общался с молодыми игроками в CS, которые только начинали, а сейчас эти ребята уже чемпионы мажоров, тот же Широ.
5: А, то есть вы даже лично их знаете?
6: Конечно. Мы с ними жили в одном месте.
5: То есть это вот все прям такое все друг с другом переплетенное, да?
6: Ну, просто база была одна, а дисциплин было много, и, получается, было наложение турниров различных. Та база, которая была у гамбитов, Сколково, мирового уровня, она могла вместить в себя несколько команд.
5: Может быть, если у вас есть какие-то мысли, которыми вы хотели бы как-то поделиться, может быть, какие-то, может быть, личные наблюдения?
6: Киберспорт — это не просто поиграть в игры, это профессиональная составляющая у киберспортивных крупных команд. Это достаточно серьезный спорт с крупными призовыми фондами. Уважаемые мамы и папы, не запрещайте детям играть в компьютерные игры. Вот. Возможно, эти дети потом в дальнейшем купят вам квартиры и машины.
5: Спасибо, мы теперь тоже в теме. С нами был тренер по киберфутболу Иван Занин.
3: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на любых подкаст-платформах через колонку Алиса. Ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе подкасты и интервью.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
7: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
3: Журналист Алена Копылова.
7: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 12 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. Представитель Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционные меры, накануне посетил Москву. Он прибыл в столицу вместе с американскими переговорщиками по Украине, выяснил журналист Эксиос Барак Равид. По его данным, Ланг не участвовал непосредственно в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но контактировал с его спецпредставителем и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Визит Ланга может указывать на то, что на переговорах поднимался вопрос санкций против России, предположил журналист. Телефонные мошенники начали переводить свой колл-центр в азиатские страны, чаще всего в Таиланд. Они размещаются на арендованных виллах, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, основная масса сотрудников – это граждане Украины. Из-за усложнения работы с российским банковским сектором мошенники переключаются на другие страны. В первую очередь под удар попали граждане Казахстана, Узбекистана, стран Прибалтики, а также русскоязычная диаспора в государствах Евросоюза, в том числе Украины. Беженцы. Ракета «Спектум» немецкой компании Айзер Airspace успешно запущена в космос со стартовой площадки в Северной Норвегии. Ракета вывела на орбиту 5 спутников, в том числе первый норвежский спутник «Фрамсет-1». Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стюре назвал запуск прорывом для Норвегии. Это вторая попытка компании запустить ракету на орбиту вокруг Земли. Предыдущая была произведена полтора года назад и закончилась неудачей. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата, пишет политику. Экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония-Анхальт. А самого Мерца журнал называет исторически слабым лидером Германии. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Севера». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта, что он значит для объемов добычи и экспорта. Financial Times сообщила о рекордном падении рейтинга Трампа. Лишь треть американцев одобряет работу президента, а уровень его поддержки среди республиканцев вообще опустился до 72%. Это также стало антирекордом. Подробнее в эфире Business FM. Канцлер Германии Мерц проигрывает региональные выборы в это воскресенье, и проиграет он независимо от результата, пишет журнал «Политику». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам АДГМ больше, чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого политику называют исторически слабым лидером Германии на воскресных выборах. Сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксония-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии. Продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
9: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
1: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД России. А выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
1: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС КСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и внутри его партии его бывшие сторонники уже поднимают вопрос о том, стоит ли ему уйти в отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
2: Подробности.
10: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север». длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
1: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
1: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год. Почти втрое больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалутдину Абдулкадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
14: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого Вот. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
13: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако быки по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
15: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Но сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка, нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
13: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась, более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
20: История денег на «Бизнес ФМ».
21: «Между делом» с Кирой Альтман.
22: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
23: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название «Товарный знак», но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учитывающая учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Ну, действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
1: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом на Бизнес FM.
1: 12:47 в Москве. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений.
21: Итоги недели.
1: Закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Подробнее Иван Медведев.
0: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения, на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление техзадания и его оформление уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
3: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукционно-конкурсные процедуры, но в этих закупках подразумевается еще и аналог. И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
0: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
4: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
0: Год назад на ВЭФ-2025 РВБ и просвещение объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6 тысяч товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично. И с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах.
20: Итоги недели.
1: Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а еще и подтвердили. Евгений Прильчук подробнее.
6: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
7: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня, иногда нет берегов, но это тоже понятно, это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да, для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что, ну, женщина там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать, вот как он начал, вот он должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер, вот в среднестатистически сегодня, читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет, и там за 5-10 минут почитать содержание. Он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее, и все, и поехал дальше.
6: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей на должности пресс-атташе в МИДе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был сталеваром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
8: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным. И это нормально. Но с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
6: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
9: Удаленка. Норм или стрём?
24: Для них норм, для меня стрём.
9: Игнорировать сообщения после 18.00 от руководства.
24: Норм для них.
9: А для вас?
24: Для меня стрём, конечно. Но я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
9: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
24: Норм для всех возрастов.
6: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение Альфа. В компаниях будут будут работать люди четырех поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
21: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по четырем корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников, по 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Челаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский Сабах. Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно, все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
21: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 12 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В России обсуждается возможность выхода в декрет на любом сроке беременности. Об этом сообщила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Сейчас законодательство позволяет россиянкам уйти в отпуск по беременности и родам с 30-й недели, а при многоплодной беременности с 28-й. По словам депутата, нередко ранние сроки беременности сопровождаются токсикозом, а в эти первые недели женщины чаще всего уходят на больничные. Некоторым даже требуется лечение и наблюдение в стационаре, сказала депутат. Суд в Каире приговорил известную телеведущую Сару Халифу к смертной казни по делу о наркотиках. Такая же мера наказания вынесена еще 11 фигурантам дела. 9 подсудимым дали пожизненный срок. Приговор пока не окончательный, может быть обжалован. Суд установил, что участники преступной группировки организовали ввоз и незаконный оборот запрещенных веществ. В прошлом году в одном из престижных районов Каира был обнаружен крупный цех по производству синтетических наркотиков. Сара Халифа работала на саудовском и иракском телевидении. Позже она открыла видеостудию в Каире. На ее странице в соцсетях подписаны около 3 миллионов человек. Метеорологическая осень пришла в Москву на 4 дня позже нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, признаки этого зафиксированы сегодня, когда среднесуточная температура воздуха впервые за минувший сезон окажется ниже плюс 15. Завтра ожидается на несколько градусов ниже нормы сентября. В понедельник вероятность дождей в столичном регионе сохранится, но их количество сократится в 3-4 раза. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина с Уитковым и Кушнером были содержательными и доверительными, сообщил Ушаков. Говорили больше 3 часов. Россия дала оценки хода военных действий. Американцы сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Как можно оценить итоги? Между тем, реакция западной прессы на прошедшие переговоры довольно скептическая. Сегодня же Уитков с Кушнером отправляются в Киев. Они уже прибыли в польский Жешув, откуда уедут поездом, пишут СМИ. Но, по словам Ушакова, они обещали использовать всю информацию, обсужденную с Владимиром Путиным в ходе переговоров с Украиной. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону. После атаки беспилотников этой ночью повреждены два многоквартирных дома. И также в области был атакован локомотив. В итоге задерживаются междугородние поезда. А в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на одном из предприятий. Подробнее в нашем эфире. Итоги переговоров Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Встреча президента России и спецпосланников американского лидера продлилась более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По словам Ушакова, переговорщики серьезно подготовились к визиту, поставили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования, но какие именно, не уточнил.
11: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждали экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
1: Юрий Ушаков, помощник президента пресс-службы Белого дома, ограничилась небольшим комментарием, заявив, что США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. Слова пресс-службы приводит агентство Рейтер, но западная пресса в целом со скепсисом отнеслась к прошедшим переговорам.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военное преимущество. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткофа и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московский аэропорт работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уиткоф и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уиткоф и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
1: И вот на лентах появляются комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Говорит он следующее. Факт встречи Путина с Уиткофом и Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения. Элементы договоренности, достигнутых в Анкоридже, как минимум всегда будут фигурировать в повестке дня, заявляет Песков. И также он говорит, что расширенная публичная часть встречи Путина с делегацией США говорит о месседжах, которые Путин считает необходимым послать. Итоги встречи Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером комментирует политолог Георгий Буфт.
2: тональности и формулировки, которые употребил Усаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
1: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
2: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их формулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
1: Аксиос пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
2: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна. Ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессентом. Там тоже обсуждал этот вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей.

0: Что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, еще достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат Госдепартамент и МИД в более полном формате. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле. То есть еще и с экономикой Украины и России.
1: Георгий Буфт, политолог, телеграм-канал «Буфт знает». Покойный американский сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Ну а после визита в Москву спецпосланники Трампа Витков и Кушнер направились на Украину, и, как пишут украинские СМИ, они уже прибыли в Киев. Массированная атака попала на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4 человек. В Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив. Из-за этого задержки междугородних поездов достигали 3 часов. Сейчас, как сообщил губернатор области Слюсарь, движение возобновлено, а минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека, среди них 2 детей, и все пострадавшие госпитализированы сейчас. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
2: Повреждения очень тяжелые дома. Эвакуированы жильцы. Крыша снесена. Повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая. Очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация. Там тяжелая операция была. Ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета 4:00 утра, 4:30, вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают, вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. Опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит. Там сосновые леса в Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно. Особенно если, не дай Господь, ветер это перекинет. На верховой пожар, то выгорит все. Люди дежурят, причем поехать не везде можно в лесу. То, что потушили, оно продолжает дымиться, это представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, суша великая, дождей нет.
3: Что еще в рамках режима ЧС положено делать, не положено?
2: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается и там длительных согласований. Люди нуждаются в помощи, в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу. Так что о словах сказать, так, жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести, как-то успокоить. Ну, это огромная работа, и она делается быстро. Ущерб начали уже определять. Сейчас главное это успокоить людей.
3: А где размещают?
2: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
1: Вера Южанская, главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Ударом подверглась и Рязанская область. На одном из предприятий после атаки БПЛА произошел пожар. И также обломки беспилотников повредили 2 жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Павел Малков. По его данным, над областью сбито более 50 дронов. Продолжает, собственно, корреспондент российской газеты в Рязанской области Елена Шулепова.
4: Такое количество беспилотников в Рязанской области еще не было, то есть это впервые. Но, тем не менее, все, в общем-то, успешно были отражены. К сожалению, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани, в областном центре, а в Топашковском районе произошло возгорание на одном предприятии. Идет ликвидация последствий. На данный момент известно лишь то, что эвакуации жителей ниоткуда не было. Вообще в Рязани ситуация

0: ситуация довольно спокойная, и, конечно, люди обмениваются информацией между собой, но слышали звуки сирены и звуки работающих противовоздушной обороны. Но все, в общем-то, довольно спокойно, и главный такой посыл – наши хорошо работают.
1: По поводу жилых домов, собственно говоря, эвакуация не потребовалась, да? То есть повреждения не носили такого характера?
0: Нет такой информации никакой. Если бы была эвакуация или МЧС, или губернатор, ну кто-нибудь уже на это время сообщил. Не было ничего. Не факт, что это вообще многоквартирный дом. Можно добавить, что вот военные эксперты предполагают, что атака велась с территории Харьковской или Сумской области.
1: Предполагать про предприятие мы можем, вот не называется, но часто можем предполагать, судя по зоне. Это не НПЗ, что-то известно о нем?
0: Нет, пока что не неизвестно, скажем так. Сапожковский район, он достаточно далеко находится от Рязани, то есть это не рядом, не близко. Я не знаю, что они там искали.
2: Елена Шулепова, сапкор российской газеты в Рязани. Также в Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщал региональный оперштаб. Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА, это сообщало Минобороны России.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
5: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это и есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
4: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 16 градусов. Прямо сейчас в столице идет слабый дождь. Закончится он, судя по прогнозу, около 18 часов вечера. 16 градусов – это максимальная температура на сегодня. Ночью синоптики обещают плюс 10, завтра – плюс 13. Днем максимум тоже возможны дожди. Во вторник будет постепенно повышаться температура плюс 14-15, днем в среду плюс 20. 13.16 в Москве. Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу. А селлеры не понимают, в каких случаях им положены выплаты. Продолжит тему Диана Чубанова.
6: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА, Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
7: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Валберес страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
6: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам, непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
8: Как селлеры страхуют на Озоне и Валбересе, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Валбереса, но это ни расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому? Вообще ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания? Кто? Кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы? Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
6: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес-ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
9: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают одну недели продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Валберес, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Валбереса. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Валбересом и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Валберес.
6: Валберес Бизнес ФМ подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока маркетплейс вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
10: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
6: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
11: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
6: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Прямо сейчас.
2: Юрий Ушаков говорит, что Владимир Путин может встретиться с Трампом на саммите АТС в Китае, если представится такая возможность. Отдельные встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТС будут планироваться тоже, если представится возможность. Он встретится там и с Трампом. Да, это я уже озвучила. Это все говорит Ушаков. Позже подробности. К другим темам. Российские фигуристы взяли весь пьедестал в парах и золото у мужчин на турнире в Токио. В спортивных парах золото забрали Александра Байкова и Дмитрий Козловский, серебро у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова, бронзу Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев взяли. В мужском одиночном катании победу одержал 20-летний Владислав Декиджи. Это его первый международный турнир в карьере. Евгений Семененко замкнул тройку лидеров, а Петр Гуменник, провалив короткую программу, реабилитировался в произвольной, исполнил 5 четверных прыжков и поднялся с 13-го на итоговое 6-е место. Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе, комментирует руководитель редакции Sportbox.ru Алексей Адамов.
12: Если мы говорим про спортивные пары, тут сомнений особенно не было в том, что российские пары будут не просто конкурентоспособны, а могут доминировать на международной арене, потому что и до введения санкций и запрета на участие россиян именно в спортивных парах наши доминировали, плюс были китайцы, которые сейчас завершили карьеру. И за эти годы без россиян фигурное катание в спортивных парах деградировало полностью, новых ярких пар не появилось. Более того, на многих турнирах даже нет этой дисциплины, не набирая количество участников. Те же Байкова-Козловский способны бороться. Чекмарева, Янченков, молодая пара. Они тоже прогрессируют. Плюс у нас еще есть чемпион мира Миша Нагалянов. Вот была информация, что они получили нейтральный статус на днях. И, соответственно, смогут в будущем участвовать в международных стартах. Очень много будет зависеть от количества квот, потому что вот Международный союз конькобежцев изначально оставил без рейтинга наших фигуристов, потому что мы не выступали несколько лет на международных стартах. И, соответственно, не имели возможность зарабатывать рейтинг. И получается, на чемпионатах мира и Европы у нас будет по одной квоте в каждом виде программы. Понятно, что при здоровой конкуренции, при следовании спортивному принципу, у нас было бы на чемпионате Европы точно все квоты по три в каждом виде. На чемпионате мира в большинстве видов было бы по три, возможно, там в танцах два. Сейчас будет по одной квоте. Это усиливает внутреннюю конкуренцию и усиливает давление на того спортсмена, который едет. На чемпионате мира будет сложнее. На чемпионате Европы, но перед ними у нас, как всегда, будет важный старт для чемпионата России и серия Гран-при, которая очень пройдет. Там как раз спортсмены отбираются согласно рейтингу, и вот на этом турнире в Токио и на следующих турнирах серии Челленджер наши ребята смогут этот рейтинг набрать. Но даже если по одному удастся выставлять, это все равно возвращение, потому что в фигурном катании очень большое значение имеет узнаваемость спортсменов судьями. Судьи не могут поставить ниже определенной оценки, потому что это репутация. Вторая оценка за компоненты, она во многом определяет соотношение судей к спортсмену, то есть не конкретному выступлению, а вообще в целом вот, восприятие спортсмена. И наши ребята, кто будет выступать на гран-при, в случае успешного выступления повысят свои шансы на высокие оценки и на главных стартах, то есть чемпионате Европы и чемпионате мира.
2: Алексей Адамов, руководитель редакции Sportbox.ru. В танцах на льду Россию в Токио представляли три дуэта, среди которых пара Василисы Кагановской и Максима Некрасова завоевала серебро.
3: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения.
14: У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50- и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от 1,5 до 2 лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты.
3: Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 13:28. Студия Олеся Потапова. Американские переговорщики по Украине Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Киев, сообщают украинские СМИ. Владимир Зеленский проводит совещание с переговорной группой перед встречей с американскими представителями. Накануне Уиткоф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. В МИД России не исключили проведение трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением, сказал замминистра. Более половины россиян не смогли найти отечественную альтернативу ушедшим из России зарубежным брендам, сообщает РБК со ссылкой на исследование СДЭК-шоппинг. Об этом, в частности, заявили 53% опрошенных. При этом более 40% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары. Для их покупки треть участников исследования использовала сервисы доставки из-за границы. Еще 21% приобретали их у магазинов-перекупщиков, а 16% у частных реселлеров. Наиболее востребованными оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. В Беларуси пол улицы в деревне можно купить за 315 белорусских рублей, что составляет 8000 рублей в российском эквиваленте. Речь идет о деревне Долгая в Гродненской области, уточняет ТАСС. 7 пустующих домов, постройки от 20-х до 70-х годов прошлого века, выставлены по цене чуть более 1000 российских рублей. Рядом находится река Неман и республиканский заказник Липичанская пуща. Сама деревня занимает обширную территорию, в ее состав входит около 10 хуторов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Фридрих Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье независимо от результата, пишет политику. Экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии и федеральной земли Саксония-Анхальт. А самого Мерца журнал назвал исторически слабым лидером Германии. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. Что это означает для объемов добычи и экспорта? О рекордном падении рейтинга Трампа сообщает Financial Times. Лишь треть американцев одобряют работу президента. Уровень его поддержки среди республиканцев опустился до 72%, что также стало антирекордом. Подробнее в нашем эфире. Итак, канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье независимо от результата, пишет журнал «Политику» об этом. Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива» для Германии на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. А по некоторым опросам ЭДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого политику называют исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли ЭДГ большинство в парламенте Саксония-Анхальт или же нет. И оба этих варианта, причем это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
16: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии Бренмаура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
2: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД России. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят сейчас с первых полос немецких СМИ.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться. Но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
2: Журнал «Политику» также отмечает, что и внутри правящего Германии блока ХДС КСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и внутри его партии его бывшие сторонники уже поднимают вопрос о том, стоит ли ему уйти в отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Роснефти Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
13: Подробности.
18: «Восток-Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивает с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
2: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту Север и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе Восток-Ойла. И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для Восток-Ойла, это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого Восток-Ойла.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а Восток-Ойл в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, почти втрое больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Между Москвой и столицей Пакистана и Исламабадом могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны работают над запуском авиасообщений. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовит первый рейс авиакомпании «Флай Джинах» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России и гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
20: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят. В Исламабад, в Лахор или в Карачи никакого спроса нет. В первую очередь рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках. Свободная продажа алкоголя, этого нет ничего. Теоретически я бы рекомендовал музей в Лахоре, это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но объехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
2: Александр Крычан, Ян, туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны. Сообщает РИА Новости, планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания полетов. Осенью будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса. Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
21: Валюты. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ, почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
21: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
22: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
23: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение, когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других, и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась «Ваша помощь не завянет». Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
22: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
21: Между делом на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Елизавета Сглавуца. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений.
21: Итоги недели.
2: Закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Подробнее Иван Медведев.
24: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление техзадания и его оформление уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
4: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукционно-конкурсные процедуры, но в этих закупках подразумевается еще и аналог. И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
24: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
5: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, это, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
24: Год назад на ВЭФ-2025 РВБ и просвещение объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6000 товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично. И с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Норм или стрём? Глава ВТБ Андрей Костин и вице-премьер Дмитрий Григоренко поспорили о зумерах.
21: Итоги недели.
2: Участники Восточного экономического форума признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила. Вместо диплома у них нейросеть, вместо вкладов криптовалюта. Некоторые популярные стереотипы о зумерах банкиры и чиновники не только не развеяли, а еще и подтвердили. Евгений Прильчук подробнее.
7: Среди участников панельной дискуссии под названием «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» вопреки названию не нашлось ни одного зумера. Получился обмен мнениями тех, кто с зумерами работает не первый год. Если кратко, мало кому это нравится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его удивляет желание некоторых молодых соискателей работать поменьше. Но делать нечего, приходится их нанимать.
8: Молодое поколение сейчас более свободное, они смелее мыслят, для них нет преград сегодня, иногда нет берегов, но это тоже понятно, это возраст такой, он такой должен быть на самом деле. Меня действительно не то что поражает, а действительно для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да, для меня всегда это было странно, я считал, что мужчина немножко в этом плане такой сексист, что, ну, женщины там, семья, дети, но мужчина должен точно пахать, вот как он начал, вот он должен должен работать, зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходит молодой, говорит, я хочу работать 4 дня в неделю. Я думаю, если он на стороне бизнеса, то мне это понятно. А если он хочет просто там 2 дня отдыхать, для меня это странно. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Конечно, наше время, цифровое время. Я понимаю, кстати, что зумер, вот в среднестатистически сегодня, читать «Войну и мир» не может. Не может просто, потому что она такая большая, что для него нужно обязательно открыть интернет и там за 5-10 минут почитать содержание. Он не воспринимает часовые эти длительные размышления Толстого. Вот, быстро получить информацию, быстро переработать ее и все, и поехал дальше.
7: Зарплатные аппетиты зумеров тоже удивляют госдеятелей и топ-менеджеров. Участникам показали уличные опросы, где молодые люди в качестве первой зарплаты ориентируются на сумму в 150-200 тысяч рублей, а некоторые признавались, что готовы целых полгода потерпеть рабочие будни за 300-400 тысяч. Андрей Костин заявил, что начинал с зарплаты в 110 рублей на должности пресс-атташе в МИДе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вспомнил, что был сталеваром и зарабатывал 300 рублей, и на семью не хватало. Вице-премьер Григоренко на старте получал больше всех – 500 рублей. И отметил, что много молодых людей сейчас выбирают именно госслужбу.
6: И в отношении госслужбы сложился определенный стереотип. Госслужба сама по себе по умолчанию является чем-то консервативным. И это нормально. Но с другой стороны, рассуждать о том, что на госслужбе нет молодежи, на сегодняшний день это в корне неправильно. Я даже цифры приведу. У нас за прошлый год 35% людей, которые пришли на госслужбу, это люди младше 35 лет. Это треть. Молодежь идет и идет очень активно.
7: Другие стереотипы о зумерском поколении, что молодые люди просятся на удаленку, увольняются одним днем и тяжело переживают токсичные рабочие отношения, участники панельной дискуссии подтвердили. Бумеры считают, что слишком многие привычные вещи в работе попадают у зумеров в категорию минус вайб. Вот, например, как Андрей Костин отвечал на вопросы популярной игры «Норм или стрём».
9: Удаленка. Норм или стрём?
8: Для них норм, для меня стрём.
9: Игнорировать сообщения после 18:00 от руководства.
8: Норм для них.
9: А для вас?
8: Для меня стрём, конечно. Но я тоже борюсь с этим. Когда я в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен и иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания особенно.
9: Высокая зарплата на старте. Норм или стрём?
8: Норм для всех возрастов.
7: Зумеры вместо привычных банковских инструментов все чаще выбирают операции с криптой. Глава ВТБ теперь уверен, что за криптовалютой будущее. А развитие нейросетей, которые зумеры используют постоянно и везде, фактически уничтожили систему оценки образования. По данным аналитиков, каждый второй абзац в выпускных работах последних лет имеет признаки работы ИИ, что ставит под вопрос необходимость диплома как такового. Впрочем, зумеры – это люди, с которыми банкиры, топ-менеджеры и чиновники уже научились жить. Пусть не вместе, но рядом. А на подходе поколение альфа. В компаниях будут работать люди 4 поколений. И что от этого ждать, пока никто не может предположить. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромное морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке два блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
21: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
21: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
21: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
21: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Оренбургской области пожар повредил около 30 садовых домиков. Возгорание произошло в Санта-Заря в Сулилецком муниципальном округе. Позже огонь перекинулся на территорию леса, сообщили в МЧС. Из-за пожара были эвакуированы два учебных заведения, техникум и спецшкола. Сейчас открытый огонь потушили, информация о пострадавших не поступала. Телефонные мошенники начали переводить свои колл-центры в азиатские страны, чаще всего в Таиланд. Они размещаются на арендованных виллах, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, основная масса сотрудников – это граждане Украины. Из-за усложнения работы с российским банковским сектором мошенники переключаются на другие страны. В первую очередь под удар попали граждане Казахстана, Узбекистана, стран Балтии, а также русскоязычная диаспора в странах ЕС. В том числе украинские беженцы. Ракета «Спектум» немецкой компании Isar Aerospace успешно запущена в космос со стартовой площадки в Северной Норвегии. Ракета вывела на орбиту 5 спутников, в том числе первый норвежский спутник «Фрамсет-1». Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал запуск прорывом для страны. Это вторая попытка компании Isar запустить ракету на орбиту вокруг Земли. Предыдущая была произведена 1,5 года назад и закончилась неудачей. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина с Убитковым и Кушнером были содержательными и доверительными, сообщил Юрий Ушаков. Говорили больше 3 часов. Россия дала оценки ходу военных действий. Американцы сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Как можно оценить итоги? Между тем, реакция западной прессы на прошедшие переговоры довольно скептическая. И сегодня же Выков с Кушнером отправились в Киев. Они уже прибыли в украинскую столицу. Подробнее в нашем эфире через минуту. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону. После атаки беспилотников этой ночью повреждены 2 многоквартирных дома. Также в области был атакован локомотив. В итоге задерживаются междугородние поезда. Есть пострадавшие. А в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на одном из предприятий. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, посланники Трампа, Выдков и Кушнер прибыли в Киев и встретились с Зеленским. Сегодня ночью они вылетели из Москвы в Польшу, там пересели на поезд, приехали на Украину. Накануне встреча в Кремле президента России, спецпосланников американского лидера продлилась более 3 часов. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По его словам, переговорщики серьезно подготовились к визиту и представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования, какие именно, он не уточнил.
13: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уитхоф и Джаред Куш обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно подтверждала экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
2: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Пресс-служба Белого дома ограничилась, в свою очередь, небольшим комментарием, заявив, что США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. Слова пресс-службы приводит Рейтер. Но в целом же западная пресса со скепсисом отнеслась к прошедшим переговорам.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военные преимущества. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткофа и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московский аэропорт работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уитков и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уитков и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
2: Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину, почему встреча Путина, Уиткофа и с Кушнером прошла в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. Это означает желание президента показать красоты Большого Кремлевского дворца американцам. Вы знаете, что у них очень добрые отношения. И действительно, и Уитков, и Кушнер с симпатией относятся к России, сказал Песков. Он добавил, что наличие расширенной публичной части этой встречи говорит о месседжах, которые президент России считает необходимым послать. Итоги встречи Владимира Путина со Стивом Уитковым и Джаредом Кушнером комментирует политолог Георгий Буфт.
15: Тональности и формулировки, которые употребил Ушаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
2: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
16: здесь?
15: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
2: Аксиос пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
15: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна, ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессентом, там тоже обсуждал этот вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
2: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Вытков и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
15: Госдеп, они выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Вытков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали о Москве.
2: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
15: Я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, чего-то достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы

0: Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС в Китае, если представится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си, но организовать ее должна сторона, принимающая саммит. Саммит АТС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 33%. Это минимум в опросах Financial Times с мая этого года. Но еще месяц назад показатель составлял 35%. Среди республиканцев поддержка президента опустилась до 72%. Почему Трамп теряет поддержку и продолжит ли его рейтинг снижаться, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Падение рейтинга Трампа обусловлено сразу несколькими причинами. Первое – это нереализация обещаний, которые он давал во время своей избирательной платформы 2024 года, а именно миротворчество, а именно мир во всем мире, сокращение конфликтов, а не начатие новых. И второе – это спасение американской экономики, уничтожение байденфляции. Трамп не смог избавиться от байденфляции и создал трампфляцию. Сейчас напомню, что 3-4% инфляция и, скорее всего, будет выше. И третье – это нелегальная миграция, именно борьба с нелегальной миграцией. Это, наверное, единственное обещание, которое Трамп выполнил, действительно оно близко к нулю. Количество людей, которые уехали в США и подлежат самодепортации и, собственно, ее реализовали, тоже увеличилось, бьет рекорды. Несмотря на достаточно брутальные, жестокие, драматичные рейды ICE, антимиграционные службы, но, опять же, одного обещания мало, потому что два других он не реализовал. Непонятно, зачем нужна война в Иране. Ни администрация Трампа, ни тем более республиканская партия это объяснить не могут. Более того, американцы никогда не поймут внешнюю военную кампанию, когда растут цены у тебя на земле здесь. Поэтому его рейтинг падает. Что касается долгосрочности перспектив, я думаю, что либо он сохранится на этом уровне, либо еще немножко упадет. Возможно, Трамп будет тем президентом, который установит рекорд вообще среди всех президентов по антирейтингу. Но все будет вершиться на выборах в ноябре в Конгресс. Сенат пока 50 на 50, верхняя палата, а вот нижняя палата представителей, она уходит демократам, и вопрос пока с каким процентом. Предположил бы, что после ноября в случае поражения рейтинг может еще сильнее упасть, а и в случае запуска процедуры импичмента тоже может упасть. Единственное, как мог бы поменяться его рейтинг, это если бы по Ирану что-то изменилось и по российско-украинскому конфликту. Мы сейчас видим опять Стива Уиткова и Кушнера в Москве, после этого они летят в Киев, и, по-моему, там присутствовал один из руководителей внутри Минфина, который помощник Бессента. Он как раз, как его называют, король санкций. Возможно, что одно из направлений, которое обсуждалось, это попытка снятия санкций в обмен на завершение конфликта. И вот если бы Трампу удался, допустим, этот маневр, то, возможно, его рейтинги чуть выросли бы, потому что тогда бы он смог еще одно обещание свое сдержать.
0: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. Промежуточные выборы США пройдут 3 ноября. Американцы переизберут всю палату представителей и примерно треть Сената. По тому же опросу демократы сейчас опережают республиканцев среди зарегистрированных избирателей примерно на 7,5% пунктов. При этом почти половина опрошенных считает, что активное участие Трампа в кампании скорее мешает кандидатам его партии.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.

0: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
1: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
0: Спорт и деньги на Business FM.
2: 14:16 в Москве. А сейчас строго по делу. Гость Business FM, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
0: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
3: Здравствуйте, у нас в студии ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Дмитрий Викторович, давайте сразу, тема прошедшая, но покоя все равно не дает. Удивило ли вас что-то в этой приемной кампании?
4: Добрый день. Да нет, приемная кампания была примерно такой же, как последние 5 лет. Каждый год настройки единого государственного экзамена немножко меняются. Один год больше высокобальников, другой год меньше высокобальников. В этом году действительно их было побольше, поэтому мы действительно испытали интерес к себе со стороны большего числа тех, у кого 100 баллов, 200, даже 300. Новое для нас то, что произошло, то, что мы в этом году принимали студентов уже на новые программы. Это не бакалавриат, это высшее образование. Для нас это в основном 6-летние программы, но есть и 4-летние в области информатики и бизнес-образования. И были, конечно, опасения, вызовут ли такие программы интерес у абитуриентов. Казалось, не просто их интерес не снизился, а он только повысился.
3: А у них была опция поступать на бакалавриат?
4: У них была опция выбрать другой университет, который предлагает программу бакалавриата, но мы увидели, что нашим абитуриентам, выпускникам школ МФТИ интересен и интересен новые 6-летние программы.
3: Сейчас все-таки вот к этой приемной кампании, ну, все-таки такого ажиотажа никогда не было. Ты у нас, собственно, в эфире выступал 310-бальник из Оренбурга, который подал в 5 вузов, в ИТМО, куда он хотел, попал, а в МФТИ и в МГТУ на факультет программной инженерии даже 310 баллов не помогли. Понятно, что таких факультетов на пальцах одной руки, куда можно не пройти, имея 310 баллов. Но, тем не менее, для людей, которые мечтают попасть именно туда, означает ли это, что им дорога на Олимпиады безальтернативна для таких?
4: Я бы сказал, что это означает, что у нас не вполне сбалансирована система приема. Потому что человек, который получает 300 баллов по 3 экзаменам ЕГЭ, должен, это мое мнение, иметь возможность учиться в любом университете, который он
3: по которым его ЕГЭ.
4: Да, потому что это максимально возможный балл. И именно в силу этого человек должен иметь возможность поступить в любой университет на любую программу. А если этого не происходит, то это означает, что у нас недостаточно сбалансирована система приема. Но в частности, действительно, университеты первой десятки, скажем так, уже не первый год имеют ситуацию, когда по некоторым программам, не очень большим, но вот в МФТИ в этом году это 2 программы в области информатики, действительно, 100% 80% мест занимают абитуриенты БВИ, так называемые, то есть без вступительных испытаний, это победители, призеры Олимпиад. Но поскольку они без вступительных испытаний, то они поступают вне конкурса, и на конкурс, собственно, места не остается. Поэтому сколько бы у человека не было баллов ЕГЭ, он, в принципе, не может на такую программу прийти и поступить. И это неправильно. Поэтому сейчас очень серьезную работу ведут, я думаю, все ведущие университеты из этой десятки. И Министерство науки и высшего образования этим занимается для того, чтобы все-таки сбалансировать эту систему. Она должна стать вот в этом смысле более справедливой. Я думаю, что уже в следующем году человеку, у которого 300 баллов, я даже не говорю про 305, 310, 300 баллов, то есть по 100 баллов по трем профильным предметам, должен поступить на любую программу в любой университет.
3: Я знаю, что разные университеты по-разному котируют Олимпиады, и вы всероссийскую котируете, и свою, да, и все. А многие университеты котируют какие-то еще разноуровневые Олимпиады. Там не такой уж безумный спрос, но и там значительное число мест может быть занято вот этим самым БВИ. Вообще в целом какая-то стандартизация подхода к этому должна произойти, а то как-то ЕГЭ девальвируется в результате.
4: Я бы не сказал, что ЕГЭ девальвируется, здесь все-таки другое, здесь вопрос о справедливости. Олимпиада – это хорошо, ни у кого нет сомнений, что победитель или призер Всероссийской Олимпиады достоин учиться в любом университете, который он выберет. В отношении так называемых вузовских Олимпиад или Олимпиад Российского Совета Олимпиад Школьников, РСОШ, есть определенные сомнения по некоторым Олимпиадам. Сомнения в чем состоят? Понятно, что мы ведь заинтересованы принимать людей по результатам честных, прозрачных испытаний, которые выявляют реальные академические достижения людей, способность их решать самостоятельно сложные задачи. Самостоятельно, подчеркну это слово, а не с использованием нейросети или микронаушников или других технических средств, которые сейчас широко развиты. Поэтому, если Олимпиада обеспечивает вот эту честность и прозрачность, так же, как ее обеспечивает ЕГЭ, мы результатам такой Олимпиады доверяем. Если нет, то, соответственно, нет, даже если человек победитель и призер. Мы все-таки оставим несколько Олимпиад, которым мы доверяем, где мы знаем, как именно происходит контроль за самостоятельностью выполнения участниками заданий, но это будет сильное сокращение. В ЕГЭ вполне есть задача олимпиадного уровня. Просто ЕГЭ – это все-таки более стандартизированная система, в большей степени привязанная к школьной программе. Олимпиадные задачи, действительно, они более творческие, они более неожиданные, они могут год от года сильнее меняться, чем задания ЕГЭ. И в этом смысле у людей меньше возможности подготовиться к конкретному виду задач. Ну, то есть, я бы так сказал, если ЕГЭ проверяет способность человека к решению стандартных, хотя и сложных, задач, то Олимпиады проверяют способность к нестандартному мышлению и к решению нестандартных, сложных задач. И те, и другие люди важны, и те, и другие люди талантливы. И, кстати, статистически мы уже, смотря за нашими студентами, за их успеваемостью, не видим различий между теми, кто к нам поступил по результатам Олимпиад или по результатам ЕГЭ.
3: Вот совсем новое, хотя к этому МФТИ шел какое-то время, как я прочитал, но именно в этом году это произошло. Впервые диплом был получен в МФТИ по формуле «Стартап как диплом». Проект, он уже моментально внедряется, он коммерчески успешен. Он сделал некие устройства, которые позволяют дольше и лучше сохранять зелень. Его решение уже применяется в больших сетях и даже за границей. Но понятно, что раньше мы привыкли учиться как там курсовые, экзамены и так далее, а здесь нужно тратить время на совершенно другой процесс. Расскажите, всем ли позволяют именно в этот процесс перейти во время обучения? Какие условия, какие риски?
4: Во-первых, в целом, все, что связано с развитием предпринимательства в студенческой среде, это, я считаю, крайне положительная тенденция, и мы в МФТИ это очень поддерживаем. Потому что если у человека есть интерес и талант заниматься предпринимательской деятельностью, то это нужно поддерживать в разных формах, в том числе и давать возможность защитить свой диплом, свою выпускную работу не путем подготовки какого-то текста, а путем рассказа комиссии о своем первом или даже не первом предпринимательском опыте. Вот в этом смысл этой истории со стартапом как дипломом. То есть это сделано, и пока используется, прямо скажем, нечасто в пилотном режиме, это уже сейчас, так сказать, происходит. То есть если человек имеет какой-то предпринимательский проект, реальный, достигший результата, где этот результат можно увидеть, и человек сам способен о нем рассказать, то он тогда в этом случае может не писать текст диплома, а просто рассказать о своем предпринимательском опыте.
3: Насколько это практика? практика может стать широкой?
4: Во-первых, как правило, студенческие стартапы не являются успешными. Давайте спокойно это зафиксируем. И мы не ждем от студентов, что они действительно еще в студенческом возрасте сделают какую-то компанию или какой-то технологический проект, который действительно станет коммерчески успешным. Хотя такое, наверное, иногда будет происходить, но точно это не будет
3: на потоке
4: широко распространенным, потому что вообще сделать успешную компанию – это сложно. Кстати, примеры самых больших известных компаний в мире – это далеко не первый проект у данного конкретного человека. До этого еще было очень много неудач. Поэтому, как правило, все выдающиеся предприниматели приходят к своему успеху через попытки, через неудачи, через даже разорение, банкротство. И задача в целом студенческого предпринимательства – дать студентам возможность попробовать себя в этом деле. Но если это действительно проект, если это оформлено и существует как осознанная предпринимательская деятельность, основанная на новой технологии, то это как раз и может быть задействовано, этот кейс, в этой программе «Стартап как диплом».
3: А может быть так, что это вот индивидуальный проект, а может быть даже групповой?
4: Здесь как раз возникают трудности, да, потому что мы же выдаем диплом о высшем образовании конкретному человеку. Поэтому, если речь идет о групповом проекте, ну, действительно, обычно предпринимательский проект включает нескольких людей в себя, то здесь очень важно выделить личный вклад каждого. Вот это уже иногда не очень просто. Кто-то лидер, кто-то...
3: исполнитель тоже.
4: Ведомый, да, исполнитель, да, и то, и другое важно. Но вот здесь возникает вопрос оценки, как оценить этот вклад. Именно вот с этим и связаны те сложности, о которых я сказал, и причина того, почему это сейчас как бы пилотируется. То есть мы пока просто проверяем разные варианты, тестируем разные гипотезы, как это может работать.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С ректором МФТИ Дмитрием Ливановым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Через несколько минут продолжение.
0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Деньги.
6: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
0: История денег на Business FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 14 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. Американские переговорщики Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Сегодня американская делегация прибыла на Украину на поезде из Варшавы, куда прилетела из Москвы. В российской столице состоялись переговоры с Владимиром Путиным. СМИ отмечают, что поезд, на котором прибыли Уитков и Кушнер в Киев, на табло вокзала был назван экспресс. Мира. Обвинения в адрес России в связи с обнаруженным дроном в Лейпциге являются, по большому счету, началом такой настоящей войны, заявил Вестям министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что с дроном никто разбираться не стал. Германия выгнала генконсульство России из Бонна, закрыт русский дом в Берлине. По словам Лаврова, это похоже на то, что было перед началом Второй мировой войны, когда немцы, цитата, закрывали свои дипломатические миссии. Театр «Сатирикон» требует более 4 миллиардов рублей с подрядчика ремонтных работ за срыв сдачи объекта. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд Москвы. Ответчиком заявлена компания «Евростройподряд». Здание театра «Сатирикон» было закрыто на реконструкцию в июле 2015 года. Сейчас большинство спектаклей показывают в здании «Планеты КВН». Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио. Золото завоевали Александр Байкова и Дмитрий Козловский. На втором месте Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Бронзу у пар Анастасии Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Все они выступали в нейтральном статусе после того, как в июне Международный союз конькобежцев принял решение допустить россиян к международным турнирам. Новости на Business FM. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в Москве. В студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. На Украине начались переговоры со спецпосланником президента США Стивом Виткоф и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Они прибыли сегодня на поезде в Киев. И это их первый визит на Украину. Накануне с Виткофом Кушнером встретился Владимир Путин. Итоги обсуждаем с экспертами в эфире. Вучич стал кандидатом в премьеры Сербии. Руководство правящей сербской прогрессивной партии официально выдвинуло действующего президента республики на этот пост. Выборы пройдут в октябре. Сам Вучич ранее заявлял, что намерен уйти в отставку сразу после запланированных зарубежных поездок и встреч. Financial Times сообщила о рекордном падении рейтинга Дональда Трампа. Лишь треть американцев одобряет работу президента. Уровень его поддержки среди республиканцев тоже опустился до 72%, что тоже стало антирекордом. Подробнее в эфире Business FM. Ну а прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Теперь, собственно, к широким реформам в высшем образовании, которые происходят, и, естественно, МФТИ в числе первых участвует, целый ряд вузов, МФТИ, МГТУ, еще ряд, вот с этого года принимают на программы не бакалавриат и не магистратура, а высшее образование, но есть 4 года, есть 6 лет пакетом. Готовый за 4 года профессионал с высшего образования, вот готовый за 6 лет. Чем это отличается? Во-первых, почему где-то 4, где-то 6?
4: Для
3: что
4: нас
3: лучше?
4: Смысл перехода на новую систему состоит в том, что человек с дипломом у высшего образования должен быть полностью готов к работе. Он должен быть уже профессионалом, и он должен быть готов в той степени, чтобы прийти на конкретное рабочее место и выполнять там производственную функцию свою. Давайте скажем прямо, что человек с дипломом бакалавра, который учился 4 года, далеко не всегда соответствовал этим ожиданиям. И поэтому работодатели, то есть те компании, которые сталкивались с такими людьми, конечно, говорили, а что это за высшее образование бакалавриат? Это недообразование. Ну и в нашем законодательстве, да и в мире, во многих странах, это действительно трактуется как первый уровень высшего образования, потом еще есть магистратура, ну потом аспирантура и так далее. А смысл новой системы в том, чтобы люди с дипломом о высшем образовании были, как я уже сказал, полностью готовы к профессиональной деятельности на определенном уровне. Для нас это означает, что человек, который идет работать в науку, то есть готов стать исследователем, либо в инженерную деятельность, должен учиться 6 лет, потому что мы готовим инженеров-исследователей, как МФТИ, ну и все экспертные оценки, оценки работодателей, с которыми мы сотрудничаем, говорят о том, что 6 лет – это достаточный срок для того, чтобы такого человека подготовить. Ну и в общем, последние годы, когда мы учили студентов по системе бакалавриат-магистратура, 85% примерно в среднем наших выпускников бакалавриата поступали в нашу же магистратуру, то есть учились те же самые 6 лет. 4 плюс 2 равно 6, пока еще.
3: То есть вообще по содержанию и по сути это не меняет особо.
4: Ну, это меняет, я бы сказал так, детали. Но детали иногда важны. Вот, например, когда мы сейчас учим студентов по 6-летней программе, а там всего одна выпускная квалификационная работа. То есть одна, по сути, диссертация в конце. А здесь их было две, потому что в конце бакалавриата одна, в конце магистратуры еще одна. Ну и, по сути дела, на подготовку этой работы уходил целый семестр в бакалавриате, а сейчас у нас этот семестр освободился. Мы его используем для научной работы. То есть студенты наши могут больше заниматься наукой, опубликовать больше статей, получить больше практических результатов и так далее. А теперь откуда возникает 4-летняя программа? Действительно, в ряде профессий 4 лет достаточно. Мы видим, что подготовить человека, например, для работы в IT-отрасли можно очень успешно за 4 года. Наши выпускники 4-летнего бакалавриата вполне, почти все работают на уровне middle в IT-компаниях, и это, в общем, уже такой топовый уровень. То есть им не нужно еще 2 года учиться в магистратуре для того, чтобы на этом уровне работать. Возможно, если они претендуют на какие-то более высокие грейды в этой индустрии, на уровень менеджер, либо каких-то руководителей, им нужно еще повысить свой уровень образования. Для этого есть специализированное высшее образование. Ну, то, что раньше называлось магистратурой, это еще 2 года. Но в целом для рынка труда в области IT 4 года достаточно.
3: Кажется, что вот сейчас IT – это такая самая быстро развивающаяся специальность, в которой как раз, может быть, надо учиться, учиться и учиться. А вы рассказываете, что как раз айтишника за 4... А кого же тогда 6 лет надо готовить?
4: Вот 6 лет, как я уже сказал, это люди, которые будут заниматься наукой и будут заниматься инженерией. Это 6 лет. То есть человек, который способен выполнять исследования, который может спланировать исследование, выполнить исследование, интерпретировать результаты исследования, прийти к определенным новым знаниям в конце этого или новым разработкам.
3: Я, кстати, хочу сказать, что тоже по рейтингу зарплат в МФТИ, мне кажется, возглавляет рейтинг вузов в стране.
4: Да,
3: там 250-300 тысяч. Ну, кстати, именно по IT-специальностям. То есть 4 года можно обучиться и пойти уже на хорошую зарплату, ну, естественно, все индивидуально, будучи работая именно в практике, а не в исследованиях. Теперь к исследованиям. Год назад вы рассказывали о создании на базе МФТИ 5 научно-исследовательских институтов, ну, как такая мини-академия наук, задача которых – решать научно-исследовательские задачи, ну, как говорится, под заказ, под будущего клиента. Вот такая, так сказать, функция. Как развивается эта история? Какие есть достижения? Что удалось вывести на рынок, как говорится?
4: 5 наших институтов активно развиваются, и главная задача – это выполнение прикладных исследований, результативность которых измеряется прежде всего в экономическом результате. То есть, если это исследование прикладное, оно имеет прикладную значимость, значит, должен быть какой-то заинтересованный партнер, который готов результаты этого исследования купить, технологию применить, использовать у себя, производить новые продукты, услуги с ее помощью и так далее. То есть, для нас самое важное – это экономический эффект от этих исследований. Ну и поэтому главным критерием успешности работы этих институтов является доход, выражаемый в рублях, от их деятельности. Ну, если с этой точки зрения мы посмотрим, то действительно результат хороший. В этом году мы планируем в целом по МФТИ доход от НИОКР около 12 миллиардов рублей. Я думаю, это будет самый высокий показатель в нашей стране среди университетов. Ну, из них 10 миллиардов – это исследование будет выполнено силами вот наших этих 5 институтов. Ну, в качестве примера, Институт электродвижения МФТИ, который занимается накопителями энергии, электрической робототехникой, начал в этом году большой проект строительства завода «Металлион». Это опытно-промышленное производство накопителей энергии, литий-ионных источников энергии рядом с кампусом МФТИ на площадке «Долина физтеха» и НТЦ, Инновационного научно-технологического центра, где как раз и будет происходить апробация новых технологий, выпуск опытных пилотных партий этих накопителей и так далее. То есть, собственно, вестись вот эта внедренческая деятельность, которая приносит деньги, которая увеличивает валовый внутренний продукт нашей страны, который создает конкурентоспособную продукцию, в том числе на экспорт, ну и которая приносит доход разработчикам, в том числе и МФТИ.
3: А покупатели технологий, они в основном из кого? Это из частных компаний, это крупные госкомпании, может быть, Академия наук со своей стороны тоже что-то или там какие-то наши государственные научные разработчики что-то приобретают?
4: Ну, накопители энергии, если мы уже говорим про этот кейс, они всем нужны. Начиная от наших смартфонов и заканчивая электромобилями или какими-то крупными транспортными средствами, везде сейчас ключевой элемент и ключевой элемент по стоимости и по различным функциональным характеристикам, скажем, если мы говорим про электромобиль дальности хода, это батарея.
3: Да, во всем. В телефоне, в беспилотнике, в дроне, в электромобиле везде.
4: Абсолютно. Не секрет, что сейчас все батареи, которые используют наши производители вот этих устройств, они китайские, а нам нужно, конечно, перейти здесь на собственную технологическую базу производства накопителей энергии, тем более, что научная школа по электрохимии и в Советском Союзе, и в России очень сильная. У нас есть свои собственные разработки, у нас есть ученые, коллективы, группы людей, которые могут двигать эту технологию вперед. Потому что, покупая готовую батарею, мы, по сути, обрекаем сами себя на технологическое отставание. Пока мы используем эти старые производители, новых батарей уже перешли на следующее поколение, через одно поколение, которое более эффективно, менее дорогие, ну и так далее. И нам здесь важно, конечно, в этой технологической гонке занимать достойное место. Вот именно этим мы и занимаемся на физтехе. Это только один пример с накопителями энергии. Другой, например, случай – это низкоорбитальные группировки спутников. Понятно, что нам нужно выстраивать свою собственную спутниковую группировку, которая была бы эффективна, которая бы обеспечивала качественную связь и покрытие широкополосным интернетом и для гражданских применений, которых очень много, и для специальных применений. И это целый спектр технологий, потому что здесь самое главное не сам спутник, хотя очень важно, чтобы он был долговечным, легким, да, поскольку вывод на орбиту стоит больших денег, но чтобы он хорошо управлялся, чтобы была эффективная и стабильная связь между спутниками, и что сейчас очень важно, чтобы эти спутники взаимодействовали с дроносферой, то есть с дронами, которые так или иначе в большом количестве, и чем дальше, тем больше будут окружать поверхность Земли, используясь для разных целей. То есть, по сути, это такая роботизация в воздухе. И есть оценки, что уже через несколько лет над поверхностью Земли одновременно будут находиться десятки миллионов дронов, возникает вопрос, кто и как ими будет управлять. И понятно, что системы управления здесь должны быть суверенными, они, ну, по определению являются спутниковыми, и вот это все очень сложная и инженерная, и научная, и технологическая задача.
3: Я читал также про таких новых и очень с высокими характеристиками роботов, от антропоморфных, которые были, ну, видимо, тоже в рамках ваших этих институтов разработаны, ну, и изготовлены заодно.
4: Я вижу прям, что за последний год робототехника, особенно гуманоидная, антропоморфная, сделала очень большой шаг вперед. Мы вот видели сейчас на днях, буквально было спортивное соревнование между роботами в Китае, где был и мировой рекорд, установленный человеком на 100-метровке, побитый на 400 метров, по-моему, и по прыжкам.
3: Да, но только тоже вот как чат GPT год назад, так и бегуны-роботы. Он рекорд побил и влетел в стенку.
4: Влетел в стенку, упал.
3: Не выжил, да.
4: Но потом, кстати, поднялся. Но что здесь важно? Важно там не то, что на самом деле робот побил рекорд человека, а то, что прогресс в этой области очень быстрый. И действительно мы видим, что движение роботов все в большей и большей степени становится похоже на движение человека, такие же естественные, такие же свободные, а это означает, что, ну, уже в ближайшем будущем роботы вполне способны будут заменить людей при выполнении даже сложных физических операций, потому что понятно, что применение роботов для бега на 100 метров или марафона в качестве спортсменов – это просто демонстрация. Коммерческий потенциал их использования состоит в замене людей в разных физических операциях, которые сейчас выполняются при помощи человеческого труда. И вот в этом очень большая перспектива повышения производительности труда в целом, роста экономики, не только нашей, но и любой другой страны. Поэтому эта тема очень важна.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С ректором МФТИ Дмитрием Ливановым беседует главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Через несколько минут продолжение.
0: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: «Кто надо, услышал».
5: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
11: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
5: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Эксперты аналитического центра «Дом РФ» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
2: 14:46 в Москве. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
7: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Роботы, которые выделают, ну вот как бы такой этап, который, может быть, даже еще не закончился, но мы еще помним все картинки с роботами, который плясал-плясал, потом бах и падает. А потом все говорят, что просто оператор снял с себя этот шлем виртуальной реальности. Ну, грубо говоря, что робот не сам конструирует свои движения, а он копирует, является таким экзоскелетом, который копирует движения, которые совершает человек, что тоже очень важно, да, потому что при разминировании, при там борьбе с пожаром можно находиться вдали, а твоими руками будут фактически у вас руки этого робота. Вы сейчас какие делаете? Которые экзоскелетные или управляемые физически оператором, копирующие роботы или самостоятельные?
4: Мы развиваем собственную платформу антропоморфных роботов, автономных, то есть которые способны двигаться, принимать решения самостоятельно, независимо от людей. Понятно, что это сложный процесс, если мы говорим о хождении робота, то он вроде как технические сложности, которые здесь были, они так или иначе преодолены. Вот мы видим это по этим, так сказать, всяким видео с соревнований роботов. Хотя я призываю всех к демонстрационным видеороликам относиться с определенной долей скептицизма, потому что обычно они имеют постановочный характер, но в целом в этой области сейчас очень серьезный прогресс. Сейчас на повестке дня стоит задача вот искусственной кожи и осязания, потому что роботы пока не могут демонстрировать такую тонкую моторику, как человек, именно в силу того, что органы осязания, кожа, все, что связано с, ну, как бы рецепторами или сенсорами людей, которые у них находятся под кожей, сейчас как раз такой технологический фронтир.
3: То есть одного только компьютерного зрения не хватает для того, чтобы управлять движениями, да? Надо ощущать, в том числе, органами осязания, поверхности.
4: Абсолютно. Чтобы робот, например, мог перелистывать страницы книги...
3: Он должен почувствовать, да, что он захватил.
4: Он должен иметь очень тонкую моторику и органы осязания. Да, их пока нет, потому что нам очень важно ощущение, трение нашей кожи о страницу, потому что именно за счет этого мы ее и переворачиваем. Вот это, над чем сейчас работают ведущие группы в мире, в том числе и у нас, в области робототехники. Но я бы здесь хотел особо обратить внимание, что и движение роботов, и ходьба, и движение их рук, и вот эта тонкая моторика, это все как раз такое воплощение технологии искусственного интеллекта, потому что все это требует большого объема вычислений, алгоритмов, в основе все равно лежит математика, и каждый робот, выполняя вот эти вроде такие естественные с точки зрения человека движения, производит большой объем вычислений в своем процессоре внутреннем, который есть у каждого такого робота. И вот это, на самом деле, гораздо сложнее, чем просто сделать там из металла или из какого-то другого, так сказать, материала руку или ногу, да, или какой-то другой орган этого робота. Вот чтобы он двигался, чтобы он имел обратную связь, чтобы он мог не просто увидеть какое-то, так сказать, препятствие, но и спланировать то, как его обойти, или увидеть, условно говоря, ручку двери и подойти к ней и правильно открыть, это требует большого объема вычислений, очень сложных алгоритмов. Именно вот в этой области как раз и сейчас происходит прогресс. То есть прогресс не в механике, хотя механика очень важна, не в производительности этих моторов, которые приводят роботов в движение, а именно в алгоритмах управления ими. А это как раз технологии искусственного интеллекта и обучение с подкреплением, то есть обучение с обратной связью.
3: Да, как я слышал, если посадить робота играть в шахматы, то чтобы он очень хорошо играл, ну, нужен там X вычислительной мощности. А чтобы он переставлял фигуру на доске, нужно 10X.
4: В шахматы, как мы знаем, iPhone уже играет лучше, чем чемпион мира.
3: Да, а вот переставить...
4: А вот переставить фигурку, особенно они же бывают очень разные, бывают маленькие, бывают большие, они бывают из разного материала, металлические, пластмассовые, из кости, из какой-то. Все это требует действительно способности захватить фигуру, передвинуть, отпустить. То есть это все сложно.
3: А может, не надо их этому учить массово? Нам это дается легко, нам, людям, нам гораздо сложнее простроить ходы. А вот передвинуть нет ничего проще для нас.
4: Для нас нет ничего проще, но ведь есть и сложная операция. Понятно, что, я уже об этом сказал, робот, играющий в шахматы, или робот, пробегающий марафон, это просто демонстратор технологий. А на самом деле роботы способны выполнять вместо людей те операции, которые, например, для людей опасны. Те операции, которые надо сделать быстрее, чем может сделать человек. Или те операции, которые требуют более тонкой моторики. Например, очень сложные нейрохирургические операции роботы уже могут делать быстрее, а значит, безопаснее, чем человек-хирург. Потому что в этом деле именно важна скорость, с которой там он может, например, сшить какие-то сосуды или нервы, да, у человека при операции. Роботы современные уже не просто приблизились к людям с точки зрения точности выполнения этих операций, скорости выполнения, но и в чем-то их превосходят. А это уже вещь, которая помогает спасать жизни людей.
3: А что касается теперь, собственно, учебного процесса. Вот есть этих 5 научно-исследовательских институтов, которые прикладными исследованиями занимаются. Я правильно понимаю, что это сплав преподавателей, приглашенных ученых и инженеров и, собственно, уже студентов?
4: Сама система физтех основана на том, что любой наш студент уже на 3-м курсе попадает в реальную ситуацию. То есть это не учебная лаборатория, это реальная научная лаборатория. Это не студенческое конструкторское бюро, а реальное конструкторское бюро, которое выполняет важный заказ, за который платят деньги, который надо выполнить в срок и который надо выполнить в соответствии с техническими техническим заданиям. И становясь участниками вот этих проектов, не игрушечных, не учебных, а самых настоящих, студенты становятся профессионалом. И поэтому к моменту завершения обучения он уже полностью готов к работе. Ну и, собственно говоря, рынок труда оценивает таких людей более высоким уровнем оплаты их труда. Чем больше человек и лучше человек готов к работе, тем выше его заработная плата. Поэтому наша образовательная модель физтех основана именно на этом, на ранней профессионализации студентов, на раннем включении их в деятельность. И наши прикладные институты играют здесь точно такую же роль, как наши другие базовые организации. Например, физический институт Российской академии наук берет наших студентов на третьем курсе, включает их в состав исследовательских групп, и настоящие ученые, работающие на высоком уровне в этих исследовательских группах, и включают студентов в свои исследования, и учат их, то есть читают им курсы, которые необходимы этим студентам для того, чтобы успешно выполнять исследования в той или иной области. Вот это, собственно говоря, образовательная модель, которая была придумана Капицей, Ландау и Семеновым 80 лет назад, и которая с тех пор реализует МФТИ. То есть глобально в ней сейчас ничего не изменилось. Просто изменились задачи, человечество решает другие задачи, у него другие технологические приоритеты, перед ним другие вызовы, но сама вот эта образовательная логистика, она остается примерно такой же, как была все эти годы.
3: Чего вам не хватает? Понятно, что для таких исследований серьезных нужны средства. Это не на логарифмической линейке делается. Это во многом делается с использованием экспериментов физических, когда нужны большое количество разных приспособлений, очень тонких. Вот как с этим?
4: Я думаю, что если вы зададите такой же вопрос президенту Гарварда, он тоже скажет, что денег не хватает. Или MIT, или Пекинского университета. У всех примерно одни проблемы. То есть, конечно, для того, чтобы быстро развиваться, нужны серьезные ресурсы. И это и человеческие ресурсы, и материальные, и финансовые. И университеты в современном мире – это не просто такие школы по подготовке людей. Это и центры разработки новых технологий, центры исследований, фабрики мысли – по сути, субъекты экономики. Вот нам нужно очень серьезно нарастить именно экономическую эффективность работы наших ведущих университетов. Потому что сегодня, ну, по моим оценкам, если мы сравниваем с ведущими китайскими университетами, то разрыв по объему ресурсов, например, в 3-5 раз не в нашу пользу, а с ведущими, например, американскими университетами, он еще больше. Поэтому нам здесь очень важно восполнять вот этот разрыв, этот дефицит, а дефицит означает, что у нас хуже научное оборудование, у нас меньше ресурсов для привлечения талантливых профессоров, ну, то есть просто ниже конкурентоспособность. Вот это, я думаю, такой самый глобальный важный вызов, который сегодня стоит перед нашими ведущими университетами, в том числе и МФТИ.
3: 12 миллиардов заработка – это серьезная на самом деле сумма.
4: В целом общий объем доходов физтеха в этом году будет около 26 миллиардов. Вот из них, как я сказал, 12 миллиардов – это наука. То есть почти половину принесет нам наука. Опять-таки могу сказать, что вот интенсивность этой экономической составляющей нашей деятельности, если мы сравниваем с ведущими китайскими университетами, пока еще в несколько раз ниже.
3: Что ж, пожелаю вам и нам, чтобы этот разрыв постепенно сокращался.
4: Большое спасибо. Он обязательно сократится.
3: Спасибо.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С ректором МФТИ Дмитрием Ливановым беседовал главный редактор бизнеса ФМ Илья Капелевич.
0: Реклама.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
0: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
14: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 14:58. В студии Олеся Потапова. В Иркутской области введен режим ЧС из-за болезни животных. Власти ликвидируют очаг узелкового дерматита крупного рогатого скота в селах Бутырки и Коты Иркутского района. Здесь введен карантин, сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, заражены 96 голов, больных животных уничтожат. На границах населенных пунктов установлен ветеринарный контроль. В зоне очага заболевания введен запрет на ввоз и вывоз животных, продуктов убоя, молока и кормов, выпас скота. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава покидает пост директора. Она также выйдет из состава правления организации, говорится в ее телеграм-канале. Пост опубликовали друзья, поскольку Маниаве по решению суда запрещено пользоваться интернетом. По ее словам, решение об уходе принято из опасений, что уголовное дело против нее может негативно сказаться на хосписе. Однако она не намерена уезжать из страны. Лиду Маниаву задержали 2 сентября. Ей предъявили обвинение в распространении фейков об армии. После публикации ее поста в феврале 2023 года вину она не признала. В России снижается доля импортных овощей и фруктов. На полках крупных ритейлеров растет доля отечественной продукции, заявил глава АКОР Станислав Богданов. По его словам, агроагрегаторы позволяют консолидировать закупки продукции небольших фермерских хозяйств и агроконтракты, договоры сетей с производителями. С помощью этих механизмов доля импортного картофеля в крупных сетях сократилась за последний год почти в 2 раза. Доля российских яблок на полках «Магнита» заняла почти 90%. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Киеве начались переговоры Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вместе с ними там также находятся советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщил Рейтер со ссылкой на источник. Но в каких именно встречах они примут участие, он не уточнил. Накануне прошла встреча Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером в Кремле. Ушаков сообщил, что она была конструктивной и доверительной. Белый дом заявил, что обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. О них будет объявлено в ближайшие недели. Как можно оценить такие итоги? Financial Times сообщил о рекордном падении рейтинга Дональда Трампа. Лишь треть американцев одобряют работу президента, а уровень его поддержки среди республиканцев опустился вообще до 72%, что также стало антирекордом. Подробнее в нашем эфире. Итак, в Киеве начались переговоры с американской делегацией, сообщил Владимир Зеленский. Посланники Трампа, Уиткоф и Кушнер ночью вылетели из Москвы в Польшу и там пересели на поезд и приехали на Украину. Там они впервые. На вокзальном табло в Киеве поезд, на котором прибыли американские переговорщики, назван «Экспрессом мира». На Украине, помимо Уиткофа и Кушнера, сейчас находятся также советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник знакомой ситуации, но в каких именно встречах они будут принимать участие, не уточняется. Накануне встреча в Кремле президента России, спецпосланников и лидера США продлилась более 3 часов. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По его словам, переговорщики серьезно подготовились к визиту, представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования, но какие именно, не уточнил.
15: Это их уже восьмой визит в нашу страну. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уитхоф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
2: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Пресс-служба Белого дома ограничилась лишь небольшим комментарием, заявив, что США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. А слова пресс-службы приводит агентство Рейтер. Но в целом же западная пресса со скепсисом отнеслась к прошедшим переговорам.
6: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военные преимущества. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткофа и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московский аэропорт работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уитков и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уитков и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
2: Пресс-служба Белого дома ограничилась лишь небольшим комментарием. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину, почему встреча Путина с Уитковым и Кушнером прошла в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. Это означает желание президента показать красоты Большого Кремлевского дворца американцам. Вы же знаете, что у них очень добрые отношения, и действительно Уитков и Кушнер с симпатией относятся к России, сказал Песков. Он добавил, что наличие расширенной публичной части – встреча говорит о месседжах, которые президент России считает необходимым послать. Итоги встречи Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером комментирует политолог Георгий Буфт.
17: Тональности и формулировки, которые употребил Ушаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
2: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
17: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
2: Аксиос пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина. мужчина, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
17: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна. Ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессом, там тоже обсуждал вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
2: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Витков и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
17: Госдеп выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Витков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали в Москве.
2: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
17: Я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, еще достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате.

0: 5% – это минимум в вопросах Financial Times мая этого года. Еще месяц назад показатель составлял 35%. Среди республиканцев поддержка президента снизилась тоже до 72%. Почему Трамп теряет поддержку и продолжит ли его рейтинг снижаться, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Падение рейтинга Трампа обусловлено сразу несколькими причинами. Первое – это нереализация обещаний, которые он давал во время своей избирательной платформы 2024 года, а именно миротворчество, а именно мир во всем мире, сокращение конфликтов, а не начатие новых. Второе – это спасение американской экономики, уничтожение байденфляции. Трамп не смог избавиться от байденфляции и создал трампфляцию. Сейчас напомню, что 3-4% инфляция и, скорее всего, будет выше. И третье – это нелегальная миграция, именно борьба с нелегальной миграцией. Это, наверное, единственное обещание, которое Трамп выполнил, действительно оно близко к нулю. Количество людей, которые уехали в США и подлежат самодепортации и, собственно, ее реализовали, тоже увеличилось, бьет рекорды. Несмотря на достаточно брутальные, жестокие, драматичные рейды ICE, антимиграционные службы, но, опять же, одного обещания мало, потому что два других он не реализовал. Непонятно, зачем нужна война в Иране. Ни администрация Трампа, ни тем более республиканская партия это объяснить не могут. Более того, американцы никогда не поймут внешнюю военную кампанию, когда растут цены у тебя на земле здесь. Поэтому его рейтинг падает. Что касается долгосрочности перспектив, я думаю, что либо он сохранится на этом уровне, либо еще немножко упадет. Возможно, Трамп будет тем президентом, который установит рекорд вообще среди всех президентов по антирейтингу. Но все будет вершиться на выборах в ноябре в Конгресс. Сенат пока 50 на 50, верхняя палата, а вот нижняя палата представителей, она уходит демократам, и вопрос пока с каким процентом. Предположил бы, что после ноября в случае поражения рейтинг может еще сильнее упасть, а и в случае запуска процедуры импичмента тоже может упасть. Единственное, как мог бы поменяться его рейтинг, это если бы по Ирану что-то изменилось и по российско-украинскому конфликту. И вот если бы Трампу удался, допустим, этот маневр, то, возможно, его рейтинги чуть выросли бы, потому что тогда бы он смог еще одно обещание свое сдержать.
0: Павел Дубравский, политолог. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы переизберут всю палату представителей, примерно треть Сената. По тому же опросу демократы сейчас опережают республиканцев. Среди зарегистрированных избирателей примерно на 7,5% пунктов. При этом почти половина опрошенных считает, что активное участие Трампа в кампании скорее мешает кандидатам его партии.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
4: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
6: Я думаю, что...

0: Потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год, потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школа. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят: ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю: что, правда, не замечаете? Они говорят: нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про этот сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
1: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Погода в Москве.
3: Сейчас в столице 14 градусов, местами возможен дождь, облачно с прояснениями до конца дня. Ночью температура воздуха опустится до плюс 8 градусов в понедельник. Максимум плюс 13, и тоже возможен дождь. 15-16 в Москве. Под Иркутском ввели режим ЧС из-за вспышки заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота. В деревнях Бутырки и Каты выявили 8 очагов инфекции. Власти связывают ее распространение с нелегальным ввозом животных. Что сейчас происходит на месте, рассказывает журналист из Иркутска Галина Тюрнева.
4: Сейчас жителями этих двух населенных пунктов работает губернатор, туда выехала правительственная комиссия для того, чтобы проводить разъяснительную работу с людьми. Некоторые телеграм-каналы в Иркутской области начали писать, что в Бутырках якобы изымают мелкий рогатый скот, то есть это овцы и козы. Однако официальных подтверждений от службы ветеринарии нет. Конечно, выставлены блокпосты, все необходимые меры, которые принимаются в случае выявления подобного очага, уже приняты. Нельзя вывозить, заводить животных. Причину тоже назвали, это нелегальный ввоз мелкого рогатого скота на территории. Но, тем не менее, вот говорить о каких-то итогах и последствиях, наверное, пока рано. У нас был примерно такой же эпизод и в феврале 26 года, и в 24 году был такой эпизод. Это коснулось Усольского и Черемховского районов, одних главных сельскохозяйственных районов, в принципе, для Иркутской области. Тогда из-за аналогичной вспышки заболевания был закрыт даже крупнейший молочный завод на некоторое время. Будут ли сейчас такие ограничения, это сказать сложно. Но если мы говорим про два самых ярких очага, это деревня Бутырки и Коты, это по большей части крестьянско-фермерские хозяйства. Они не промышленно воспроизводят мясо и молоко, это небольшие подсобные хозяйства.
5: Для человека насколько вирус опасен? Что известно?
4: Для человека вирус не опасен, это совершенно точно. Он опасен только в случае поступления зараженной продукции в пищу. Но, как правило, до этого, конечно, не доходит. Заразиться непосредственно от животного человек не может. А вот другие животные, к сожалению, могут, и заболевание передается между животными достаточно легко, вне зависимости от вида.
3: Галина Тюрнева, журналист из Иркутска. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в Бутырках и Котах заразились 96 голов крупного рогатого скота, больных животных уничтожат. В зоне карантина также проведут внеплановую вакцинацию, а вопрос о компенсациях владельцам хозяйств власти рассмотрят отдельно. Для Бутырок это уже не первая вспышка узелкового дерматита. В 24 году там также выявляли зараженных животных и утилизировали их. Тогда инфекцию удалось локализовать. Сначала апреля новых очагов в Иркутской области не регистрировали, ну а в мае карантин полностью сняли.
1: Дорога на восток. Россиянам могут разрешить въезд в Китай на машинах.
3: Проект двустороннего соглашения между Москвой и Пекином согласовывает сейчас Минтранс. Речь идет о проезде легковых машин до 8 мест через ключевые пункты пропуска в обе стороны. Забайкальск, пограничный Краскино, Старо-Сухайтуйский и Каню-Курган. Технических проблем с переходом нет, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин. Остается лишь главный вопрос – взаимное признание водительских удостоверений. Сейчас российские права в Китае не принимаются, чтобы сесть за руль, нужно получать местное удостоверение, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
6: Я сам лично не ездил, но в принципе разовые поездки единичные случаются, но это целая история. Нужно оформить ряд документов, и в том числе на автомобиль. Нужно получить что-то вроде номерных знаков китайских, хотя это не металлические номера, а что-то вроде специального талона. Нужно временное, но официальное китайское водительское удостоверение, плюс, естественно, страховка, прописать маршрутный лист, и обычно людей пускают сопровождающими. А еще нужно оставлять за в день пересечения границы. И обязательно с китайского банковского счета. Обычно сумма залога равна стоимости автомобиля в Китае. То есть, если, предположительно, ваш автомобиль какой-то средний в Китае стоит 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей нужно в залог. Невозвратные траты где-то к 100 тысячам рублей, наверное, приближаются. То есть, проехать можно, но это целая история. Поэтому, если все-таки Минтранс договорится о взаимном признании водительских удостоверений на какой-то период времени, конечно, это будет хорошо. Тут я бы на два направления смотрел. Первое — туристическо-коммерческое, когда люди по работе либо с какими-то деловыми целями будут ездить, скорее всего, из близлежащих регионов. И второе направление — это все-таки сугубо туристическое, из разных регионов. Особенно если можно будет проехать не только через обозначенные пункты перехода, но через другие. Через Монголию, например, через Казахстан. Для этого много времени не нужно. У нас с Китаем отношения хорошие. Еще, кстати говоря, неизвестно, кто здесь больше выиграет. Вполне возможно, что Китай. У китайцев тоже огромное количество дел, которые торгуют у нас всем подряд. То есть любой представитель маленькой какой-то компании сможет из городов Северного Китая, условно из Харбина или того же Пекина, при необходимости пересечь границу на автомобиле, не с целью привезти что-то, а с целью просто вот доехать в ту точку, которую он хочет. Договориться можно в течение нескольких месяцев, а начать друг к другу ездить можно в следующем году.
3: Максим Кадаков, журнал «За рулем». Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай в первом полугодии 2026 года. Отдельно бьет рекорды турпотока из России в Шанхай. С 2019 года число поездок выросло на 300%, сообщила ТАСС замначальника отдела управления культуры и туризма города Жунжун. Россия вышла на второе место по турпотоку после Южной Кореи. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на турнире в Токио. Золото завоевали Александра Байкова, Дмитрий Козловский, серебро у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. А бронзу взяли Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Впервые за 4.5 года вернулась на международные соревнования Александра Трусова. В Токио выступала под фамилией Игнатова. Она заняла второе место, а бронза досталась еще одной россиянке, Ане Фроловой. Победила японка Мао Симада. Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Триумфальное возвращение россиян на международные старты. Пусть Киносита Групп Кап всего лишь челленджер, но путь к выступлению даже на турнире такого уровня был тернистым. И сразу два золота. После победы в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи в парном россияне взяли вообще весь комплект медалей. Чемпионы Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла. Немного меньше на 1 балл и 11 сотых у Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев взяли бронзу. А Александра Трусова стала серебряным призером в соревнованиях женщин. Русская ракета шла четвертой после короткой программы. Ее опережали японки Ами Накаи и Мао Симада. Но в произвольной Трусова, теперь после замужества Игнатова, набрала 146,14 балла. В общей сложности 231,32 сотых. Выше только Симада. А Накаи вне призовой тройки. Бронзу взяла еще одна россиянка, Анна Фролова. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич высоко оценила успехи россиян.
8: Про выступление Трусовой можно сказать только одно. Она просто героиня. Она, по сути, первая и единственная фигуристка, которая после родов вышла и сделала четверной прыжок на соревнованиях. Поэтому здорово, что у нее получилось взять сразу серебряную медаль, и кажется, что это только начало. По поводу парного катания тоже могу сказать только хорошие вещи. И несмотря на всю критику, которая свалилась на некоторых в интернете, на тех же Байкова-Козловских, что они получили на много ниже балла, чем в России. В конце концов, всех только начало сезона. Саша с Димой короткую программу поставили только 3 недели назад. Откуда вообще здесь может быть какая-то скатанность и идеальная точность всех элементов? Это вопрос риторический. Самое главное, что они вышли, показали себя и будут и дальше набирать рейтинг и напоминать публике, что российские пары вернулись. Говорить о каких-то перспективах, в частности, что участие в челленджерах может помочь попасть на этапы гран-при, сейчас очень тяжело, потому что такие реальные шансы есть только у Влада Дикиджи после победы и у Пети Гуменника за счет выступления на Олимпиаде и наличия хоть какого-то рейтинга. В парном катании все очень сложно, и об этом я бы сейчас не думала. Самое главное, что мы вернулись и показали, что мы все еще здесь, владеем четверными выбросами, мы владеем четверными прыжками и будем и дальше удивлять.
7: Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира, тренер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с Business FM отметил высокий уровень конкуренции в женском катании.
9: Именно в женском одиночном катании состав был очень представительный, потому что мы знаем, что японки, они одни из законодателей, поэтому серебро Саши вдвойне ценно, потому что именно в женском катании конкуренты были достаточно сильные, что нельзя сказать про другие виды.
7: Накануне 3 золотые медали на этапе Гран-при в Бангкоке завоевали юниоры. В одиночном катании первыми стали Лев Лазарев и София Дзепко. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Все победители отобрались в финал юниорского Гран-при. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный Амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай Хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в Амакаси, который стоит вполне внятных денег, 7 000 рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 15:28, в студии Вероника Романова. На саммите АТС могут пройти отдельные встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Возможность проведения их 3-сторонних переговоров с российской стороны оценивают позитивно, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Но что касается организации такого формата, то это потребует определенной дипломатической подготовки. На данный момент Москва будет стараться планировать отдельную встречу Путина с Си Цзиньпином, сказал Ушаков. В начале месяца он допускал, что президенты России, США и председатель
1: и КНР могут провести трехсторонние переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18-19 ноября в Шэньчжэне. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. На неделе ее задержали и предъявили обвинение в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Заявление Маниавы появилось в ее телеграм-канале. Его разместили друзья, так как ей самой по решению суда запрещено пользоваться интернетом. Основательница хосписа подчеркивает, что не намерена уезжать из страны. Маниаву задержали 2 сентября. Вину она не признает. Суд не стал арестовывать ее и назначил запрет определенных действий. Роснефть намерена сохранить стабильность поставок бензина для конечных потребителей. Ни одна АЗС компании не была закрыта. Об этом в интервью «Вестям» заявил Игорь Сечин. По его словам, очереди возникают, потому что на других сетях сейчас есть проблемы. Перебои с поставками топлива в России начались в мае на фоне участившихся атак беспилотников на НПЗ. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, ввело демпфер, а в августе вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала импортировать топливо. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону после налета БПЛА введен режим ЧС. Эвакуированы жители двух многоквартирных домов, попавших под разрушительные удары. Есть пострадавшие. Люди рассказывают, что было очень страшно. Взрывы гремели всю ночь. Воздушная тревога объявлялась и в Рязанской области. Там было атаковано промышленное предприятие. Подробности через минуту. Рекордная явка на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт в Германии, победу на которых прочат оппозиционные партии АДГ. К полудню в голосовании приняли участие около 35% избирателей, что на треть больше, чем во время предыдущих выборов. Успех ультраправых существенно ослабляет позиции Фридриха Мерца и в конечном счете может стоить ему поста канцлера. Уйти, чтобы остаться. Александр Вучич в преддверии отставки с поста президента выдвинут однопартийцами кандидатом в премьер-министры. В случае победы на выборах он собирается сократить состав правительства, увеличить рабочий день министров. А еще, как считают наблюдатели, урезать полномочия будущего президента, чтобы по-прежнему оставаться человеком номер один в Сербии. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4. В Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив. Из-за этого задержки междугородних поездов достигали 3 часов. Сейчас, как сообщил губернатор области Слюсарь, движение возобновлено. Минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека, среди них 2 детей, все пострадавшие госпитализированы. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
11: Повреждения очень тяжелые дома. Эвакуированы жильцы. Крыша снесена, повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая, очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация, там тяжелая операция была, ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета 4 утра, 4:30, вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают, вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. Опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит. Там сосновые леса в Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно. Особенно если, не дай Господь, ветер это перекинет. На верховой пожар, то выгорит все. Люди дежурят, причем поехать не везде можно в лесу. То, что потушили, оно продолжает дымиться, это представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, суша великая, дождей нет.
5: Что еще в рамках режима ЧС положено делать, не положено?
11: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается и там длительных согласований. Люди нуждаются в помощи, в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу. Так что только слова сказать, так жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести, как-то успокоить. Ну, это огромная работа, и она делается быстро. Еще начали уже определять. Сейчас главное — это успокоить людей.
5: А где размещают?
11: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
12: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Ударом подверглась и Рязанская область. На одном из предприятий после атаки БПЛА произошел пожар. Также обломки беспилотников повредили два жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Павел Малков. По его данным, над областью были сбиты более 50 дронов, продолжает собственный корреспондент российской газеты в Рязанской области Елена Шулепова.
13: Такое количество беспилотников в Рязанской области еще не было, то есть это впервые. Но, тем не менее, все, в общем-то, успешно были отражены. К сожалению, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани, в областном центре, а в Сапожковском районе произошло возгорание на одном предприятии. Идет ликвидация последствий. На данный момент известно лишь то, что эвакуации жителей ниоткуда не было. Вообще в Рязани ситуация довольно спокойная, и, конечно, люди обмениваются информацией между собой, но слышали звуки сирены и звуки работающих противовоздушной обороны. Но все, в общем-то, довольно спокойно. И главный такой посыл – наши хорошо работают.
5: По поводу жилых домов, собственно говоря, эвакуация не потребовалась, да? То есть повреждения не носили такого характера?
13: Нет такой информации никакой. Если бы была эвакуация или МЧС, или губернатор, ну кто-нибудь уже на это время сообщил. Не было ничего. Не факт, что это вообще многоквартирный дом. Можно добавить, что вот военные эксперты предполагают, что атака велась с территории Харьковской или Сумской области.
5: Предполагать про предприятие мы можем, вот не называется, но часто можем предполагать, судя по зоне. Это не НПЗ, что-то известно о нем?
13: Нет, пока что неизвестно, скажем так. Сапожковский район, он достаточно далеко находится от Рязани, то есть это не рядом, не близко. Я не знаю, что они там искали.
12: Елена Шулепова, собственный корреспондент российской газеты в Рязанской области. Также в Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщал региональный оперштаб. Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА, сообщала Минобороны. На выборах в германской земле Саксония-Анхальт явка к полудню достигла почти 35%. На прошлых выборах в региональный парламент Ландтаг в 2021 году к этому времени она достигала всего 22,5%. Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье независимо от результата, пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба этих варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИНМО МИД Артем Соколов.
14: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренбаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если альтернатива для Германии сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
12: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
12: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС-ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и внутри его партии его бывшие сторонники уже поднимают вопрос о том, стоит ли ему уйти в отставку. Президент Сербии Александр Вучич официально стал кандидатом в премьер-министры. Руководство правящей сербской прогрессивной партии единогласно проголосовало за его выдвижение. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии 25 октября. Об их проведении Вучич объявил в декабре прошлого года. В течение прошлого года в Сербии шли протесты. Среди основных требований было как раз проведение досрочных выборов. Если сербская прогрессивная партия сохранит большинство и Александр Вучич станет премьер-министром, то он получит больше власти внутри страны, чем на президентском посту. Именно на парламентских выборах у партии Вучич хорошие шансы, рассказал нам сербский журналист Бошко Йованович.
16: Сербская прогрессивная партия может победить на выборах для парламента, но будет трудно, на мой взгляд, на президентских выборах, потому что Ивица Дачич будет баллотировать на пост президента, а он знаком с тем, как человек, который русофил, который говорит по-русски. Это будет очень важно обычными людьми. Понимаете, президент Сербии имеет маленькую власть, настоящую власть, имеет председатель правящей партии, что сегодняшний премьер-министр какой-то врач. Никто не знает, почему его Вучич выбирал за...
17: С точки зрения отношений с Россией, курс Вучича многие называют почти пророссийским. Если президентом будет человек не от партии Вучича, правильно ли понимать, что вот его задел в отношениях с Россией, он будет потерян? Есть какие-то партии, кроме партии Вучича, которые доброжелательно настроены по отношению к России?
16: Слушайте, когда был Зеленский в Белграде, футбольные фанаты повесили какой-то лозунг, на котором было написано «Ты обнимаешься с нацистом». А в этот день я посмотрел кучу каких-то футбольных фанатов по Белграду, было с российским флагом. В Сербии я могу сказать, что они русофили на 80%. Постоянно так говорю, что если бы баллотировался на пост президента Сербии Владимир Владимирович Путин, он бы победил в первом туре без проблем.
12: Бошко Яванович, сербский журналист. Александр Вучич уже занимал пост премьер-министра с 2014 по 2017 год, затем он стал президентом, а в 2022 году его переизбрали на второй срок, который истекает в следующем году. По Конституции Сербии одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последнее». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорило журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов, этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних двух десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя два дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и два раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча. А все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне, продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
12: 15:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился вечером в четверг, когда стало известно о визите американских представителей Трампа в Москву и Киев с переговорами. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Ожидания от этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытии торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондовому рынку может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящей недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арбузский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
12: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке, а другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и геополитика, конечно, тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
20: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
12: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Помимо заседания ЦБ, в пятницу есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. УКУ и Бышефазота – собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие – 110 рублей за акцию. Аэрофлот – также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ установил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Особые права для умной помощницы нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта.
21: Итоги недели.
12: Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментируют в самом Яндексе и какие риски видят эксперты? Об этом Наталья Шашина.
0: Инициатива, по данным источников газеты «Коммерсант», предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева. Пиар Алисы AI.
4: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
0: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех» ИИ Юрий Головко.
22: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей – читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
0: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются, их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
23: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
0: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
24: Расширенный доступ к картам, к другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
0: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 15.58, в студии Вероника Романова. В Кремле объяснили выбор красной гостиной для переговоров с Уитковым и Кушнером желанием Путина показать красоты Большого Кремлевского дворца, а также познакомить с историей и современностью России. Так сказал Дмитрий Песков в интервью «Вестям». Накануне спецпосланники Трампа Уитков и Кушнер приехали в Москву на переговоры с российским президентом, привезли предложение по урегулированию украинского конфликта, после улетели на Украину на встречу с Владимиром Зеленским. Как сообщал Песков, Владимир Путин приказал прекратить удары по Киеву на 3 суток для подготовки и проведения этих контактов. Ну а тем временем в Киев, помимо Уиткова и Кушнера, прибыли представители Евротройки, пишет Рейтер. Это советники по нацбезопасности Великобритании, ФРГ и Франции. Переговоры американских представителей с Владимиром Зеленским проходят сегодня. 7 стран ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом семерка договорилась на встрече сегодня. В следующий раз заседание стран ОПЕК+ состоится 4 октября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. Так, для России квоту установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. Элитные квартиры иранского лидера Моджтабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу. Это пишет Sunday Times. 2 элитные квартиры в престижном районе Кенсингтона с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под американскими санкциями, но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ночь в поезде и снова за стол переговоров спецпосланники Трампа, Уитков и Кушнер впервые прибыли с посреднической миссии на Украину. В эти минуты они встречаются с Зеленским. В ней, по данным Рейтера, участвуют также советники по безопасности Британии, Франции и Германии. О чем говорит их присутствие и чего ждать после отъезда западных переговорщиков. Содержательно, конструктивно и предельно откровенно. Так помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал субботние переговоры Уиткова и Кушнера с Владимиром Путиным. Западная пресса тем временем гадает, что стоит за аккуратными формулировками Кремля и Белого дома, и анализирует состав участников встречи. По данным Axios, среди них был руководитель санкционного направления Минфина США. Падение рейтинга одобрения политики Трампа обновило антирекорд. Как пишет Financial Times, лишь 1/3 американцев считает, что президент страны ведет ее в верном направлении. Но это не все. В рядах однопартийцев Трампа тоже разброд и шатание. Уровень его поддержки среди республиканцев опустился до 72%. И это тоже антирекорд. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. В Киеве проходят переговоры с американской делегацией. Об их начале сообщил Владимир Зеленский. Посланники Трампа, Уитков и Кушнер ночью вылетели из Москвы в Польшу, там пересели в поезд и приехали на Украину. Они там впервые. На вокзальном табло в Киеве поезд, на котором прибыли американские переговорщики, назван «Экспрессом мира». На Украине, помимо Уитков и Кушнера, находятся также советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, сообщает Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В каких именно встречах они примут участие, не уточняется. Накануне встреча в Кремле президента России со спецпосланниками лидера США продлилась более 3 часов. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По его словам, переговорщики серьезно подготовились к визиту, представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Какие именно, он не уточнил.
6: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уитков и Джаред Кушнер СССР обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждали экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американский проект. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
12: Юрий Ушаков, помощник президента России. Пресс-служба Белого дома ограничилась небольшим комментарием, заявив, что США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. Слова пресс-службы приводит Рейтер. Западная пресса анализирует скудную информацию о прошедших переговорах и строит догадки.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военное преимущество. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткофа и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московский аэропорт работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уиткоф и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уиткоф и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
12: Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину, почему встреча Путина с Уиткофом и Кушнером прошла в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. Это означает желание президента показать красоты Большого Кремлевского дворца американцам. Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и действительно и Уиткоф, и Кушнер с симпатией относятся к России, сказал Песков. Он добавил, что наличие расширенной и публичной части этой встречи говорит о месседжах, которые президент России считает необходимым послать. Итоги встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками комментирует политолог Георгий Бофт.
7: Тональности и формулировки, которые употребил Ушаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
12: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
7: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
12: Axios пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфин, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
7: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна, ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессентом, там тоже обсуждал вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
1: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Вытков и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
7: Госдеп, они выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Вытков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали в Москве.
1: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
7: А я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, чего-то достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат

0: Рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 33%. Это минимум в опросах Financial Times с мая этого года. Еще месяц назад показатель составлял 35%. Среди республиканцев поддержка президента также снизилась до 72%. Почему Трамп теряет поддержку и продолжит ли его рейтинг снижаться, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Падение рейтинга Трампа обусловлено сразу несколькими причинами. Первое – это нереализация обещаний, которые он давал во время своей избирательной платформы 2024 года, а именно миротворчество, а именно мир во всем мире, сокращение конфликтов, а не начатие новых. И второе – это спасение американской экономики, уничтожение байденфляции. Трамп не смог избавиться от байденфляции и создал трампфляцию. Сейчас напомню, что 3-4% инфляция и, скорее всего, будет выше. И третье – это нелегальная миграция, именно борьба с нелегальной миграцией. Это, наверное, единственное обещание, которое Трамп выполнил. Действительно, оно близко к нулю. Количество людей, которые уехали в США и подлежат самодепортации и, собственно, ее реализовали, тоже увеличилось, бьет рекорды. Несмотря на достаточно брутальные, жестокие, драматичные рейды ICE, антимиграционные службы. Но, опять же, одного обещания мало, потому что два других он не реализовал. Непонятно, зачем нужна война в Иране. Ни администрация Трампа, ни тем более республиканская партия это объяснить не могут. Более того, американцы никогда не поймут внешнюю военную кампанию, когда растут цены у тебя на земле здесь. Поэтому его рейтинг падает. Что касается долгосрочности перспектив, я думаю, что либо он сохранится на этом уровне, либо еще немножко упадет. Возможно, Трамп будет тем президентом, который установит рекорд вообще среди всех президентов по антирейтингу. Но все будет вершиться на выборах в ноябре в Конгресс. Сенат пока 50 на 50, верхняя палата, а вот нижняя палата представителей, она уходит демократам, и вопрос пока вот с каким процентом. Предположил бы, что после ноября в случае поражения рейтинг может еще сильнее упасть, а и в случае запуска процедуры импичмента тоже может упасть. Единственное, как мог бы поменяться его рейтинг, это если бы по Ирану что-то изменилось и по российско-украинскому конфликту. И вот если бы Трампу удался, допустим, этот маневр, то, возможно, его рейтинги чуть выросли бы, потому что тогда бы он смог еще одно обещание свое сдержать.
0: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы переизберут всю палату представителей и примерно треть сената. По тому же опросу демократы сейчас опережают республиканцев среди зарегистрированных избирателей примерно на 7,5% пунктов. При этом почти половина опрошенных считает, что активное участие Трампа в кампании скорее мешает кандидатам его партии.
2: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
4: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Продолжительность жизни.
5: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
3: Журналист Алена Копылова.
5: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют.

0: укрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 15, облачно с прояснениями. С севера к Москве приближаются дожди, возможно, гроза. Предупреждение гидрометцентра действует до 6 вечера. В 16:17 в Москве вы слушаете Business FM. Под Иркутском ввели режим ЧС из-за вспышки заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота. В деревнях Бутырки и Коты обнаружили 8 очагов инфекции. Власти связывают ее с распространением не с нелегальным ввозом животных. Что сейчас происходит на месте, рассказывает журналист из Иркутска Галина Тюрнева.
3: Сейчас с жителями этих двух населенных пунктов работает губернатор, туда выехала правительственная комиссия для того, чтобы проводить разъяснительную работу с людьми. Некоторые телеграм-каналы в Иркутской области начали писать, что в Бутырках якобы изымают мелкий рогатый скот, то есть это овцы и козы. Однако официальных подтверждений от службы ветеринарии нет. Конечно, выставлены блокпосты, все необходимые меры, которые принимаются в случае выявления подобного очага, уже приняты. Нельзя выводить, заводить животных. Причину тоже назвали, это нелегальный ввоз мелкого рогатого скота на территории. Но, тем не менее, вот говорить о каких-то итогах и последствиях, наверное, пока рано. У нас был примерно такой же эпизод и в феврале 26 года, и в 24 году был такой эпизод. Это коснулось Усольского и Черемховского районов. Это одни из главных сельскохозяйственных районов, в принципе, для Иркутской области. Тогда из-за аналогичной вспышки заболевания был закрыт даже крупнейший молочный завод на некоторое время. Будут ли сейчас такие ограничения, то сказать сложно. Но если мы говорим про два самых ярких очага, это деревня Бутырки и Коты, это по большей части крестьянско-фермерские хозяйства. Они не промышленно воспроизводят мясо и молоко, это небольшие подсобные хозяйства.
4: Для человека насколько вирус опасен? Что известно?
3: Для человека вирус не опасен, это совершенно точно. Он опасен только в случае поступления зараженной продукции в пищу. Но, как правило, до этого, конечно, не доходит. Заразиться непосредственно от животного человек не может. А вот другие животные, к сожалению, могут, и заболевание передается между животными достаточно легко, вне зависимости от вида.
2: Галина Тюрнева, журналист из Иркутска. По словам губернатора области Игоря Кобзева, в Бутырках и Котах заразились 96 голов крупного рогатого скота. Больных животных уничтожат. В зоне карантина также проведут внеплановую вакцинацию, а вопрос о компенсациях владельцам хозяйств власти рассмотрят отдельно. Для Бутырок это уже не первая вспышка узелкового дерматита. В 2024 году там также были случаи заражения животных. Тогда инфекцию удалось локализовать. С начала апреля новых очагов в Иркутской области не регистрировали, а в мае карантин полностью сняли. Дорога на восток. Россиянам могут разрешить въезд в Китай на машинах. Проект двустороннего соглашения между Москвой и Пекином согласовывает Минтранс. Речь идет о проезде легковых машин до восьми мест через ключевые пункты пропуска в обе стороны. Забайкальск, Пограничный, Краскино, Старо-Цурухатуйский и Каний-Курган. Технических проблем с переходами нет, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин. Остается решить главный вопрос – взаимное признание водительских удостоверений. Сейчас российские права в Китае не принимаются. Чтобы сесть за руль, нужно получать местные удостоверения. Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Я сам лично не ездил, но, в принципе, разовые поездки единичные случаются, но это целая история. Нужно оформить ряд документов, и в том числе на автомобиль. Нужно получить что-то вроде номерных знаков китайских, хотя это не металлические номера, а что-то вроде специального талона. Нужно временное, но официальное китайское водительское удостоверение, плюс, естественно, страховка, прописать маршрутный лист, и обычно людей пускают сопровождающими. А еще нужно оставлять залог в день пересечения границы. И обязательно с китайского банковского счета. Обычно сумма залога равна стоимости автомобиля в Китае. То есть, если, предположительно, ваш автомобиль какой-то средний в Китае стоит 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей нужно в залог. Невозвратные траты где-то к 100 тысячам рублей, наверное, приближаются. То есть, проехать можно, но это целая история. Поэтому, если все-таки Минтранс договорится о взаимном признании водительских удостоверений на какой-то период времени, конечно, это будет хорошо. Тут я бы на два направления смотрел. Первое — туристическо-коммерческое, когда люди по работе либо с какими-то деловыми целями будут ездить, скорее всего, из близлежащих регионов. И второе направление — это все-таки сугубо туристическое, из разных регионов. Особенно если можно будет проехать не только через обозначенные пункты перехода, но через другие. Через Монголию, например, через Казахстан. Для этого много времени не нужно. У нас с Китаем отношения хорошие. Еще, кстати говоря, неизвестно, кто здесь больше выиграет. Вполне возможно, что Китай. У китайцев тоже огромное количество дел, которые торгуют у нас всем подряд. То есть любой представитель маленькой какой-то компании сможет из городов Северного Китая, условно из Харбина или того же Пекина, при необходимости пересечь границу на автомобиле, не с целью привезти что-то, а с целью просто вот доехать в ту точку, которую он хочет. Договориться можно в течение нескольких месяцев, а начать друг к другу ездить можно в следующем году.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Россия заняла 2-е место в мире по числу туристов, въехавших в Китай в первом полугодии 26-го. Отдельно бьет рекорды турпоток из России в Шанхай. С 2019 года число поездок выросло на 300%, сообщила ТАСС замначальника отдела управления культурой и туризма города Жунжун. Россия вышла на 2-е место по турпотоку после Южной Кореи. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на турнире в Токио. Золото завоевали Александра Байкова и Дмитрий Козловский, серебро Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова, бронзу взяли Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Впервые за 4.5 года вернулась на международные соревнования Александра Трусова. В Токио выступала под фамилией Игнатова. Она заняла 2-е место, а бронза досталась еще одной россиянке Анне Фроловой и победила японка Мао Симада. Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: Триумфальное возвращение россиян на международные старты. Пусть Киносита Групп Кап всего лишь челленджер, но путь к выступлению даже на турнире такого уровня был тернистым. И сразу 2 золота. После победы в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи в парном россияне взяли вообще весь комплект медалей. Чемпионы Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме 2 проката 203,66 балла. Немного меньше на 1 балл и 11 сотых у Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев взяли бронзу. А Александра Трусова стала серебряным призером в соревнованиях женщин. Русская ракета шла 4-й после короткой программы. Ее опережали японки Ами Накаи и Мао Симада. Но в произвольной Трусова, теперь после замужества Игнатова, набрала 146,14 балла. Выше только Симада. А Накаи вне призовой тройки. Бронзу взяла еще одна россиянка Анна Фролова. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич высоко оценила успехи россиян.
7: Про выступление Трусовой можно сказать только одно. Она просто героиня. Она, по сути, первая и единственная фигуристка, которая после родов вышла и сделала 4-й прыжок на соревнованиях. Поэтому здорово, что у нее получилось взять сразу серебряную медаль, и кажется, что это только начало. По поводу парного катания тоже могу сказать только хорошие вещи. И несмотря на всю критику, которая свалилась на некоторых в интернете, на тех же Байкова-Козловских, что они получили намного ниже балла, чем в в России. В конце концов, всех только начало сезона. Саша с Димой короткую программу поставили только 3 недели назад. Откуда вообще здесь может быть какая-то скатанность и идеальная точность всех элементов? Это вопрос риторический. Самое главное, что они вышли, показали себя и будут и дальше набирать рейтинг и напоминать публике, что российские пары вернулись. Говорить о каких-то перспективах, в частности, что участие в челленджерах может помочь попасть на этапы гран-при, сейчас очень тяжело, потому что такие реальные шансы есть только у Влада Дикиджи после победы и у Пети Гуменника за счет выступления на Олимпиаде и наличия хоть какого-то рейтинга. В парном катании все очень сложно, и об этом я бы сейчас не думала. Самое главное, что мы вернулись и показали, что мы все еще здесь, владеем четверными выбросами, мы владеем четверными прыжками и будем и дальше удивлять.
6: Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира, тренер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил высокий уровень конкуренции в женском катании.
8: Именно в женском одиночном катании состав был очень представительный, потому что мы знаем, что японки, они одни законодатели, поэтому серебро Саши вдвойне ценно, потому что именно в женском катании конкуренты были достаточно сильные, что нельзя сказать про другие виды.
6: Накануне 3 золотые медали на этапе Гран-при в Бангкоке завоевали юниоры. В одиночном катании первыми стали Лев Лазарев и София Дзепко. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Все победители отобрались в финал юниорского Гран-при. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
10: Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было 2 слова – «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 16:28, в студии Вероника Романова. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически. Если инициативу о нейтралитете страны примут, для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования 27 сентября страна не сможет присоединиться к новым пакетам санкций Евросоюза. Движение серьезно затруднено в Москве на Мичуринском проспекте из-за ДТП. Там произошло лобовое столкновение 2 легковых автомобилей. Пострадали 5 человек. На месте работают экстренные службы. Сторона дороги в направлении области перекрыта. Движение затруднено в обе стороны, предупреждает Дептранс. А под Владимиром запустили компенсационные автобусы после ДТП с электричкой. Утром в МЖД сообщили, что возле станции Белькова водитель большегруза проигнорировал сигнал семафора, выехал на переезд перед приближающимся поездом. Сообщением Александра Фадина Орехова-Зуева с рельсов сошли 2 вагона электрички. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, а водитель грузовика погиб. Сейчас на перегоне Белькова-Киржачья железнодорожники пытаются поставить на рельсы сошедшие с них вагоны. Организатору концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге объявили предостережение из-за отказа возвращать деньги за билеты. В Роспотребнадзор обратились два человека, которые решили сдать билеты после заявления «Газпром-арены» о том, что концерт может не состояться. Организатор отказался, сославшись на то, что билеты куплены по акции и являются невозвратными. Ведомство нашло в оферте нарушение закона о защите прав потребителей. Информация об условиях покупки и возврата билетов неполная, а пункт о невозможности возврата из-за акции противоречит законодательству. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону после налета БПЛА введен режим ЧС. Эвакуированы жители двух многоквартирных домов, попавших под разрушительные удары. Есть пострадавшие. Люди рассказывают, что было очень страшно, взрывы гремели всю ночь. Воздушная тревога объявлялась и в Рязанской области. Там было атаковано промышленное предприятие. Подробности через минуту. Уйти, чтобы остаться. Александр Вучич в преддверии отставки с поста президента выдвинут однопартийцами кандидатом в премьер-министры. В случае победы на выборах он собирается сократить состав правительства и увеличить рабочий день министров. А еще, как считают наблюдатели, урезать полномочия будущего президента, чтобы по-прежнему оставаться человеком номер один в Сербии. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию. А больше трети жителей не хватает денег даже на аренду такого скромного жилья. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4. В Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив. Из-за этого задержки междугородних поездов достигали 3 часов. Сейчас, как сообщил губернатор области, движение возобновлено. Минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека, среди них 2 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
13: Повреждения очень тяжелые, дома эвакуированы жильцы. Крыша снесена, повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая. Очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация. Там тяжелая операция была. Ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета 4 утра, 4:30, и вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают. Вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. Опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит. Там сосновые леса в Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно. Особенно если, не дай Господь, ветер это перекинется на верховой пожар, то выгорит все. Люди дежурят, причем поехать не везде можно в лесу. То, что вот потушить или оно продолжает дымиться, это представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, суша великая, дождей нет.
4: Что еще в рамках режима ЧС положено делать, не положено?
13: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается и там длительных согласований, люди нуждаются в помощи, в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу, даже только слова сказать, так, жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести, как-то успокоить. Ну, это огромная работа, и она делается быстро. Еще начали уже определять. Сейчас главное это успокоить людей.
4: А где размещают?
13: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
2: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Ударом подверглась и Рязанская область на одном из предприятий. После атаки БПЛА произошел пожар. Также обломки беспилотников повредили два жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. Один человек пострадал, ему оказывается медпомощь, сообщил губернатор Павел Малков. По его данным, над областью были сбиты более 50 дронов. Продолжает САПКОР российской газеты в Рязанской области Елена Шулепова.
14: Такое количество беспилотников в Рязанской области еще не было, то есть это впервые. Но, тем не менее, все, в общем-то, успешно были отражены. К сожалению, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани, в областном центре, а в Сапожковском районе произошло возгорание на одном предприятии. Идет ликвидация последствий. На данный момент известно лишь то, что эвакуации жителей ниоткуда не было. Вообще в Рязани ситуация довольно спокойная, и, конечно, люди обмениваются информацией между собой, но слышали звуки сирены и звуки работающих противовоздушной обороны. Но все, в общем-то, довольно спокойно. И главный такой посыл – наши хорошо работают.
4: По поводу жилых домов, собственно говоря, эвакуация не потребовалась, да? То есть повреждения не носили такого характера?
14: Нет такой информации никакой. Если бы была эвакуация или МЧС, или губернатор, ну кто-нибудь уже на это время сообщил. Не было ничего. Не факт, что это вообще многоквартирный дом. Можно добавить, что вот военные эксперты предполагают, что атака велась с территории Харьковской или Сумской области.
4: Предполагать про предприятие мы можем, вот не называется, но часто можем предполагать, судя по зоне. Это не НПЗ, что-то известно о нем?
14: Нет, пока что неизвестно, скажем так. Сапожковский район, он достаточно далеко находится от Рязани, то есть это не рядом, не близко. Я не знаю, что они там искали.
2: Елена Шулепова, САПКОР российской газеты в Рязанской области. Также в Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщал региональный оперштаб. Всего за ночь силы ПВО перехватили, уничтожили 258 украинских БПЛА, сообщила Минобороны. Президент Сербии Александр Вучич официально стал кандидатом в премьер-министры республики. Руководство правящей прогрессивной партии единогласно проголосовало за его выдвижение. Внеочередные парламентские выборы состоятся 25 октября. Об их проведении Вучич объявил еще в декабре прошлого года после массовых студенческих волнений. Если сербская прогрессивная партия сохранит большинство, Александр Вучич станет премьер-министром, он получит больше власти внутри страны, чем на президентском посту. На парламентских выборах у Вучича хорошие шансы, рассказал нам сербский журналист Бошко Иванович.
15: Сербская прогрессивная партия может победить на выборах для парламента, но будет трудно, на мой взгляд, на президентских выборах, потому что Ивица Дачич будет баллотировать на пост президента, а он знаком с тем, как человек, который русофил, который говорит по-русски. Это будет очень важно обычными людьми, понимаете, президент Сербии имеет маленькую власть, настоящую власть, имеет председатель правящей партии, что сегодняшний премьер-министр какой-то врач. Никто не знает, почему его Вучич выбирал за...
4: С точки зрения отношений с Россией, курс Вучича многие называют почти пророссийским. Если президентом будет человек не от партии Вучича, правильно ли понимать, что вот его задел в отношениях с Россией, он будет потерян? Да-да-да. Есть какие-то партии, кроме партии Вучича, которые доброжелательно настроены по отношению к России?
15: Слушайте, когда был Зеленский в Белграде, футбольные фанаты повесили какой-то лозунг, на котором было написано «Ты обнимаешься с нацистом». А в этот день я посмотрел кучу каких-то футбольных фанатов по Белграду, было с российским флагом. Сербии, я могу сказать, что они русофили на 80%. Постоянно так говорю, что если бы баллотировался на пост президента Сербии Владимир Владимирович Путин, он бы победил в первом туре без проблем.
2: Сербский журналист Бошко Иванович. Александр Вучич уже занимал пост премьер-министра с 14 по 17 год. Затем он стал президентом республики, а в 22 году его переизбрали на второй срок, который истекает в следующем году. По Конституции Сербии одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию, а 39% жителей Европы не могут даже арендовать жилье такого размера. Подробнее Екатерина Штрекова.
16: Согласно исследованию Венского технического университета, опубликованного в научном журнале Journal of Maps, сильнее всего от назревающего кризиса страдают густонаселенные районы Европы. Парижу, Берлину и Мадриду не помогают даже высокие по сравнению с провинциями зарплаты. В основу исследования легли более 20 миллионов объявлений о продаже недвижимости в 30 странах. В итоге исследователи рассчитали, какое жилье можно купить в ипотеку на 30 лет, отдавая на выплаты треть среднего дохода по региону. Более 70% населения проживает в районах, где такой бюджет позволяет купить не более 75 квадратов. Что происходит с ценами на жилье в Европе, говорит руководитель международной выставки недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
17: За последние 10 лет цены на недвижимость в Европе выросли в среднем на 60%. А если мы берем большие города, то где-то и на 100%. Зарплаты в Европе так не выросли. Сейчас купить недвижимость намного сложнее. Такая же ситуация в целом, наверное, была в России, когда ввелась льготная ипотека. Цены выросли аж в 2-2,5 раза за там несколько лет. Здесь можно даже параллели какие-то провести.
18: А насколько сейчас доступно жилье, вот в том числе и для молодых, взрослых в Европе?
17: Оно скорее недоступно, чем доступно. В Европе популярно брать недвижимость в аренду. Ипотеку берут под маленький процент на долгий срок, в основном в молодости выплачивают к старости. Сейчас в Европе пытаются решить эту проблему, выделяя деньги на строительство социального жилья, выделили порядка 50 миллиардов евро, и по оценкам нужно еще 2 раза постолько. Есть другая проблема, это туристы, это краткосрочная аренда, особенно если мы говорим про большие города. Государство пытается контролировать рынок краткосрочной аренды, выдавать лицензии на квартиры. То есть не все квартиры условно можно сдавать под Airbnb. Из-за того, что люди выбирают сдавать долгосрок или краткосрок, в среднем общая цена на аренду недвижимости, она тоже растет, и не все могут даже ее себе позволить в аренду снять.
16: Как пишет Рейтер, Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения для компаний, занимающихся краткосрочной арендой, чтобы решить проблему дефицита доступного жилья в туристических центрах. Власти смогут определять районы, испытывающие нехватку жилья, на основе местного соотношения цены на недвижимость к доходу. Как заявил руководитель исследования Франциско Зилькер, сильнее всего зарождающийся кризис сказывается на тех, кто выходит на рынок недвижимости впервые. Молодые взрослые в Европе вынуждены отказываться от покупки квартиры или снимать жилье в складчину, чтобы выжить. Как пишет Рейтер, молодые европейцы даже вышли на улицы с протестами из-за роста краткосрочной аренды жилья для отдыха. Повезло лишь тем, у кого бабушки и дедушки успели купить квартиру еще в 60-е, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
19: Молодежи мало, поэтому если бабушки и дедушки все время постарались, у молодежи в этом смысле есть перспективы. А для текущей активной жизни ситуация трагическая, потому что даже работая, люди не могут ни покупать, да некоторые и снимать. Все больше и больше входит в практику локосъем, когда снимается большая квартира, и там живут разные люди, тем самым деля участников расхода. Но подобная практика не позволяет создавать семьи и выращивать детей. И улучшения в этом смысле не планируется. В Париже средняя цена квадратного метра порядка 11 тысяч. В хороших районах выше. По статистике порядка 10% жилого фонда в Париже пустует. Эта проблематика уже является одним из поводов для политических дебатов в рамках выборов, которые во Франции будут в следующем году.
16: Надежд на скорое решение кризиса у европейской молодежи пока мало, поэтому приходится переизобретать коммуналки. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
20: Первое в деле.
21: Первое легальное казино «Иль Ридотто» было открыто в 1638 году в Венеции, в церкви святого Моисея. Так власти пытались контролировать расцвет азартных игр в республике. Казино закрылось через полтора века, когда Святой Престол окончательно признал, что игра на деньги – дело богопротивное.
20: Первые в деле. На Бизнес ФМ.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: «Дело вкуса».
0: Катей Калиной.
3: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гостья «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор «Ужин». Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве, в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: 16:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился вечером в четверг, когда стало известно о визите американских представителей Трампа в Москву и Киев с переговорами. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: На ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондовому рынку может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арбузский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
23: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические Минские новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранная валюта будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, ну тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ установил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженных животных обнаружили в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Что означает такая опасность, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
6: Это говорит о том, что при исследовании обнаружено, что увеличилось количество животных, которые заражены вот этой самой бактерией, то есть заражены чумой. Поэтому говорят о повышении эпизоотической активности. Я бы не назвал ее какой-то уж очень опасной, потому что вот эта территория, там каждый год люди заражаются и бывают смертельные случаи. Это инфекция, которая находится в популяции этих животных. Они ведь впадают в спячку и болезнь развивается. А весной люди начинают вымывать этих сусликов из нор и употребляют их в пищу, снимают шкуру. И таким образом они заражаются. Вакцина, которая есть и которая используется, она хорошая вакцина, но дело в том, что она действует короткое время, там, по-моему, год-полтора, и потом надо снова прививаться. Территория эта находится под постоянным контролем и мониторингом и нашими специалистами монгольскими. Поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но в принципе она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасности распространения чумы нет.
2: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Основные носители чумы в этом высокогорном очаге – серые сурки, длиннохвостые суслики и монгольские пичухи. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох, поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. На российской стороне продолжается вакцинация населения в зоне риска. Об этом, при этом санитарно-эпидемиологическую ситуацию Роспотребнадзор называет стабильной. Особые права для умной помощницы.
7: Итоги недели.
2: Нейросети Алиса и AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифра обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментируют в самом Яндексе и какие риски видят эксперты? Об этом Наталья Шашина.
1: Инициатива, по данным источников газеты «Коммерсант», предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева. PR Алисы AI.
7: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
1: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться. Рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
8: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей – читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
1: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифры считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
1: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
24: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
1: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В Москве 16:58, в студии Вероника Романова. Дмитрий Песков прокомментировал отказ Никола Пашиняна выступить на русском языке на саммите ШОС. Решение премьер-министра произносить свою речь на армянском языке Кремль уважает. Но все-таки там не поняли, почему нельзя было выступить на русском, так сказал пресс-секретарь президента. На саммите ШОС, проходившем на прошлой неделе в Бишкеке, руководители Киргизии, России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана выступили на русском языке. А Пашинян оказался единственным представителем страны СНГ, который говорил на своем родном языке. На Филиппинах в море задержали россиянина по подозрению в нарушении миграционного и морского законодательства. Местные рыбаки сообщили властям о подозрительном судне около острова Самар. Сотрудники Национального бюро расследований и береговой охраны задержали парусную яхту под управлением гражданина России. Мужчина, 42-летний москвич, приплыл в одиночку с Маршаловых островов, но у яхты сломался двигатель. Россиянина обвиняют в нарушении законодательства республики. В его паспорте не было штампа Филиппинской миграционной службы о въезде, и его международные сертификаты шкипера и судового водителя маломерного судна истекли в 23-м году. Джанни Инфантино попытается переизбраться в роли президента ФИФА, заявили в Федерации. Он намерен баллотироваться на переизбрание в 27-м году, несмотря на растущее противодействие со стороны УЕФА. Пока ни одного соперника кандидата не появилось. Ранее стало известно, что УЕФА готовит уголовное разбирательство в Швейцарии против президента ФИФА Джанни Инфантино из-за его плана передачи коммерческих прав на крупнейшие турниры ФИФА отдельной компании с последующей продажи доли частным инвесторам. Это могло позволить Инфантино и связанным с ним лицам получать прибыль в ущерб самой организации. 1 августа ФИФА отказался от этого проекта. Позже Инфантино извинился за ошибки при его продвижении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ночь в поезде и снова за стол переговоров. Спецпосланники Трампа, Уитков и Кушнер впервые прибыли с посреднической миссией на Украину. В эти минуты они встречаются с Зеленским. В ней, по данным Рейтер, участвуют также советники по безопасности Британии, Франции и Германии. О чем говорит их присутствие и чего ждать после отъезда западных переговорщиков. Содержательно, конструктивно и предельно откровенно. Так помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал субботние переговоры Уитков и Кушнера с Владимиром Путиным. Западная пресса тем временем гадает, что стоит за аккуратными формулировками Кремля и Белого дома, и анализирует состав участников встречи. По данным Axios, среди них был руководитель санкционного направления Минфина США. Поднебесную за рулем собственного авто на фоне роста популярности поездок в Китай. Среди россиян Москва и Пекин задумались о расширении возможностей для индивидуального туризма. Главное препятствие на данный момент – отсутствие взаимного признания национальных водительских прав. Насколько решаем этот вопрос? Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Киеве проходят переговоры Владимира Зеленского с американской делегацией. Посланники Трампа, Уитков и Кушнер ночью вылетели из Москвы в Польшу, там пересели на поезд и приехали на Украину. Они там впервые. На вокзальном табло в Киеве поезд, на котором прибыли американские переговорщики, был обозначен как «Экспресс мира». В украинской столице помимо Уиткова и Кушнера находятся также советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, сообщает Рейтер со ссылкой на источник. В каких именно встречах они примут участие, не уточняется. Накануне встреча в Кремле президента России и спецпосланников лидера США продлилась более 3 часов. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По его словам, переговорщики серьезно подготовились к визиту, представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Но какие именно, он не уточнил.
4: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уитков и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
2: Юрий Ушаков, помощник президента России. Пресс-служба Белого дома ограничилась небольшим комментарием, заявив, что США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. Слова пресс-службы приводит Рейтер. Западная пресса анализирует скудную информацию о прошедших переговорах и строит догадки.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военное преимущество. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткофа и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московский аэропорт работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уиткоф и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уиткоф и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
2: Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину, почему встреча Путина и Уиткофа с Кушнером... Почему встреча Путина с Уиткофом и Кушнером прошла в красной гостиной Большого Кремлевского дворца? По его словам, российский лидер хотел показать гостям красоты БКД. Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и Уиткоф и Кушнер с симпатией относятся к России, сказал Песков. И он добавил, что наличие расширенной публичной части этой встречи говорит о месседжах, которые президент России считает необходимым послать. Итоги встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками комментирует политолог Георгий Бофт.
11: Тональности и формулировки, которые употребил Ушаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
2: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
11: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
2: Axios пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
11: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна, ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессентом, там тоже обсуждал вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
2: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Вытков и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
11: Госдеп выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Вытков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали в Москве.
2: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
11: Я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а этого и на сторону. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, чего-то достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат Госдепартамент и МИД в более полном формате. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле, то есть еще и с экономикой Украины и России.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца. Покойный американский сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС в Китае, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Рейтинг одобрения.

0: американцы и создал трамфляцию. Сейчас напомню, что 3-4% инфляция и, скорее всего, будет выше. И третье – это нелегальная миграция. Именно борьба с нелегальной миграцией – это, наверное, единственное обещание, которое Трамп выполнил. Действительно, оно близко к нулю. Количество людей, которые уехали в США и подлежат самодепортации и, собственно, ее реализовали, тоже увеличилось, бьет рекорды. Несмотря на достаточно брутальные, жестокие, драматичные рейды ICE, антимиграционные службы. Но, опять же, одного обещания мало, потому что два других он не реализовал. Непонятно, зачем нужна война в Иране. Ни администрация Трампа, ни тем более республиканская партия это объяснить не могут. Более того, американцы никогда не поймут внешнюю военную кампанию, когда растут цены у тебя на земле здесь. Поэтому его рейтинг падает. Что касается долгосрочности перспектив, я думаю, что либо он сохранится на этом уровне, либо еще немножко упадет. Возможно, Трамп будет тем президентом, который установит рекорд вообще среди всех президентов по антирейтингу. Но все будет вершиться на выборах в ноябре в Конгресс. Сенат пока 50 на 50, верхняя палата, а вот нижняя палата представителей, она уходит демократам, и вопрос пока вот с каким процентом. Предположил бы, что после ноября в случае поражения рейтинг может еще сильнее упасть, а и в случае запуска процедуры импичмента тоже может упасть. Единственное, как мог бы поменяться его рейтинг, это если бы по Ирану что-то изменилось и по российско-украинскому конфликту. И вот если бы Трампу удался, допустим, этот маневр, то, возможно, его рейтинги чуть выросли бы, потому что тогда бы он смог еще одно обещание свое сдержать.
1: Павел Дубравский, политолог. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы переизберут всю палату представителей и примерно треть Сената. По тому же опросу, демократы сейчас опережают республиканцев среди зарегистрированных избирателей примерно на 7,5% пунктов. При этом почти половина опрошенных считает, что активное участие Трампа в кампании скорее мешает кандидатам его партии.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7 агент. УГРН 124-770-0673-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября, люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности

0: в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 16, облачно с прояснениями. До 6 вечера действует предупреждение гидрометцентра о возможной грозе. Завтра в городе нас ждут дожди и температура не больше 13 градусов. 17:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Под Иркутском ввели режим ЧС из-за вспышки заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота. В деревнях Бутырки и Коты обнаружили 8 очагов инфекции. Власти связывают ее распространение с нелегальным ввозом животных. Что сейчас происходит на месте, рассказывает журналист из Иркутска Галина Тюрнева.
3: Сейчас с жителями этих двух населенных пунктов работает губернатор, туда выехала правительственная комиссия для того, чтобы проводить разъяснительную работу с людьми. Некоторые телеграм-каналы в Иркутской области начали писать, что в Бутырках якобы изымают мелкий рогатый скот, то есть это овцы и козы. Однако официальных подтверждений от службы ветеринарии нет. Конечно, выставлены блокпосты, все необходимые меры, которые принимаются в случае выявления подобного очага, уже приняты. Нельзя вывозить, заводить животных. Причину тоже назвали, это нелегальный ввоз мелкого рогатого скота на территории. Но, тем не менее, вот говорить о каких-то итогах и последствиях, наверное, пока рано. У нас был примерно такой же эпизод и в феврале 26 года, и в 24 году был такой эпизод. Это коснулось Усольского и Черемховского районов, одних главных сельскохозяйственных районов, в принципе, для Иркутской области. Тогда из-за аналогичной вспышки заболевания был закрыт даже крупнейший молочный завод на некоторое время. Будут ли сейчас такие ограничения, это сказать сложно. Но если мы говорим про два самых ярких очага, это деревня Бутырки и Коты, это по большей части крестьянская ферма. Фермерские хозяйства. Они не промышленно воспроизводят мясо и молоко. Это небольшие подсобные хозяйства.
4: Для человека насколько вирус опасен? Что известно?
3: Для человека вирус не опасен, это совершенно точно. Он опасен только в случае поступления зараженной продукции в пищу. Но, как правило, до этого, конечно, не доходит. Заразиться непосредственно от животного человек не может. А вот другие животные, к сожалению, могут, и заболевание передается между животными достаточно легко, вне зависимости от вида.
2: Галина Тюрнева, журналист из Иркутска. По словам губернатора области Игоря Кобзева, в Бутырках и Котах заразились 96 голов крупного рогатого скота. Больных животных уничтожат. В зоне карантина также проведут внеплановую вакцинацию, а вопрос о компенсациях владельцам хозяйств власти рассмотрят отдельно. Для Бутырок это уже не первая вспышка узелкового дерматита. В 2024 году там также были случаи заражения животных. Тогда инфекцию удалось локализовать. С начала апреля новых очагов в Иркутской области не регистрировали, а в мае карантин. Полностью сняли. Дорога на восток. Россиянам могут разрешить въезд в Китай на машинах. Проект двустороннего соглашения между Москвой и Пекином согласовывает Минтранс. Речь идет о проезде легковых машин до 8 мест через ключевые пункты пропуска в обе стороны. Забайкальск, Пограничный, Краскино, Старо-Цурух-Хатуйский и Каний-Курган. Технических проблем с переходами нет, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин. Остается решить главный вопрос – взаимное признание водительских удостоверений. Сейчас российские права в Китае не принимаются. Чтобы сесть за руль, нужно получать местное удостоверение, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Я сам лично не ездил, но, в принципе, разовые поездки единичные случаются, но это целая история. Нужно оформить ряд документов, и в том числе, на автомобиль. Нужно получить что-то вроде номерных знаков китайских, хотя это не металлические номера, а что-то вроде специального талона. Нужно временное, но официальное китайское водительское удостоверение, плюс, естественно, страховка, прописать маршрутный лист, и обычно людей пускают сопровождающими. А еще нужно оставлять залог в день пересечения границы. И обязательно с китайского банковского счета. Обычно сумма залога равна стоимости автомобиля в Китае. То есть, если предположительно ваш автомобиль какой-то средний в Китае стоит 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей нужно в залог. Невозвратные траты где-то к 100 тысячам рублей, наверное, приближаются. То есть, проехать можно, но это целая история. Поэтому, если все-таки Минтранс договорится о взаимном признании водительских удостоверение на какой-то период времени, конечно, это будет хорошо. Тут я бы на два направления смотрел. Первое – туристическо-коммерческое, когда люди по работе либо с какими-то деловыми целями будут ездить, скорее всего, из близлежащих регионов. И второе направление – это все-таки сугубо туристическое из разных регионов, особенно если можно будет проехать не только через обозначенные пункты перехода, но через другие, через Монголию, например, через Казахстан. Для этого много времени не нужно. У нас с Китаем отношения хорошие. Еще, кстати говоря, неизвестно, кто здесь больше выигрывает. Вполне возможно, что Китай. У китайцев тоже огромное количество дел, которые торгуют у нас всем подряд. То есть любой представитель маленькой какой-то компании сможет из городов Северного Китая, условно из Харбина или того же Пекина, при необходимости пересечь границу на автомобиле, не с целью привезти что-то, а с целью просто вот доехать в ту точку, в которую он хочет. Договориться можно в течение нескольких месяцев, а начать друг другу ездить можно в следующем году.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай в первом полугодии 26-го. Отдельно бьет рекорды турпоток из России в Шанхай. С 2019 года число поездок выросло на 300%, сообщила ТАСС замначальника отдела управления культурой и туризма города Жунжун. Россия вышла на второе место по турпотоку после Южной Кореи. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на турнире в Токио. Золото завоевали Александра Байкова и Дмитрий Козловский, серебро Екатерины Чекмарева и Матвея Янченкова, бронзу взяли Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Впервые за 4.5 года вернулась на международные соревнования Александра Трусова. В Токио выступала под фамилией Игнатова. Она заняла второе место, а бронза досталась еще одной россиянке Анне Фроловой и победила японка Мао Симада. Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: Триумфальное возвращение россиян на международные старты. Пусть Киносита Групп Кап всего лишь челленджер, но путь к выступлению даже на турнире такого уровня был тернистым. И сразу два золота. После победы в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи в парном россияне взяли вообще весь комплект медалей. Чемпионы Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла. Немного меньше на 1 балл и 11 сотых у Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев взяли бронзу. А Александра Трусова стала серебряным призером в соревнованиях женщин. Русская ракета шла четвертой после короткой программы. Ее опережали японки Ами Накаи и Мао Симада. Но в произвольной Трусова, теперь после замужества Игнатова, набрала 146,14 балла. Выше только Симада. А Накаи вне призовой тройки. Бронзу взяла еще одна россиянка Анна Фролова. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич высоко оценила успехи россиян.
7: Про выступление Трусовой можно сказать только одно. Она просто героиня. Она, по сути, первая и единственная фигуристка, которая после родов вышла и сделала четверной прыжок на соревнованиях. Поэтому здорово, что у нее получилось взять сразу серебряную медаль, и кажется, что это только начало. По поводу парного катания тоже могу сказать только хорошие вещи. И несмотря на всю критику, которая свалилась на некоторых в интернете, на тех же Байкова-Козловских, что они получили намного ниже балла, чем в России. В конце концов, всех только начало сезона. Саша с Димой короткую программу поставили только 3 недели назад. Откуда вообще здесь может быть какая-то скатанность, идеальная точность всех элементов? Это вопрос риторический. Самое главное, что они вышли, показали себя и будут и дальше набирать рейтинг и напоминать публике, что российские пары вернулись. Говорить о каких-то перспективах, в частности, что участие в челленджерах может помочь попасть на этапы гран-при, сейчас очень тяжело, потому что такие реальные шансы есть только у Влада Дикиджи после победы. И у Пети Гуменника за счет выступления на Олимпиаде и наличия хоть какого-то рейтинга. В парном катании все очень сложно, и об этом я бы сейчас не думала. Самое главное, что мы вернулись и показали, что мы все еще здесь, владеем четверными выбросами, мы владеем четверными прыжками и будем и дальше удивлять.
6: Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира, тренер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с Бизнес ФМ отметил высокий уровень конкуренции в женском катании.
8: Именно в женском одиночном катании состав был очень представительный, потому что мы знаем, что японки, они одни из законодателей, поэтому поэтому серебро Саши вдвойне ценно, потому что именно в женском катании конкуренты были достаточно сильные, что нельзя сказать про другие виды.
6: Накануне три золотые медали на этапе Гран-при в Бангкоке завоевали юниоры. В одиночном катании первыми стали Лев Лазарев и София Дзепко. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Все победители отобрались в финал юниорского Гран-при. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Ведомство США раз за разом говорило журналистам, что так называемая «База 51» — это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян.
12: Теории заговора на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону получила повреждения во время ночной атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе учреждения. В здании выбило стеклопакеты. Точный размер ущерба пока устанавливается. Из-за повреждений учреждение временно приостановило работу. Донская государственная публичная библиотека – это крупнейшая библиотека Ростовской области. Она входит в число заметных культурных учреждений региона. Атака произошла минувшей ночью. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, над регионом было уничтожено около 30 БПЛА. В Ростове пострадали 4 человека, в том числе 2 детей. За пределами города обломки БПЛА повредили локомотив пассажирского поезда в Чертковском районе. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава управления организации. По ее словам, таким образом она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. На неделе ее задержали и предъявили обвинение в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Заявление Маниавы появилось в ее телеграм-канале. Его разместили друзья, так как ей самой по решению суда запрещено пользоваться интернетом. Основательница хосписа подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Маниаву задержали 2 сентября. Она не признала вину. Суд не стал арестовывать ее и назначил запрет определенных действий. Траты на фитнес у россиян летом в среднем составили около 5000 рублей. Средний чек в фитнес-клубах и спортивных центрах у мужчин оказался существенно выше, чем у женщин – 6000 против 4200. Мужчины также тратили больше женщин на обновление спортивного гардероба. Это следует из исследования банка «Русский стандарт». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
13: Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону после налета БПЛА введен режим ЧС. Эвакуированы жители двух многоквартирных домов, попавших под разрушительные удары. Есть пострадавшие. Люди рассказывают, что было очень страшно. Взрывы гремели всю ночь. Воздушная тревога объявлялась и в Рязанской области. Там было атаковано промышленное предприятие. Уйти, чтобы остаться. Александр Вучич в преддверии отставки с поста президента выдвинут однопартийцами кандидатом в премьер-министры. В случае победы на выборах он собирается сократить состав правительства и увеличить рабочий день министров. А еще, как считают наблюдатели, урезать полномочия будущего президента, чтобы по-прежнему оставаться человеком номер один в Сербии. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию. А больше трети жителей Европы не хватает денег даже на аренду такого скромного жилья. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4. В Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив. Из-за этого задержки междугородних поездов достигали 3 часов. Сейчас, как сообщил губернатор области, движение возобновлено. Минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека, среди них 2 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
14: Повреждения очень тяжелые дома. Эвакуированы жильцы. Крыша снесена. Повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая. Очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация. Там тяжелая операция была. Ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета 4:00 утра, 4:30, вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают. Вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. Опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит. Там сосновые леса в Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно. Особенно если, не дай Господь, ветер это перекинется на верховой пожар, то выгорит все. Люди дежурят, причем поехать не везде можно в лесу. То, что вот потушили, оно продолжает дымиться, это все представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, суша великая, дождей нет.
4: Что еще в рамках режима ЧС? Положено делать, не положено?
14: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается и там длительных согласований. Люди нуждаются в помощи, в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу, даже только слова сказать, так, жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести, как-то успокоить. Ну, это огромная работа, и она делается быстро. Еще начали уже определять. Сейчас главное это успокоить людей.
4: А где размещают?
14: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
2: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Ударом подверглась и Рязанская область. На одном из предприятий после атаки БПЛА произошел пожар. Также обломки беспилотников повредили 2 жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. Один человек пострадал, ему оказывается медпомощь, сообщил губернатор Павел Малков. По его данным, над областью были сбиты более 50 дронов. Продолжает САПКОР российской газеты в Рязанской области Елена Шулепова.
15: Такое количество беспилотников в Рязанской области еще не было, то есть это впервые. Но, тем не менее, все, в общем-то, успешно были отражены. К сожалению, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани, в областном центре, а в Сапожковском районе произошло возгорание на одном предприятии. Идет ликвидация последствий. На данный момент известно лишь то, что эвакуации жителей ниоткуда не было. Вообще в Рязани ситуация довольно спокойная, и, конечно, люди обмениваются информацией между собой, ну, слышали звуки звуки сирены и звуки работающих противовоздушной обороны. Но все, в общем-то, довольно спокойно. И главный такой посыл – наши хорошо работают.
4: По поводу жилых домов, собственно говоря, эвакуация не потребовалась, да? То есть повреждения не носили такого характера?
15: Нет такой информации никакой. Если бы была эвакуация или МЧС, или губернатор, ну кто-нибудь уже на это время сообщил. Не было ничего. Не факт, что это вообще многоквартирный дом. Можно добавить, что вот военные эксперты предполагают, что атака велась с территории Харьковской или Сумской области.
4: Предполагать про предприятие мы можем, вот не называется, но часто можем предполагать, судя по зоне. Это не НПЗ, что-то известно о нем?
15: Нет, пока что не неизвестно, скажем так. Сапожковский район, он достаточно далеко находится от Рязани, то есть это не рядом, не близко. Я не знаю, что они там искали.
2: Елена Шулепова, сапко российской газеты в Рязанской области. Также в Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщал региональный оперштаб. Всего за ночь силы ПВО перехватили, уничтожили 258 украинских БПЛА, сообщила Минобороны. Президент Сербии Александр Вучич официально стал кандидатом в премьер-министры республики. Руководство правящей прогрессивной партии единогласно проголосовало за его выдвижение. Внеочередные парламентские выборы состоятся 25 октября. Об их проведении Вучич объявил еще в декабре прошлого года после массовых студенческих волнений. Если сербская прогрессивная партия сохранит большинство, Александр Вучич станет премьер-министром, он получит больше власти внутри страны, чем на президентском посту. На парламентских выборах у Вучича хорошие шансы, рассказал нам сербский журналист Бошко Иванович.
13: Сербская прогрессивная партия может победить на выборах для парламента, но будет трудно, на мой взгляд, на президентских выборах, потому что Ивица Дачич будет баллотироваться на пост президента, а он знаком с тем, как человек, который русофил, который говорит по-русски. Это будет очень важно обычными людьми, понимаете, президент Сербии имеет маленькую власть, настоящую власть, имеет председатель правящей партии, что сегодняшний премьер-министр какой-то врач. Никто не знает, почему его Вучич выбирал за...
4: С точки зрения отношений с Россией, курс Вучича многие называют почти пророссийским. Если президентом будет человек не от партии Вучича, правильно ли понимать, что вот его задел в отношениях с Россией, он будет потерян? Да-да-да. Есть какие-то партии, кроме партии Вучича, которые доброжелательно настроены по отношению к России?
13: Слушайте, когда был Зеленский в Белграде, футбольные фанаты повесили какой-то лозунг, на котором было написано «Ты обнимаешься с нацистом». А в этот день я посмотрел кучу каких-то футбольных фанатов по Белграду, было с российским флагом. Сербии, я могу сказать, что они русофили на 80%. Постоянно так говорю, что если бы баллотировался на пост президента Сербии Владимир Владимирович Путин, он бы победил в первом туре без проблем.
2: Сербский журналист Бошко Иванович. Александр Вучич уже занимал пост премьер-министра с 14 по 17 год. Затем он стал президентом республики, а в 22 году его переизбрали на второй срок, который истекает в следующем году. По Конституции Сербии одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию, а 39% жителей Европы не могут даже арендовать жилье такого размера. Подробнее Екатерина Штрыкова.
16: Согласно исследованию Венского технического университета, опубликованного в научном журнале Journal of Maps, сильнее всего от назревающего кризиса страдают густонаселенные районы Европы. Парижу, Берлину и Мадриду не помогают даже высокие по сравнению с провинциями зарплаты. В основу исследования легли более 20 миллионов объявлений о продаже недвижимости в 30 странах. В итоге исследователи рассчитали, какое жилье можно купить в ипотеку на 30 лет, отдавая на выплаты треть среднего дохода по региону. Более 70% населения проживает в районах, где такой бюджет позволяет купить не более 75 квадратов. Что происходит с ценами на жилье в Европе, говорит руководитель международной выставки недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
17: За последние 10 лет цены на недвижимость в Европе выросли в среднем на 60%. А если мы берем большие города, то где-то и на 100%. Зарплаты в Европе, так не выросли. Сейчас купить недвижимость намного сложнее. Такая ситуация в целом, наверное, была в России, когда ввелась льготная ипотека, цены выросли аж в два с половиной раза за там несколько лет. Здесь можно даже параллели какие-то провести.
18: А насколько сейчас доступно жилье, вот в том числе и для молодых взрослых в Европе?
17: Оно скорее недоступно, чем доступно. В Европе популярно брать недвижимость в аренду. Ипотеку берут под маленький процент на долгий срок, в основном в молодости выплачивают к старости. Сейчас в Европе пытаются решить эту проблему, выделяют деньги на строительство социального жилья, выделили порядка 50 миллиардов евро, и по оценкам нужно еще два раза по столько. Есть другая проблема, это туристы, это краткосрочная аренда, особенно если мы говорим про большие города. Государство пытается контролировать рынок краткосрочной аренды, выдавать лицензии на квартиры, то есть не все квартиры условно можно сдавать под Airbnb. Из-за того, что люди выбирают сдавать долгосрок или краткосрок, в среднем общая цена на аренду недвижимости, она тоже растет, и не все могут даже ее себе позволить в аренду снять.
16: Как пишет Рейтер, Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения для компаний, занимающихся краткосрочной арендой, чтобы решить проблему дефицита доступного жилья в туристических центрах. Власти смогут определять районы, испытывающие нехватку жилья, на основе местного соотношения цены на недвижимость к доходу. Как заявил руководитель исследования Франциско Зилькер, сильнее всего зарождающийся кризис сказывается на тех, кто выходит на рынок недвижимости впервые. Молодые взрослые в Европе вынуждены отказываться от покупки квартиры или снимать жилье в складчину, чтобы выжить. Как пишет Рейтер, молодые европейцы даже вышли на улицы с протестами из-за роста краткосрочной аренды жилья для отдыха. Повезло лишь тем, у кого бабушки и дедушки успели купить квартиру еще в 60-е, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
19: Молодежи мало, поэтому если бабушки и дедушки все время постарались, у молодежи в этом смысле есть перспективы. А для текущей активной жизни ситуация трагическая, потому что даже работая, люди не могут ни покупать, да некоторые и снимать. Все больше и больше входит в практику локосъем, когда снимается большая квартира, и там живут разные люди, тем самым деля участников расхода. Но подобная практика не позволяет создавать семьи и выращивать детей. И улучшения в этом смысле не планируется. В Париже средняя цена квадратного метра порядка 11 тысяч. В хороших районах выше. По статистике порядка 10% жилого фонда в Париже пустует. Эта проблематика уже является одним из поводов для политических дебатов в рамках выборов, которые во Франции будут в следующем году.
16: Надежд на скорое решение кризиса у европейской молодежи пока мало, поэтому приходится переизобретать коммуналки. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо? Услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
21: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
22: Нюта Федермессер
0: общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом говорит со мной вслух про проявление собственной уязвимости.
3: В принятии собственной уязвимости и в том, чтобы позволить другим видеть свою уязвимость, в этом невероятная мощь и сила. Неуязвимых же не бывает, да, то есть когда ты создаешь ощущение неуязвимости у других, ты ряд людей провоцируешь на поиски и начинаешь там прятать, камуфлировать. А зачем? Зачем? Может быть, это не так страшно сказать вслух, там, что я боюсь одиночества, что я боюсь быть плохой, и все, что я делаю, во многом я делаю для того, чтобы оправдывать все время и рассказывать своим умершим родителям, что я стараюсь, посмотрите, похвалите меня. Но мне кажется, для моего характера большой шаг, что я на работе научилась не в приказном порядке говорить, а говорить: помогите мне вот это сделать хорошо, я без вас не справлюсь. А потом я еще вижу, как это на других влияет. Вот когда ты говоришь, я без вас не справлюсь, это так людям самооценку повышает, невероятно. Повышает ощущение собственной значимости у каждого, кто считал себя, может быть, недооцененным, недопохваленным, недопрофессиональным. У многих же синдром отличника и синдром самозванца одновременно.
0: Нюта Фидермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
2: 17:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился вечером в четверг, когда стало известно о визите американских представителей Трампа в Москву и Киев с переговорами. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
22: На ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. Рубль может незначительно укрепиться на предстоящей неделе, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне $95-$100 за баррель, но все-таки я думаю, что $100 за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арий Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Авелев.
23: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богатые геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев. Возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно явно не планирует увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранная валюта будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше. Соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, ну тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
2: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликует операционные результаты за август. На выходные понедельник ЦБ установил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженных животных обнаружили в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Что означает такая опасность, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
5: Это говорит о том, что при исследовании обнаружено, что увеличилось количество животных, которые заражены вот этой самой бактерией, то есть заражены чумой. Поэтому говорят о повышении эпизоотической активности. Я бы не назвал ее какой-то уж очень опасной, потому что вот эта территория, там каждый год люди заражаются и бывают смертельные случаи. Это инфекция, которая находится в популяции этих животных. Они ведь впадают в спячку, и болезнь развивается. А весной люди начинают вымывать этих сусликов из нор и употребляют их в пищу, снимают шкуру, и таким образом они заражаются. Вакцина, которая есть и которая используется, она хорошая вакцина, но дело в том, что она действует короткое время, там, по-моему, год-полтора, и потом надо снова прививаться. Территория-то находится под постоянным контролем и мониторингом, и нашими специалистами, и монгольскими, поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но, в принципе, она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасности распространения чумы нет.
2: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова. Основные носители чумы в этом высокогорном очаге – серые сурки, длиннохвостые суслики и монгольские пичуги. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох, поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. На российской стороне продолжается вакцинация населения в зоне риска. При этом санитарно-эпидемиологическую ситуацию Роспотребнадзор называет стабильной.
6: Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И
11: вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Открытие бара Васи Ложкина в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музее есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова-Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский сприц, лемон-пай, дружный пенициллин и коктейль «Кока-рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе, имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 17.58, в студии Вероника Романова. В Киеве завершен первый раунд переговоров Владимира Зеленского и спецпосланников из США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Во втором раунде принимают участие представители европейских стран. По завершению первой части встречи Кушнер выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Американские переговорщики прибыли в украинскую столицу сегодня утром на поезде из Польши, а накануне они встречались с Владимиром Путиным в Кремле. Сокращение американского финансирования ООН и гуманитарных программ привело к борьбе за размещенные в Женеве международные организации, пишет Financial Times. Австрия, Франция, Германия, Италия, Испания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты предлагают учреждениям и их сотрудникам переехать на их более дешевые площадки, тем самым укрепляя свои амбиции стать новыми дипломатическими центрами, говорится в статье. Кризис начался после того, как администрация Трампа заморозила большую часть иностранной помощи США, вышла из Всемирной организации здравоохранения и прекратила финансирование нескольких структур ООН. Другие страны также сокращают взносы и увеличивают расходы на оборону. Организация вынуждена увольнять сотрудников, замораживать найм, переносить рабочие места из дорогой Женевы. Так, часть подразделений Всемирной организации здравоохранения уже перевелась во французский Лион. ЮНИСЕФ переносит в Рим около 290 рабочих мест. Международная организация труда рассматривает перевод нескольких сотен должностей в итальянский Турин. В Женеве находится около 40 международных организаций, 180 депмиссий, более 400 НКО. Они приносят местной экономике около 5 миллиардов долларов в год. Порноиндустрию могут легализовать на Украине для пополнения бюджета. По словам депутатов, это принесет до 25 миллионов долларов в год, чего хватит примерно на 30 тысяч дронов. Законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ночь в поезде. И снова за стол переговоров спецпосланники Трампа. Уитков и Кушнер впервые прибыли с посреднической миссией на Украину. Они уже провели два раунда переговоров с Зеленским. В эти минуты начинается третий с участием советников по безопасности Британии, Франции и Германии. О чем говорит их присутствие и чего ждать после отъезда западных переговорщиков. Содержательно, конструктивно и предельно откровенно. Так помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал субботние переговоры Уиткова и Кушнера с Владимиром Путиным. Западная пресса тем временем гадает, что стоит за аккуратными формулировками Кремля и Белого дома, и анализирует состав участников встречи. По данным Аксия, среди них был руководитель санкционного направления Минфина США. Поднебесную за рулем собственного авто. На фоне роста популярности поездок в Китай среди россиян, Москва и Пекин задумались о расширении возможностей для индивидуального туризма. Главное препятствие на данный момент – отсутствие взаимного признания национальных водительских прав. Насколько решаем этот вопрос? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп хочет создать условия для долгосрочного мира на Украине, заявил посланник американского президента Кушнер, который вместе со Стивом Уиткофом участвует сейчас в переговорах в Киеве. Вашингтон интересует именно устойчивый мир, а не временное прекращение боевых действий, подчеркнул Кушнер. К этому моменту в Киеве прошло уже два раунда консультаций, дальше к переговорам подключатся европейцы, заявил Зеленский. По данным Рейтера, речь идет о советниках по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков заявил, что американская сторона оптимистично настроена и готовы продолжать работу столько, сколько потребуется. Накануне в Кремле встреча президента России и спецпосланников лидера США продлилась более 3 часов. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной и предельно откровенной. По его словам, переговорщики представили ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Какие именно, он не уточнил.
10: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уитков и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждали экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американский проект. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
2: Юрий Ушаков, помощник президента России. Пресс-служба Белого дома ограничилась небольшим комментарием комментариям, заявив, что США и Россия в ходе встречи обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели. Слова пресс-службы приводит Рейтер. Западная пресса анализирует скудную информацию о прошедших переговорах и строит догадки.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военное преимущество. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткоф и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московский аэропорт работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уиткоф и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уиткоф и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
2: Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину, почему встреча Путина с Уиткофом и Кушнером прошла в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. По его словам, российский лидер хотел показать гостям красоты БКД. «Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и Уиткоф и Кушнер с симпатией относятся к России», — сказал Песков. И он добавил, что наличие расширенной публичной части этой встречи говорит о месседжах, которые президент России считает необходимым послать. Итоги встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками комментирует политолог Георгий Бофт.
4: Тональности и формулировки, которые употребил Ушаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
2: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
4: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
2: Axios пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
4: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна. Ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессом, там тоже обсуждал вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
2: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Уиткоф и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
4: Госдеп выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Уиткоф и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали в Москве.
2: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
4: Я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, еще достичь. Но и с российской стороны ведь есть интересы. интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат Госдепартамент и МИД в более полном формате. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле, то есть еще и с экономикой Украины и России.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца. Покойный американский сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС в Китае, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 33%. Это минимум в вопросах Financial Times с мая этого года. Еще месяц назад показатель составлял 35%. Среди республиканцев поддержка президента снизилась до 72%. И это тоже антирекорд. Почему Трамп теряет голоса и ждет ли его дальнейшее падение рейтинга, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: Падение рейтинга Трампа обусловлено сразу несколькими причинами. Первое – это нереализация обещаний, которые он давал во время своей избирательной платформы 2024 года, а именно миротворчество, а именно мир во всем мире, сокращение конфликтов, а не начать новых. И второе, это спасение американской экономики, уничтожение байденфляции. Трамп не смог избавиться от байденфляции и создал трампфляцию. Сейчас напомню, что 3-4% инфляция и, скорее всего, будет выше. И третье, это нелегальная миграция. Именно борьба с нелегальной миграцией, наверное, единственное обещание, которое Трамп выполнил. Действительно, оно близко к нулю. Количество людей, которые уехали в США и подлежат самодепортации и, собственно, ее реализовали, тоже увеличилось, бьет рекорды. Несмотря на достаточно брутальные, жестокие, драматичные рейды ICE, антимиграционные службы. Но, опять же, одного обещания мало, потому что два других он не реализовал. Непонятно, зачем нужна война в Иране. Ни администрация Трампа, ни тем более республиканская партия это объяснить не могут.

0: еще одно обещание свое сдержать.
1: Павел Дубравский, политолог. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы переизберут всю палату представителей и примерно треть Сената. По тому же опросу, демократы сейчас опережают республиканцев среди зарегистрированных избирателей примерно на 7,5% пунктов. При этом почти половина опрошенных считает, что активное участие Трампа в кампании скорее мешает кандидатам его партии.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
4: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был «Арсенал» или «Ман-Сити», то все было бы как обычно. Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних двух сезонах 17-е место и еле избежавшая ухода в чемпионшип. Второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспер умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов и Ван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Амар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить. А уж моментально это точно не получится. Им нужно почувствовать друг друга и выработать общую канву игры. У нового тренера Тоттенхэма, итальянца Роберто де Зерби, задача непростая. Свои два первых матча на старте этого сезона шпоры проиграли, не забив ни одного мяча. Выводы делать преждевременно, но может получиться, что только большими деньгами команду на правильный курс не вырулить. Понадобится и изменение культуры внутри клуба.
3: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
1: В столице плюс 14, облачно, с прояснениями, местами идут дожди, лить с неба будет и завтра, днем в понедельник температура поднимется не выше 13 градусов. 18:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Под Иркутском ввели режим ЧС из-за вспышки заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота. В деревнях Бутырки и Коты обнаружили 8 очагов инфекции. Власти связывают ее распространение с нелегальным ввозом животных. Что сейчас происходит на месте, рассказывает журналист из Иркутска Галина Тюрнева.
6: Сейчас с жителями этих двух населенных пунктов работает губернатор, туда выехала правительственная комиссия для того, чтобы проводить разъяснительную работу с людьми. Некоторые телеграм-каналы в Иркутске

0: области начали писать, что в Бутырках якобы изымают мелкий рогатый скот, то есть это овцы и козы. Однако официальных подтверждений от службы ветеринарии нет. Конечно, выставлены блокпосты, все необходимые меры, которые принимаются в случае выявления подобного очага, уже приняты. Нельзя вывозить, заводить животных. Причину тоже назвали, это нелегальный ввоз мелкого рогатого скота на территории. Но, тем не менее, вот говорить о каких-то итогах и последствиях, наверное, пока рано. У нас был примерно такой же эпизод и в феврале 26 года, и в 24 году был такой эпизод. Это коснулось Усольского и Черемховского районов, одних из главных сельскохозяйственных районов, в принципе, для Иркутской области. Тогда из-за аналогичной вспышки заболевания был закрыт даже крупнейший молочный завод на некоторое время. Будут ли сейчас такие ограничения, то сказать сложно. Но если мы говорим про два самых ярких очага, это деревня Бутырки и Коты, это по большей части крестьянско-фермерские хозяйства. Они не промышленно воспроизводят мясо и молоко, это небольшие подсобные хозяйства.
1: Для человека насколько вирус опасен, что известно?
0: Для человека вирус не опасен, это совершенно точно. Он опасен только в случае поступления зараженной продукции в пищу, но, как правило, до этого, конечно, не доходит. Заразиться непосредственно от животного человек не может. А вот другие животные, к сожалению, могут, и заболевание передается между животными достаточно легко, вне зависимости от вида.
2: Галина Тюрнева, журналист из Иркутска. По словам губернатора области Игоря Кобзева, в Бутырках и Котах заразились 96 голов крупного рогатого скота. Больных животных уничтожат. В зоне карантина также проведут внеплановую вакцинацию, а вопрос о компенсациях владельцам хозяйств власти рассмотрят отдельно. Для Бутырок это уже не первая вспышка узелкового дерматита. В 2024 году там также были случаи заражения животных. Тогда инфекцию удалось локализовать. С начала апреля новых очагов в Иркутской области не регистрировали, а в мае карантин полностью сняли. Дорога на восток. Россиянам могут разрешить въезд в Китай на машинах. Проект двустороннего соглашения между Москвой и Пекином согласовывает Минтранс. Речь идет о проезде легковых машин до 8 мест через ключевые пункты пропуска в обе стороны. Забайкальск, Пограничный, Краскино, Старо-Цурухатуйский и Каний-Курган. Технические проблемы с переходами нет, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин. Остается решить главный вопрос – взаимное признание водительских удостоверений. Сейчас российские права в Китае не принимаются. Чтобы сесть за руль, нужно получать местное удостоверение, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Я сам лично не ездил, но, в принципе, разовые поездки единичные случаются, но это целая история. Нужно оформить ряд документов, и в том числе, на автомобиль. Нужно получить что-то вроде номерных знаков китайских, хотя это не металлические номера, а что-то вроде специального талона. Нужно временное, но официальное китайское водительское удостоверение, плюс, естественно, страховка, прописать маршрутный лист, и обычно людей пускают сопровождающими. А еще нужно оставлять залог в день пересечения границы. И обязательно с китайского банковского счета. Обычно сумма залога равна стоимости автомобиля в Китае. То есть, если предположительно ваш автомобиль какой-то средний в Китае стоит 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей нужно в залог. Невозвратные траты где-то к 100 тысячам рублей, наверное, приближаются. То есть, проехать можно, но это целая история. Поэтому, если все-таки Минтранс договорится о взаимном признании водительских удостоверений на какой-то период времени, конечно, это будет хорошо. Тут я бы на два направления смотрел. Первое — туристическо-коммерческое, когда люди по работе либо с какими-то деловыми целями будут ездить, скорее всего, из близлежащих регионов. И второе направление — это все-таки сугубо туристическое из разных регионов, особенно если можно будет проехать не только через обозначенные пункты перехода, но через другие. Через Монголию, например, через Казахстан. Для этого много времени не нужно. У нас с Китаем отношения хорошие. Еще, кстати говоря, неизвестно, кто здесь больше выигрывает. Вполне возможно, что Китай. У китайцев тоже огромное количество дел, которые торгуют у нас всем подряд. То есть любой представитель маленькой какой-то компании сможет из городов Северного Китая, условно из Харбина или того же Пекина, при необходимости пересечь границу на автомобиле, не с целью привезти что-то, а с целью просто вот доехать в ту точку, которую он хочет. Договориться можно в течение нескольких месяцев, а начать друг к другу ездить можно в следующем году.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай в первом полугодии 26-го. Отдельно бьет рекорды турпоток из России в Шанхай. С 2019 года число поездок выросло на 300%, сообщила ТАСС замначальника отдела управления культурой и туризма города Жунжун. Россия вышла на второе место по турпотоку после Южной Кореи. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на турнире в Токио. Золото завоевали Александра Байкова и Дмитрий Козловский, серебро Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова, бронзу взяли Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Впервые за 4,5 года вернулась на международные соревнования Александра Трусова. В Токио выступала под фамилией Игнатова. Она заняла второе место, а бронза досталась еще одной россиянке Анне Фроловой и победила японка Мао Симада. Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес. Бизнес-ФМ.
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Триумфальное возвращение россиян на международные старты. Пусть Киносита Групп Кап всего лишь челленджер, но путь к выступлению даже на турнире такого уровня был тернистым. И сразу два золота. После победы в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи в парного россияне взяли вообще весь комплект медалей. Чемпионы Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла. Немного меньше на 1 балл и 11 сотых у Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев взяли бронзу. А Александра Трусова стала серебряным призером в соревнованиях женщин. Русская ракета шла четвертой после короткой программы. Ее опережали японки Ами Накаи и Мао Симада. Но в произвольной Трусова, теперь после замужества Игнатова, набрала 146,14 балла. Выше только Симада. А Накаи вне призовой тройки. Бронзу взяла еще одна россиянка Анна Фролова. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич высоко оценила успехи россиян.
6: Про выступление Трусовой можно сказать только одно. Она просто героиня. Она, по сути, первая и единственная фигуристка, которая после родов вышла и сделала четверной прыжок на соревнованиях. Поэтому здорово, что у нее получилось взять сразу серебряную медаль, и кажется, что это только начало. По поводу парного катания тоже могу сказать только хорошие вещи. И несмотря на всю критику, которая свалилась на некоторых в интернете, на тех же Байкова-Козловских, что они получили намного ниже балла, чем в России. В конце концов, всех только начало сезона. Саша с Димой короткую программу поставили только 3 недели назад. Откуда вообще здесь может быть какая-то скатанность, идеальная точность всех элементов? Это вопрос риторический. Самое главное, что они вышли, показали себя и будут и дальше набирать рейтинг и напоминать публике, что российские пары вернулись. Говорить о каких-то перспективах, в частности, что участие в челленджерах может помочь попасть на этапы гран-при, сейчас очень тяжело, потому что такие реальные шансы есть только у Влада Дикиджи после победы. И у Пети Гуменника за счет выступления на Олимпиаде наличие хоть какого-то рейтинга. В парном катании все очень сложно, и об этом я бы сейчас не думала. Самое главное, что мы вернулись и показали, что мы все еще здесь, владеем четверными выбросами, мы владеем четверными прыжками и будем и дальше удивлять.
5: Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира, тренер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с Бизнес-ФМ отметил высокий уровень конкуренции в женском катании.
7: Именно в женском одиночном катании состав был очень представительный, потому что мы знаем, что японки, они одни из законодателей, поэтому серебро Саши вдвойне ценно, потому что именно в женском катании конкуренты были достаточно сильные, что нельзя сказать про другие виды.
5: Накануне 3 золотые медали на этапе Гран-при в Бангкоке завоевали юниоры. В одиночном катании первыми стали Лев Лазарев и София Дзепко. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Все победители отобрались в финал юниорского Гран-при. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет не окончательно разорившись выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики Домклик, малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург 22,1% и Ленинградская область 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В Москве 18:28, студия Вероника Романова. Джаред Кушнер во время переговоров в Киеве заявил о необходимости добиться долгосрочного устойчивого мира. Речь не только о том, чтобы понять, как закончить нынешнюю войну, но и о том, как создать правильные условия и договоренности для устойчивого мира. Дональд Трамп очень решительно настроен увидеть конец этому военному конфликту. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что переговоры с американской делегацией в Киеве уже перешли ко второму раунду. В нем принимают участие советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. В первой части встречи участвовали Владимир Зеленский, спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер. Накануне американцы провели трехчасовые переговоры в Кремле с Владимиром Путиным. Лавина накрыла группу альпинистов в Кабардино-Балкарии. Погибли 2 человека, пострадали 3. Еще 10 человек ищут спасатели, сообщают в МЧС. Снег рухнул с горы Межирги в Бетингийское ущелье, где в этот момент находилась группа из 15 альпинистов. Сейчас готовится к вылету вертолет Ми-8. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Состояние Лоренсона оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007 году. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону после налета БПЛА введен режим ЧС. Эвакуированы жители 2 многоквартирных домов, попавших под разрушительные удары. Есть пострадавшие. Люди рассказывают, что было очень страшно. Взрывы гремели всю ночь. Воздушная тревога объявлялась и в Рязанской области. Там было атаковано промышленное предприятие. Россия отправила на Украину бандероли. Речь идет о высокоманевренной БПЛА-ракете, способной двигаться на предельно малых высотах. Это делает ее практически невидимой для средств обнаружения. Какими еще преимуществами обладает беспилотная ракета? Мы спросили у военных экспертов. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию. А больше трети жителей Европы не хватает денег даже на аренду такого скромного жилья. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4. В Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив. Из-за этого задержки междугородних поездов достигали 3 часов. Сейчас, как сообщил губернатор области, движение возобновлено. Минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека, среди них 2 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
10: Повреждения очень тяжелые дома. Эвакуированы жильцы. Крыша снесена. Повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая. Очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация. Там тяжелая операция была. Ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета. 4:00 утра, 4:30, вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают. Вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. Опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит. Там сосновые леса в Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно. Особенно если, не дай Господь, ветер это перекинется на верховой пожар, то выгорит все. Люди дежурят, причем поехать не везде можно в лесу. То, что вот потушили, оно продолжает дымиться, это представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, сушь великая, дождей нет.
1: Что еще в рамках режима ЧС? Положено делать, не положено?
10: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается это длительных согласований. Люди нуждаются в помощи, в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу. Так что только слова сказать, так, жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести, как-то успокоить. Ну, это огромная работа, и она делается быстро. Ущерб начали уже определять. Сейчас главное это успокоить людей.
1: А где размещают?
10: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
2: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время». Ударом подверглась и Рязанская область. На одном из предприятий после атаки БПЛА произошел пожар. Также обломки беспилотников повредили 2 жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. 1 человек пострадал, ему оказывается медпомощь. По его данным, по данным губернатора области Павла Малкова, над областью были сбиты более 50 дронов, продолжает собственный корреспондент российской газеты в Рязанской области Елена Шулепова.
11: Такое количество беспилотников в Рязанской области еще не было, то есть это впервые. Но, тем не менее, все, в общем-то, успешно были отражены. К сожалению, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани, в областном центре, а в Сапожковском районе произошло возгорание на одном предприятии. Идет ликвидация последствий. На данный момент известно лишь то, что эвакуации жителей ниоткуда не было. Вообще в Рязани ситуация довольно спокойная, и, конечно, люди обмениваются информацией между собой, но слышали звуки сирены и звуки работающих противовоздушной обороны. Но все, в общем-то, довольно спокойно, и главный такой посыл – наши хорошо работают.
1: По поводу жилых домов, собственно говоря, эвакуация не потребовалась, да? То есть повреждения не носили такого характера?
11: Нет такой информации никакой. Если бы была эвакуация или МЧС, или губернатор, ну кто-нибудь уже на это время сообщил. Не было ничего. Не факт, что это вообще многоквартирный дом. Можно добавить, что вот военные эксперты предполагают, что атака велась с территории Харьковской или Сумской области.
1: Предполагать про предприятие мы можем, вот не называется, но часто можем предполагать, судя по зоне. Это не НПЗ, что-то известно о нем?
11: Нет, пока что не неизвестно, скажем так. Сапожковский район, он достаточно далеко находится от Рязани, то есть это не рядом, не близко. Я не знаю, что они там искали.
2: Елена Шулепова, Сапко, российской газеты в Рязанской области. Также в Белгородской области 1 человек погиб, еще 1 пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщал региональный оперштаб. Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА. Это информация Минобороны. Российскую БПЛА-ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, пишет украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» называется длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут в направлении цели, она остается незаметной для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения. Об особенностях БПЛА-ракеты «Бандероли» рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у «Бандероли» со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте, на такой высоте ее с учетом скорости невозможно перехватить.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатную ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт», известная по разведывательно-ударным беспилотникам «Орион» и «Находец». Носителями выступают БПЛА «Орион», закрепляются на внешнем подвесе вертолеты Ми-8-28Н. В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию, а 39% жителей Европы не могут даже арендовать жилье такого размера. Подробнее Екатерина Штрыкова.
13: Согласно исследованию Венского технического университета, опубликованного в научном журнале Journal of Maps, сильнее всего от назревающего кризиса страдают густонаселенные районы Европы. Парижу, Берлину и Мадриду не помогают даже высокие по сравнению с провинциями зарплаты. В основу исследования легли более 20 миллионов объявлений о продаже недвижимости в 30 странах. В итоге исследователи рассчитали, какое жилье можно купить в ипотеку на 30 лет, отдавая на выплаты треть среднего дохода по региону. Более 70% населения проживает в районах, где такой бюджет позволяет купить не более 75 квадратов. Что происходит с ценами на жилье в Европе, говорит руководитель международной выставки недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
14: За последние 10 лет цены на недвижимость в Европе выросли в среднем на 60%. А если мы берем большие города, то где-то и на 100%. Зарплаты в Европе так не выросли. Сейчас купить недвижимость намного сложнее. Такая же ситуация в целом, наверное, была в России, когда ввелась льготная ипотека. Цены выросли аж в 2-2.5 раза за там несколько лет. Здесь можно даже параллели какие-то провести.
15: А насколько сейчас доступно жилье, вот в том числе и для молодых, взрослых в Европе?
14: Оно скорее недоступно, чем доступно. В Европе популярно брать недвижимость в аренду. Ипотеку берут под маленький процент на долгий срок, в основном в молодости выплачивают к старости. Сейчас в Европе пытаются решить эту проблему, выделяя деньги на строительство социального жилья, выделили порядка 50 миллиардов евро, и по оценкам нужно еще 2 раза по столько. Есть другая проблема, это туристы, это краткосрочная аренда, особенно если мы говорим про большие города. Государство просто пытаются контролировать рынок краткосрочной аренды, подавать лицензии на квартиры. То есть не все квартиры условно можно сдавать под Airbnb. Из-за того, что люди выбирают сдавать долгосрок или краткосрок, в среднем общая цена на аренду недвижимости, она тоже растет, и не все могут даже ее себе позволить в аренду снять.
13: Как пишет Рейтер, Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения для компаний, занимающихся краткосрочной арендой, чтобы решить проблему дефицита доступного жилья в туристических центрах. Власти смогут определять районы, испытывающие нехватку жилья, на основе местного соотношения цены на недвижимость к доходу. Как заявил руководитель исследования Франциско Зилькер, сильнее всего зарождающийся кризис сказывается на тех, кто выходит на рынок недвижимости впервые. Молодые взрослые в Европе вынуждены отказываться от покупки квартиры или снимать жилье в складчину, чтобы выжить. Как пишет Рейтер, молодые европейцы даже вышли на улицы с протестами из-за роста краткосрочной аренды жилья для отдыха. Повезло лишь тем, у кого бабушки и дедушки успели купить квартиру еще в 60-е, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
16: Молодежи мало, поэтому если бабушки и дедушки все время постарались, молодежи в этом смысле есть перспективы. А для текущей активной жизни ситуация трагическая, потому что даже работая, люди не могут ни покупать, да некоторые и снимать. Все больше и больше входит в практику локосъем, когда снимается большая квартира, и там живут разные люди, тем самым деля участников расхода. Но подобная практика не позволяет создавать семьи и выращивать детей, и улучшения в этом смысле не планируется. В Париже средняя цена квадратного метра порядка 11 тысяч, в хороших районах выше. По статистике, порядка 10% жилого фонда в Париже пустует. Эта проблематика уже является одним из поводов для политических дебатов в рамках выборов, которые во Франции будут в следующем году.
13: Надежд на скорое решение кризиса у европейской молодежи пока мало, поэтому приходится переизобретать коммуналки. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ».
18: Первые духи упоминаются еще в библейских текстах. Запахи, как правило, были тяжелыми, однокомпонентными. Итальянский парфюмер Иоганн Мария Фаррино с детства пытался выпаривать запахи из растений и смешивать их. Фаррино было 50 лет, когда он создал совершенный запах. В 1708 году он писал своему брату: «Я создал аромат, который напоминает итальянское весеннее утро. В нем ноты диких нарциссов смешиваются с запахом цветов апельсина». Свое изобретение он назвал «Eau de Cologne», то есть «Кёльнская вода» в честь города Кёльна, который стал его второй родиной. Новинка очень полюбилась и венценосным особам, и простым смертным. Аромат стал настолько популярным, что со временем одеколоном стали называть все духи с легким запахом, в состав которых входит 70% алкоголя и от 2 до 5% ароматических веществ.
4: Имя нарицательное на «Бизнес ФМ». Продолжительность жизни.
19: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
4: Журналист Алена Копылова.
19: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
17: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
2: 18:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился вечером в четверг, когда стало известно о визите американских представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
20: Ожидания от этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на представительстве следующей недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арбузский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
2: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
21: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке, рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
2: Олег Аберев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев «Азота» собрание по реорганизации с возможным присоединением «Новокома». В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а «Яндекс» утвердит дивиденды за первое полугодие – 110 рублей на акцию. «Аэрофлот» также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Президент Сербии Александр Вучич официально стал кандидатом в премьер-министры. Руководство правящей прогрессивной партии единогласно проголосовало за его выдвижение. Внеочередные парламентские выборы состоятся 25 октября. Об их проведении Вучич объявил еще в декабре прошлого года после массовых студенческих волнений. Если сербская прогрессивная партия сохранит большинство и Александр Вучич станет премьер-министром, то он получит больше власти внутри страны, чем на президентском посту. На выборах у партии Вучича хорошие шансы, рассказал нам сербский журналист Бошко Йованович.
0: Сербская прогрессивная партия может победить на выборах для парламента, но будет трудно, на мой взгляд, на президентских выборах, потому что Ивица Дачич будет баллотироваться на пост президента, а он знаком с тем, как человек, который русофил, который говорит по-русски. Это будет очень важно обычными людьми, понимаете, президент Сербии имеет маленькую власть, настоящую власть, имеет председатель правящей партии, что сегодняшний премьер-министр какой-то врач. Никто не знает, почему его Вучич выбирал за...
1: С точки зрения отношений с Россией, курс Вучича многие называют почти пророссийским. Если президентом будет человек не от партии Вучича, правильно ли понимать, что вот его задел в отношениях с Россией, он будет потерян? Есть какие-то партии, кроме партии Вучича, которые доброжелательно настроены по отношению к России?
0: Слушайте, когда был Зеленский в Белграде, футбольные фанаты повесили какой-то лозунг, на котором было написано «Ты обнимаешься с нацистом». А в этот день я посмотрел кучу каких-то футбольных фанатов по Белграду, было с российским флагом. В Сербии я могу сказать, что они русофили на 80%. Постоянно так говорю, что если бы баллотировался на пост президента Сербии Владимир Владимирович Путин, он бы победил в первом туре без проблем.
2: Сербский журналист Бошко Йованович. Александр Вучич уже занимал пост премьер-министра с 14 по 17 год, затем он стал президентом республики, а в 22 году его переизбрали на второй срок, который истекает в следующем году. По Конституции Сербии одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженных животных обнаружили в районе Сылюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Насколько все это опасно, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
3: Это говорит о том, что при исследовании обнаружено, что увеличилось количество животных, которые заражены вот этой самой бактерией, то есть заражены чумой. Поэтому говорят о повышении эпизоотической активности. Я бы не назвал ее какой-то уж очень опасной, потому что вот эта территория, там каждый год люди заражаются и бывают смертельные случаи. Это инфекция, которая находится в популяции этих животных. Они ведь впадают в спячку и болезнь развивается. А весной люди начинают вымывать этих сусликов из нор и употребляют их в пищу, снимают шкуру. И таким образом они заражаются. Вакцина, которая есть и которая используется, она хорошая вакцина, но дело в том, что она действует короткое время, там, по-моему, год-полтора, и потом надо снова прививаться. Территория-то находится под постоянным контролем и мониторингом и нашими специалистами, и монгольскими. Поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но, в принципе, она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасности распространения чумы нет.
2: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Основные носители чумы в этом высокогорном очаге – серые сурки, длиннохвостые суслики и монгольские пищухи. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох. Поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. На российской стороне продолжается вакцинация населения в зоне риска. При этом санитарно-эпидемиологическую ситуацию Роспотребнадзор называет стабильной.
17: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
17: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
17: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
17: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
17: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 18.58, в студии Вероника Романова. Участники переговоров в Киеве признают, что военные действия вряд ли закончатся до зимы. Это пишет Financial Times. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщают, что американцы привезли обновленные версии ранее опубликованных документов, пересмотренные с учетом изменившихся обстоятельств после того, как мирные переговоры зашли в тупик в феврале. Как сообщают собеседники газеты, Уиткоф и Кушнер прибыли с небольшим количеством новых идей и вместо этого стремились возобновить ранее выдвинутые предложение и сократить разногласия между Киевом и Москвой. Центральным вопросом является оставшаяся территория Донбасса, контролируемая Украиной. Полиция Германии обнаружила 12 взрывных устройств на высоковольтных ЛЭП в Саксонии. Как сообщает агентство МДР, все 12 самодельных бомб были обезврежены. Поиски устройств начались после того, как в редакции некоторых СМИ поступило письмо с предупреждением о терактах. В полиции считают, что автор послания причастен к диверсиям на электроподстанциях в Бранденбурге и Северном Рейне, Вестфалии. Силовики разыскивают мужчину 48 лет из Рурского региона. Предыдущие диверсии на ЛЭП произошли в Германии. В Германии в первых числах месяца МВД страны рассматривает эти инциденты как климатический экстремизм. Представительница Доминиканской Республики получила титул «Мисс Мира 2026». Финал состоялся во вьетнамском курортном городе Нячанге, куда прибыли 111 победительниц национальных конкурсов. Торжественная церемония проходила на организованной под открытым небом рядом с центральным пляжем площадке вместимостью свыше 20 тысяч зрителей. Победительницей стала 24-летняя Джахейра Мала. По данным организаторов, девушка строит карьеру в модельном бизнесе и журналистике, а параллельно работает учителем литературы и общественных наук. Второе место заняла девушка из Испании, третье – представительница Малайзии. Но новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Переговоры нон-стоп вчера в Москве, сегодня в Киеве. Спецпосланники Трампа, Уитков и Кушнер впервые прибыли с посреднической миссией на Украину. Они уже провели два раунда переговоров с Зеленским. В эти минуты идет третий с участием советников по безопасности Британии, Франции и Германии. О чем говорит их присутствие и чего ждать после отъезда западных переговорщиков. Содержательно, конструктивно и предельно откровенно. Так помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал субботние переговоры Уиткова и Кушнера с Владимиром Путиным. Западная пресса тем временем гадает, что стоит за аккуратными формулировками Кремля и Белого дома, и анализирует состав участников встречи. По данным Axios, среди них был руководитель санкционного направления Минфина США. Диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью формы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий в зимний период. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. А по данным Financial Times, украинские участники переговоров считают, что конфликт вряд ли закончится до зимы. Ранее Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон интересует именно устойчивый мир, а не временное прекращение боевых действий. А Стив Уитков говорил, что американская сторона оптимистично настроена и готова продолжать работу столько, сколько потребуется. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Reuters, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Накануне в Кремле встреча президента России и спецпосланников лидера США продлилась более 3 часов. Западная пресса анализирует скудную информацию о прошедших переговорах и строит догадки.
17: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военное преимущество. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткова и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московский аэропорт работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уитков и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уитков и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
2: Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину, почему встреча Путина с Уитковым и Кушнером прошла в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. По его словам, российский лидер хотел показать гостям красоты БКД. «Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и Уитков, и Кушнер с симпатией относятся к России», — сказал Песков. Он добавил, что наличие расширенной публичной части этой встречи говорит о месседжах, которые президент России считает необходимым послать. Итоги встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками комментирует политолог Георгий Бофт.
5: тональности и формулировки, которые употребил Ушаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
8: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
5: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
8: Аксиос пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
5: Роль Дмитрия в этих переговорах тоже не вполне понятна, ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессентом, там тоже обсуждал вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
8: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Витков и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
5: Госдеп выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Витков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали в Москве.
8: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
5: Я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, и в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, еще достичь. Но и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорный процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат Госдепартамент и МИД в более полном формате. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле. То есть еще и с экономикой Украины и России.
8: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца. Покойный американский сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 33%. Это минимум вопросов Financial Times с мая этого года. Еще месяц назад показатель составлял 35%. Среди республиканцев поддержка президента также снизилась до 72%. И это тоже антирекорд. Почему Трамп теряет голоса и ждет ли его дальнейшее падение рейтинга, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
22: Падение рейтинга Трампа обусловлено сразу несколькими причинами. Первое – это нереализация обещаний, которые он давал во время своей избирательной платформы 2024 года, а именно миротворчество, а именно мир во всем мире, сокращение конфликтов, а не начатие новых. И второе – это спасение американской экономики, уничтожение байденфляции. Трамп не смог избавиться от байденфляции и создал трампфляцию. Сейчас напомню, что 3-4% инфляция и, скорее всего, будет выше. И третье – это нелегальная миграция, именно борьба с нелегальной миграцией. Это, наверное, единственное обещание, которое Трамп выполнил. экономии, вот действительно оно близко к нулю. Количество людей, которые уехали в США и подлежат самодепортации и, собственно, ее реализовали, тоже увеличилось, бьет рекорды. Несмотря на достаточно брутальные, жестокие, драматичные рейды ICE, антимиграционные службы, но, опять же, одно обещание мало, потому что два других он не реализовал. Непонятно, зачем нужна война в Иране. Ни администрация Трампа, ни тем более республиканская партия это объяснить не могут. Более того, американцы никогда не поймут внешнюю военную кампанию, когда растут цены у тебя на земле здесь. Поэтому его рейтинг падает. Что касается долгосрочности перспектив, я думаю, что либо он сохранится на этом уровне, либо еще немножко упадет. Возможно, Трамп будет тем президентом, который установит рекорд вообще среди всех президентов по антирейтингу. Но все будет вершиться на выборах в ноябре в Конгресс. Сенат пока 50 на 50, верхняя палата, а вот нижняя палата представителей, она уходит демократам, и вопрос пока вот с каким процентом. Предположил бы, что после ноября в случае поражения рейтинг может еще сильнее упасть, а и в случае запуска процедуры импичмента тоже может упасть. Единственное, как мог бы поменяться его рейтинг, это если бы по Ирану что-то изменилось и по российско-украинскому конфликту. И вот если бы Трампу удался, допустим, этот маневр, то, возможно, его рейтинги чуть выросли бы, потому что тогда бы он смог еще одно обещание свое сдержать.
8: Павел Дубравский, политолог. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы переизберут всю палату представителей и примерно треть Сената. По тому же опросу демократы сейчас опережают республиканцев среди зарегистрированных избирателей примерно на 7,5% пунктов. При этом почти половина опрошенных считает, что активное участие Трампа в кампании скорее мешает кандидатам его партии. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
9: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонанс.

0: существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, но обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем и компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: В четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников, по 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский Сабах. Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодø/Glimt, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
3: Спорт и деньги на Business FM.
1: 19:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас теми, кто в теме, денег у российских фермеров куры не клюют. Зарплаты сельхозработников в малом бизнесе за последние полгода выросли на 30%. Исследование провел HeadHunter на основе предложенных вакансий с начала года. Согласно аналитике, медианная зарплата в секторе сейчас составляет 160 тысяч рублей. Наибольший спрос на машинистов, технологов и инженеров-механиков. Мы поговорили с главой фермерского хозяйства из Подмосковья о том, насколько такие данные бьются с цифрами буквально на земле, а также о том, насколько серьезно повлиял на урожай этого года топливный дефицит и почему, по ее мнению, учет домашней птицы, который вводится в эти дни, избыточен.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Цыплят, как известно, по осени считают, в этом году буквально по всей стране. В студии Рамиль Киселев. Тему агрофермерскую обсуждаем с руководителем комплекса «Былинкина» в Луховицах Еленой Головащенко. Итак, сразу к цифрам о средней зарплате в отрасли. В малом бизнесе, то есть как раз в вашем случае. Начало года 123 тысячи рублей, сейчас в сентябре 160 тысяч. Бьются цифры с реальностью?
6: Ну, мы, конечно, понимаем, что это, как обычно, такая общая статистика, средняя температура по больнице. Но могу сказать о своем предприятии, что как раз с 1 сентября мы индексируем в очередной раз зарплату. Уже второй раз за этот год на 10%. Думаю, что общие цифры по стране, так как она у нас не маленькая, вполне похожи на правду.
5: Сколько сотрудников?

0: Руник у вас на предприятии?
1: У нас не очень крупное предприятие, семейное хозяйство, но тем не менее 25 оформленных сотрудников, специалистов.
0: Угу. Пройдемся по их зарплатам. Какой разброс?
1: От 65 тысяч рублей и до 250.
0: У как многих зарплата более 200 тысяч рублей, у как многих она не достигает и 100 тысяч?
1: 50 на 50. У нас есть неквалифицированные работники. Скотники – это скотники, которые раздают сено. Так как труд физически тяжелый, и работают они сутки трое, ну вот зарплата у них не самая высокая. Спросом больше 100 тысяч, спросом на селе всегда пользовались трактористы и механизаторы. У нас таких специалистов немного, потому что и техники такой, собственно, немного. У нас всего 400 голов коз, поэтому один трактор. Но у нас есть специалисты как раз очень высокооплачиваемые, которые могут и сено разгрузить, и копыта подстричь, и козу подоить. Вот 200-250 в среднем. Сегодня очень радует, что начался приток образованных специалистов, в том числе и Тимирязевская академия поставляет к нам студентов. Это люди, не имеющие опыта работы на сельскохозяйственном предприятии, но уже имеющие очень хорошую теоретическую базу. То есть они приходят со знаниями, и на испытательном сроке в среднем 80 мы им платим. Через год эти специалисты получают 100-150. Помимо зарплаты могу сказать, что мы молодых специалистов обеспечиваем жильем. На территории есть небольшое общежитие, и у нас есть наша столовая фермерская. Все, что вырастили и переработали молоко, вот все на столе у наших сотрудников. Спрос, еще раз повторюсь, на людей, механизаторов, вот, трактористов, молодых, наверное, специалистов именно в этой отрасли не осталось, а пожилые пересаживаются на более, наверное, простой вид транспорта или уходят на пенсию. Поэтому мы своих трактористов очень бережем. Ну вот если кто-то где-то находится, то и не упускаем такой возможности. Такие специалисты должны получать зарплату сравнимую, ну, смешно сказать, наверное, с курьером в Москве сейчас. Эти всех заткнули.
0: Получается, что спроса со стороны молодых на аграрные специальности сейчас недостаточно, да? То есть это не совпадает с той тенденцией, которую государство хочет задать для рабочих специальностей сейчас?
1: Да, это немножко грустная статистика. На территории нашего района есть агротехнический колледж, и я, конечно, наблюдаю, как молодые люди, получая дипломы специалиста, уходят работать не по профилю, в основном.
0: Правильно ли понимать, что главной головной болью в этом году стал, конечно, топливный дефицит?
1: Ну, конечно. Я могу сказать, что у нас немного техники в хозяйстве, но мы не газифицированы, и у меня сыроварня, оборудование одно из работает на дизеле, и для нас это очень насущно, потому что козы у меня доются каждый день, молоко в переработку поступает каждый день, и ждать и стоять в очереди это просто невыносимо, мы выльем молоко. 10-20% серьезно наши убытки увеличились из-за этой проблемы. Мы несколько уменьшили переработку, чтобы не попасть в просак, как говорится, чтобы не остаться с недогретым молоком или невымешанным сырным зерном, мы просто подстраховались. В среднем в месяц мы тратим около 200 тысяч на топливо. Поездки в столицу, на точку мы развозим товар теперь один раз в неделю, а не два, потому что пару раз просто со скоропортящимся продуктом водитель не смог доехать вовремя.
0: Держите ли вы у себя в хозяйстве птицу?
1: Да. И прям тоже хочу собрать и отнести в МФЦ. Мы держим птицу сезонно, только в теплые месяцы, около 100 голов бройлеров и 50 индюков.
0: Вы знали о пресловутом постановлении еще 2023 года, что значит вот с 1 сентября этого года необходимо поставить на учет птицу?
1: Мы знали, потому что плотно, в общем-то, коммуницируем с ветеринарной службой районной, местной, но надеялись, что мелкие предприятия как-то все-таки оградят. Проверок нет, но мы же уже методично, год за годом окунулись в эту историю. Сначала Меркурий, потом Честный знак, теперь с животными Хариот, и все ставим на учет. И, честно говоря, к вопросу тоже о количестве людей, я могу сказать, что маленькое хозяйство с не очень большим списком и штатным расписанием уже обслуживает 3 бухгалтера-экономиста, которые вынуждены вот заниматься учетом животных, ну и теперь еще и птицам. Это все-таки для нас очень накладно. Все не настолько жестко, сколько просто требует времени, внимательности, ну и, соответственно, еще одних рабочих рук. Как бы желание учитывать и прослеживать я понимаю, потому что эпизодическая ситуация у животных, у птиц серьезно портится. Вот не знаю, какое слово подобрать. Не скажу, что плохое, но когда-то с этим было гораздо лучше. Знаю, что даже в советские времена серьезные болезни были побеждены стабильным и правильным подходом к вакцинации. А в последние годы частное хозяйство несколько спустя рукава относится к этим вопросам. И потом же у нас такая традиция, мода, тенденция экологическая, логично, чисто. Люди зачастую не понимают, что вакцина – это как раз то, что убережет тебя, не дай бог, от смертельной болезни. Поэтому путь, наверное, учета правильный, но воплотить в жизнь и принять просьбы и крупных, и мелких, и личных подсобных хозяйств, наверное, это сложно просчитать и учесть. Но, надеюсь, это дорогу осилит идущий.
0: Елена Головащенко, директор крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкино», как никто в теме учета и бройлеров на участке, и цифр по зарплатам в отрасли.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С руководителем комплекса «Былинкино» в Луховицах Еленой Головащенко беседовал Рамиль Киселев. С теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
6: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до XIX века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в XII-XIV веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
2: Деньги к деньгам. На Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу.
8: в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 19:28, в студии Вероника Романова. Стив Уитков и Джаред Кушнер заявили Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах до зимы. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник, участвовавший в переговорах. По его словам, встречи прошли хорошо. Он добавил, что Кушнер и Уитков хотят работать со сторонами над обновленным мирным предложением. Также портал пишет, что на встрече Владимир Зеленский обсудил с американской стороной подготовку Украины к продолжению боевых действий в зимнее время. Первый раунд обсуждений начался около 14:00 по Москве, длился более 3 часов. Позднее ко второму присоединились советники по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии. Военный конфликт с Ираном, начатый Трампом более 6 месяцев назад, рискует превратиться в бесконечную войну на Ближнем Востоке. Это заявил бывший глава Пентагона Леон Панетта в интервью «Гардиан». По его оценке, стороны находятся в ужасном тупике. Вероятность того, что противостояние не разрешится в ближайшие полгода, крайне высока. Панетта провел параллели с неудачными кампаниями в Ираке и Афганистане. Он отметил, что США фактически повторяют те же ошибки. Особую тревогу у экс-министра обороны вызывает ситуация внутри военного ведомства на фоне недавней отставки главы армии США Дэна Дрискола и сообщений о трениях в руководстве Пентагона, Панетта указывает на колоссальный хаос в командной структуре. Организатору концерта Канье Уэста в Петербурге объявили предостережение из-за отказа возвращать деньги за билет. В Роспотребнадзор обратились 2 человека, которые решили сдать билеты после заявления «Газпром-арена» о том, что концерт может не состояться. Организатор отказался возвращать средства, сославшись на то, что билеты куплены по акции и являются невозвратными. Ведомство нашло в оферте нарушение закона о защите прав потребителей. Информация об условиях покупки и возврата билетов неполная, а пункт о невозможности возврата из-за акции противоречит закону. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону после налета БПЛА введен режим ЧС. Эвакуированы жители 2 многоквартирных домов, попавших под разрушительные удары. Есть пострадавшие. Люди рассказывают, что было очень страшно. Взрывы гремели всю ночь. Воздушная тревога объявлялась и в Рязанской области. Там было атаковано промышленное предприятие. Россия отправила на Украину бандероль. Речь идет о высокоманевренном БПЛА-ракете, способной двигаться на предельно малых высотах. Это делает ее практически невидимой для средств обнаружения. Какими еще преимуществами обладает беспилотная ракета, мы спросили у военных экспертов. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию, а больше трети жителей Европы не хватает денег даже на аренду такого скромного жилья. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону число пострадавших выросло до 4. В Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив. Из-за этого задержки междугородних поездов достигали 3 часов. Сейчас, как сообщает губернатор, движение возобновлено. Минувшей ночью в регионе отразили атаку около 30 дронов. В Советском районе повреждены 2 многоквартирных дома. Глава города Александр Скрябин объявил режим ЧС на пострадавших территориях. По последним данным, ранения получили 4 человека, среди них 2 детей. Все пострадавшие госпитализированы, продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
9: Повреждения очень тяжелые дома. Эвакуированы жильцы. Крыша снесена, повреждены в пригородах Ростова дома. Самое страшное, это, конечно, человеческие жертвы, но ночь была для города такая тяжелая. Очень постоянно слышались взрывы, и вся вот атмосфера была жуткая совершенно. Люди работают сейчас на местах, там попытки хоть как-то привести в порядок. Но состояние тяжелое. Девочка, которая пострадала в прошлом налете, тоже сложная ситуация. Там тяжелая операция была. Ребенок тоже в таком не очень хорошем состоянии. Причем это время же налета. 4 утра, 4:30, вот это вот все происходило. Это, конечно, жуть и ужас. Сейчас службы очень четко работают. Вот тут не отнять. Хотя бы в этом люди чувствуют уже помощь. опасность не та, но у нас на севере области, когда налеты, там очень сильно пострадали леса. Когда говорят, что просто огонь не распространился там на 0,1 гектара, описать нельзя картину, которая происходит там в сосновые леса в Шолоховском районе. Когда все начинает гореть, остановить огонь практически невозможно, особенно если, не дай Господь, ветер это перекинется на верховой пожар, то выгорит все. Люди дежурят, причем проехать не везде можно в лесу. То, что потушили, оно продолжает дымиться, это все представляет угрозу. Ну и как назло, конечно, суша великая, дождей нет.
10: Что еще в рамках режима ЧС положено делать, не положено?
9: Сразу вводится режим ЧС на территории около разрушенных домов. Это дает возможность оперативно принимать любые решения. Снимается и там длительных согласований. Люди нуждаются в помощи, в крови, в элементарных вещах, потому что среди ночи выскочить с ребенком на улицу. Так что по словам сказать, так, жители эвакуированы. Но этих людей надо разместить, их надо довести, как-то успокоить. Ну, это огромная работа, и она делается быстро. Еще начали уже определять. Сейчас главное это успокоить людей.
10: А где размещают?
9: У нас пункты размещения в разных спортзалах, в техникумах. Любые свободные помещения более-менее приспособлены в разных районах по-разному. Кормят тоже моментально, вот тоже ЧС помогает.
3: И Вера Южанская, главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Ударом подверглась и Рязанская область. На одном из предприятий после атаки БПЛА произошел пожар. Также обломки беспилотников повредили два жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. Один человек пострадал, ему оказана медпомощь. По данным губернатора области, над регионом были сбиты более 50 дронов. Продолжает собственный корреспондент российской газеты в Рязанской области Елена Шулепова.
11: Такое количество беспилотников в Рязанской области еще не было, то есть это впервые. Но, тем не менее, все, в общем-то, успешно были отражены. К сожалению, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани, в областном центре, а в Сапожковском районе произошло возгорание на одном предприятии. Идет ликвидация последствий. На данный момент известно лишь то, что эвакуации жителей ниоткуда не было. Вообще в Рязани ситуация довольно спокойная, и, конечно, люди обмениваются информацией между собой, ну, слышали звуки сирены и звуки работающих противовоздушной обороны. Но все, в общем-то, довольно спокойно. И главный такой посыл – наши хорошо работают.
10: По поводу жилых домов, собственно говоря, эвакуация не потребовалась, да? То есть повреждения не носили такого характера?
11: Нет такой информации никакой. Если бы была эвакуация или МЧС, или губернатор, ну кто-нибудь уже на это время сообщил. Не было ничего. Не факт, что это вообще многоквартирный дом. Можно добавить, что вот военные эксперты предполагают, что атака велась с территории Харьковской или Сумской области.
10: Предполагать про предприятие мы можем, вот не называется, но часто можем предполагать, судя по зоне. Это не НПЗ, что-то известно о нем?
11: Нет, пока что не. Неизвестно, скажем так. Сапожковский район, он достаточно далеко находится от Рязани, то есть это не рядом, не близко. Я не знаю, что они там искали.
3: Елена Шулепова, СОБКОР российской газеты в Рязанской области. Также в Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщал региональный оперштаб. Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА. Это информация Минобороны. Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, пишет украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» и называется длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут в направлении цели. Она остается незаметной для средств обнаружения. «Бандероли» фиксируют лишь эпизодически, когда им приходится увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения. Об особенностях БПЛА ракеты «Бандероль» рассказал «Бизнес-ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый обзор». Оборонный заказ Дмитрий Корнев.
12: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час. нас обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у бандероли со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна, и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт», известная по разведывательно-ударным беспилотникам «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию, а 39% жителей Европы не могут даже арендовать жилье такого размера. Подробнее Екатерина Штрыкова.
13: Согласно исследованию Венского технического университета, опубликованного в научном журнале Journal of Maps, сильнее всего от назревающего кризиса страдают густонаселенные районы Европы. Парижу, Берлину и Мадриду не помогают даже высокие по сравнению с провинциями зарплаты. В основу исследования легли более 20 миллионов объявлений о продаже недвижимости в 30 странах. В итоге исследователи рассчитали, какое жилье можно купить в ипотеку на 30 лет, отдавая на выплаты треть среднего дохода по региону. Более 70% населения проживает в районах, где такой бюджет позволяет купить не более 75 квадратов. Что происходит с ценами на жилье в Европе, говорит руководитель международной выставки недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
14: За последние 10 лет цены на недвижимость в Европе выросли в среднем на 60%. А если мы берем большие города, то где-то и на 100. Зарплаты в Европе так не выросли. Сейчас купить недвижимость намного сложнее. Такая же ситуация в целом, наверное, была в России, когда ввелась льготная ипотека. Цены выросли аж в 2-2.5 раза за там несколько лет. Здесь можно даже параллели какие-то провести.
15: А насколько сейчас доступно жилье, вот в том числе и для молодых, взрослых в Европе?
14: Оно скорее недоступно, чем доступно. В Европе популярно брать недвижимость в аренду. Ипотеку берут под маленький процент на долгий срок, в основном в молодости выплачивают к старости. Сейчас в Европе пытаются решить эту проблему, выделяя деньги на строительство социального жилья, выделили порядка 50 миллиардов евро, и по оценкам нужно еще 2 раза по столько. Есть другая проблема, это туристы, это краткосрочная аренда, особенно если мы говорим про большие города. Государство пытается контролировать рынок краткосрочной аренды, подавать лицензии на квартиры. То есть не все квартиры условно можно сдавать под Airbnb. Из-за того, что люди выбирают сдавать долгосрок или краткосрок, в среднем общая цена на аренду недвижимости, она тоже растет, и не все могут даже ее себе позволить в аренду снять.
13: Как пишет Рейтер, Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения для компаний, занимающихся краткосрочной арендой, чтобы решить проблему дефицита доступного жилья в туристических центрах. Власти смогут определять районы, испытывающие нехватку жилья, на основе местного соотношения цены на недвижимость к доходу. Как заявил руководитель исследования Франциско Зилькер, сильнее всего зарождающийся кризис сказывается на тех, кто выходит на рынок недвижимости впервые. Молодые взрослые в Европе вынуждены отказываться от покупки квартиры или снимать жилье в складчину, чтобы выжить. Как пишет Рейтер, молодые европейцы даже вышли на улицы с протестами из-за роста краткосрочной аренды жилья для отдыха. Повезло лишь тем, у кого бабушки и дедушки успели купить квартиру еще в 60-е, говорит гид-перевозчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
16: Молодежи мало, поэтому если бабушки и дедушки все время постарались, молодежи в этом смысле есть перспективы. А для текущей активной жизни ситуация трагическая, потому что даже работая, люди не могут ни покупать, да некоторые и снимать. Все больше и больше входит в практику локосъем, когда снимается большая квартира, квартира, и там живут разные люди, тем самым деля участников расходы. Но подобная практика не позволяет создавать семьи и выращивать детей. И улучшения в этом смысле не планируется. В Париже средняя цена квадратного метра порядка 11 тысяч. В хороших районах выше. По статистике, порядка 10% жилого фонда в Париже пустует. Эта проблематика уже является одним из поводов для политических дебатов в рамках выборов, которые во Франции будут в следующем году.
13: Надежд на скорое решение кризиса у европейской молодежи пока мало, поэтому приходится переизобретать коммуналки. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году.
2: Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
17: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
4: Журналист Алена Копылова.
17: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 19:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился вечером в четверг, когда стало известно о визите американских представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: На ожидания от этих переговоров достаточно низкие. И если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящем следующей неделе. Однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
3: Сергей Суверов, инвестстратег УКАРИ «Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
19: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудные по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богатые геополитические новости, визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу у Куйбышев «Азота», собрание по реорганизации с возможным присоединением «Новакома». В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие – 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Президент Сербии Александр Вучич официально стал кандидатом в премьер-министры. Руководство правящей прогрессивной партии единогласно проголосовало за его выдвижение. Внеочередные парламентские выборы состоятся 25 октября. Об их проведении Вучич объявил еще в декабре прошлого года после массовых студенческих волнений. Если сербская прогрессивная партия сохранит большинство и Александр Вучич станет премьер-министром, то он получит больше власти внутри страны, чем на президентском посту. На выборах у партии Вучича хорошие шансы, рассказал нам сербский журналист Бошко Йованович.
20: Сербская прогрессивная партия может победить на выборах для парламента, но будет трудно, на мой взгляд, на президентских выборах, потому что Ивица Дачич будет баллотироваться на пост президента, а он знаком с тем, как человек, который русофил, который говорит по-русски. Это будет очень важно обычными людьми. Понимаете, президент Сербии имеет маленькую власть, настоящую власть, имеется председатель правящей партии, что сегодняшний премьер-министр какой-то врач. Никто не знает, почему его Вучич выбирал за...
21: С точки зрения отношений с Россией, курс Вучича многие называют почти пророссийским. Если президентом будет человек не от партии Вучича, правильно ли понимать, что вот его задел в отношениях с Россией, он будет потерян? Да, есть какие-то партии, кроме партии Вучича, которые доброжелательно настроены по отношению отношение к России?
20: Слушайте, когда был Зеленский в Белграде, футбольные фанаты повесили какой-то лозунг, на котором было написано «Я обнимаюсь с нацистом». А в этот день я посмотрел кучу каких-то футбольных фанатов по Белграду было с российским флагом. Сербии я могу сказать, что они русофили на 80%. Постоянно так говорю, что если бы баллотировался на пост президента Сербии Владимир Владимирович Путин, он бы победил в первом туре без проблем.
3: Сербский журналист Бошко Йованович. Александр Вучич уже занимал пост премьер-министра с 14 по 17 год, затем он стал президентом республики, а в 22 году его переизбрали на второй срок, который истекает в следующем году. По Конституции Сербии одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженных животных обнаружили в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Насколько все это опасно, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
0: Это говорит о том, что при исследовании обнаружено, что увеличилось количество животных, которые заражены вот этой самой бактерией, то есть заражены чумой. Поэтому говорят о повышении эпизоотической активности. Я бы не назвал ее какой-то уж очень опасной, потому что вот эта территория, там каждый год люди заражаются и бывают смертельные случаи. Это инфекция, которая находится в популяции этих животных. Они ведь впадают в спячку и болезнь развивается. А весной люди начинают вымывать этих сусликов из нор и употребляют их в пищу, снимают шкуру. И таким образом они заражаются. Вакцина, которая есть и которая используется, она хорошая вакцина, но дело в том, что она действует короткое время, там, по-моему, год-полтора, и потом надо снова прививаться. Территория-то находится под постоянным контролем и мониторингом и нашими специалистами, и монгольскими. Поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но в принципе она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасности распространения чумы нет.
3: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Основные носители чумы в этом высокогорном очаге – серые сурки, длиннохвостые суслики и монгольские пищухи. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох. Поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. На российской стороне продолжается вакцинация населения в зоне риска. При этом санитарно-эпидемиологическую ситуацию Роспотребнадзор называет стабильной.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
1: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», «Между делом» вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
22: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение. Когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали. Вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
1: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
2: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 19:58, студия Вероника Романова. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф назвал очень содержательным и важным первый раунд переговоров с украинскими властями в Киеве. Об этом сообщает Sky News. Первый переговорный блок начался сегодня в 14:00, продлился более 3 часов. В беседе с журналистами во время перерыва Уиткоф сказал, что американская сторона очень воодушевлена. А Джаред Кушнер, в свою очередь, добавил, что Дональд Трамп полон решимости положить конец этой войне. Конец цитаты. Также в Киев сегодня прибыли советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Они приняли участие во второй части переговорного процесса. А накануне Уиткоф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Комментируя их встречу, заявили об атмосфере доверия. А Уиткоф сказал, что общение с Путиным станет для него главным воспоминанием среди тех, к которым он будет возвращаться после выхода на пенсию. Один из пострадавших при ударах БПЛА по рынку в Энергодаре в Запорожской области погиб в больнице. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Число пострадавших увеличилось до 9. По словам Пухова, беспилотники атаковали городской рынок 2. До этого было известно о 6 пострадавших. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Партия «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% на выборах в Саксонии-Анхальт, а Христианско-демократический союз занимает 2 место – 18,5%. Данные экзит-полов опубликованы немецким телеканалом АРД после закрытия участков. Левая партия набирает 9,5%, зеленые – 9%. Союз Сары Вегенкнехт находится ровно на 5% барьере. Отмечается, что если прогноз подтвердится, то «Альтернатива для Германии» покажет исторический результат, но пока не ясно, получит ли партия абсолютно большинство мест в региональном парламенте и сможет ли самостоятельно сформировать правительство. В выборах участвуют 16 политических партий и 398 кандидатов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 20:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. АДГ больше, чем в 2 раза, обгоняет однопартийцев канцлера Мерца из ХДС. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уиткоф и Кушнер рассчитывают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в 3-стороннем формате по линии Россия-США-Украина. Насколько оправдан их оптимизм? И диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью. Форумы для программистов и агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт, которая находится в центре страны между Берлином и Ганновером. Явка стала рекордной. По данным Вален, она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз эту партию возглавляет канцлер Мерс, набрал всего 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, это пока под вопросом. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
6: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии. Правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показателен. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала. Но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша. То есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. И «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется. И сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательные участки пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
3: Александр Рар, немецкий политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальт, это «Альтернатива для Германии» Ульрих Зигмунд, после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Войтков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Аксиос со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина сможет быть организована в скором времени.
7: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. А трехсторонней встречи, надеюсь, будет объявлена скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
3: Накануне в Кремле прошла встреча президента России со спецпосланниками лидера США. Она продлилась более 3 часов. Западная пресса анализирует скудную информацию о состоявшихся переговорах и строит догадки.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: По данным Axios, в составе американской делегации был чиновник Минфина США, отвечающий за санкционную политику. Джин Ланг присутствовал на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, но не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Издание пишет, что его участие указывает на обсуждение американских санкций против России. Bloomberg пишет, что требования России по Украине становятся жестче, поскольку в Кремле считают, что Москва имеет военные преимущества. По словам источников агентства, ожидания от визита Уиткова и Кушнера крайне низкие. Россия будет готова закончить российско-украинский конфликт лишь на своих условиях. По мнению источников, нет основания считать, что США привезли приемлемые для Кремля предложения. Американская сторона может вновь предложить ранее обсуждавшиеся идеи, в том числе создание экономической свободной зоны на Донбассе, которую Россия уже отвергла. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после приветствия американцев Владимир Путин намекнул на проблематичность их амбиций, сказав: «Ситуация, с которой нам сегодня приходится иметь дело, безусловно, непростая». Газета пишет, что ночь в России накануне встречи выдалась на удивление тихой. В субботу утром московские аэропорты работали в обычном режиме. BBC сообщает со ссылкой на источники, что Уитков и Кушнер после визита в Москву ожидают столь же продуктивные встречи на Украине. Телеканал подчеркивает, что это будет первая поездка главных переговорщиков президента Трампа в Киев. Как передает BBC, пока Уитков и Кушнер вели переговоры в Кремле, Зеленский заявил, что готов к содержательной беседе.
3: Итоги встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
8: Тональности и формулировки, которые употребил Усаков, говорят о том, что никакого прорыва на переговорах не было. Более того, обозначенный горизонт, что в течение ближайших недель будет объявлено о следующих только шагах в переговорах, говорит о том, что они по-прежнему находятся в тупике, эти переговоры. Переговорщики поехали в Киев, где изложат позицию Москвы и попытаются выяснить, есть ли гибкость позиции Киева.
3: А вот эти некие новые идеи, о которых говорил сначала Рубио, затем Трамп, что это могло быть?
8: Могут быть предложения о каких-то частичных перемириях на море, в воздухе, еще где-то зерновое перемирие. Оценка этих предложений напоминает, когда уже 3 года назад Китай выступил со своими 10 пунктами, и максимум, что заслужил, это благодарность за то, что он их сформулировал. Так и здесь. Спасибо большое, что привезли нам красную папочку с документами. Никаких уступок Москва делать не будет навстречу этим предложениям.
3: Аксиос пишет, что в контактах участвовал чиновник из американского Минфина, который за санкционную политику отвечает. Зачем, как вы считаете, такого специалиста Вашингтон отправил?
8: Роль Дмитриева в этих переговорах тоже не вполне понятна, ведь все основные решения принимает Путин. И Силуанов накануне встречался с министром финансов США Бессентом, там тоже обсуждал вопрос санкций. Я думаю, что это такое прощупывание позиции, как будут действовать санкции дальше. Будет ли в них какое-то послабление или пойдут по жесткому варианту. Все-таки новый санкционный закон Грэма Блюменталь, он висит в неопределенности в Палате представителей. Может быть, обсуждались темпы его принятия.
3: Еще приезжали чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, но помнится, что раньше в предыдущие визиты, по крайней мере, Уитков и Кушнер, их не было. Почему сейчас взяли?
8: Госдеп выражал свое некоторое неудовлетворение тем, что Уитков и Кушнер, они так монополизировали контакты с Москвой, поэтому за ними надо присматривать, чтобы они не наговорили там лишнего или что-то там не наобещали о Москве.
3: А с чем вообще можно связать вот внезапную такую активизацию переговорного процесса?
8: Я не думаю, что какие-то подобного рода медленные подвижки какие-то на украинском треке принесут Трампу какие-то дополнительные очки. Все-таки американцев волнует Украина не в первую очередь, их в первую очередь волнует цена на бензин, а это война с Ираном. А я думаю, что это было встречное движение со стороны американской администрации. Есть какое-то желание куда-то там продвинуться, еще достичь. Ну и с российской стороны ведь есть интерес обозначить переговорные процесс, чтобы в Вашингтоне не спешили с санкционными законами новыми. После переговоров в Киеве может быть достаточно длительная пауза, и удары взаимные продолжатся по инфраструктуре, и все уйдут в зиму, которая будет тяжелой для обеих сторон. При этом, как было сказано, через несколько недель скажут, какие будут следующие этапы на переговорах. Может быть, они будут проведены уже в трехстороннем формате. Может быть, подключат Госдепартамент и МИД в более полном формате. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в широком смысле ситуация на земле, то есть еще и с экономикой Украины и России.
3: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Покойный американский сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Помощник. OpenAI признала, что ее IA-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщило, что модели OpenAI захватили сайт DSA Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
9: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государство и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, ну, обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом

0: Племя заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
1: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
0: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке 2 блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
3: Страницы в столице, страницы плюс 14, облачно с прояснениями. Дожди сегодня не ожидаются, но они будут завтра. И максимальная температура в понедельник плюс 13. 20:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Украина потеряла более $1 миллиарда на закупках для Минобороны из-за мошенничества и коррупции. И это только по данным на 2024 год. Это следует из внутреннего аудита украинского Минобороны, с которым ознакомилась американская «Нью-Йорк Таймс». Из этих данных следует, что украинское агентство по оборонным закупкам продолжало заключать контракты с теми поставщиками, кого ранее уже обвиняли в коррупции, или с теми, кто не выполнил условий предыдущих соглашений.
0: Подробности.
4: В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» приводит случай, который произошел еще в 2024 году. Тогда украинские артиллеристы открыли огонь на востоке Украины, но снаряды либо не взрывались, либо выпадали из пусковых труб, цитата, «с тихим глухим стуком, поднимая клубы пыли». Тогда выяснилось, что тысячи бракованных минометов поставил оружейный завод Леонида Шимана. Бизнесмены в итоге арестовали. Однако газета, ссылаясь на данные аудита, сообщает, что Шиман получил еще один контракт на поставку на $280 миллионов, находясь под залогом обвинениям в коррупции. То есть даже после того, как стало известно, что его продукция бракованная, с ним продолжили заключать соглашение. Всего аудиторы выявили 18 компаний, которые получили контракты, несмотря на невыполнение предыдущих соглашений. К тому же 6 из этих компаний не выполнили условия ни одного контракта. В итоге только за 2024 год Украина потеряла около $1 миллиарда 200 миллионов из-за мошенничества, растрат и неэффективного управления. Где-то закупки проводились по чересчур завышенным ценам, а где-то за невыполнение обязательств под подрядчиков или поставщиков никак не наказывали. А в одном из случаев компании до сих пор судится, пытаясь выяснить, куда делись как минимум $100 миллионов предоплаты по так и не состоявшейся сделке. Подробностей не представлено. Американский эксперт Джеймс Вассерстром в комментарии для «Нью-Йорк Таймс» заявил, что, цитата, «на Украине все, что не прибито гвоздями, будет украдено».
3: Также «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что Владимир Зеленский не смог навести порядок в системе государственных закупок, и проблемы затронули

0: его ближайшее окружение. Газета напоминает, что в прошлом году НАБУ обнародовала запись разговора бывшего делового партнера Зеленского Тимура Миндича, в котором тот призывал чиновников закупать бронежилеты, не прошедшие испытания на безопасность. Дорога на восток. Россиянам могут разрешить въезд в Китай на машинах. Проект двустороннего соглашения между Москвой и Пекином согласовывает Минтранс. Речь идет о проезде легковых машин до 8 мест через ключевые пункты пропуска в обе стороны. Забайкальск, Пограничный, Краскино, Старо-Цурух-Хатуйский и Каний-Курган. Технических проблем с переходами нет, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин. Остается решить главный вопрос – взаимное признание водительских удостоверений. Сейчас российские права в Китае не принимаются. Чтобы сесть за руль, нужно получать местные удостоверения, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: Я сам лично не ездил, но, в принципе, разовые поездки единичные случаются, но это целая история. Нужно оформить ряд документов, и в том числе, на автомобиль. Нужно получить что-то вроде номерных знаков китайских, хотя это не металлические номера, а что-то вроде специального талона. Нужно временное, но официальное китайское водительское удостоверение, плюс, естественно, страховка, прописать маршрутный лист, и обычно людей пускают сопровождающими. А еще нужно оставлять залог в день пересечения границы. И обязательно с китайского банковского счета. Обычно сумма залога равна стоимости автомобиля в Китае. То есть, если предположительно ваш автомобиль какой-то средний в Китае стоит 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей нужно в залог. Невозвратные траты где-то к 100 тысячам рублей, наверное, приближаются. То есть, проехать можно, но это целая история. Поэтому, если все-таки Минтранс договорится о взаимном признании водительских удостоверений на какой-то период времени, конечно, это будет хорошо. Тут я бы на два направления смотрел. Первое — туристическо-коммерческое, когда люди по работе либо с какими-то деловыми целями будут ездить, скорее всего, из близлежащих регионов. И второе направление — это все-таки сугубо туристическое из разных регионов, особенно если можно будет проехать не только через обозначенные пункты перехода, но через другие. Через Монголию, например, через Казахстан. Для этого много времени не нужно. У нас с Китаем отношения хорошие. Еще, кстати говоря, неизвестно, кто здесь больше выигрывает. Вполне возможно, что Китай. У китайцев тоже огромное количество дел, которые торгуют у нас всем подряд. То есть любой представитель маленькой какой-то компании сможет из городов Северного Китая, условно из Харбина или того же Пекина, при необходимости пересечь границу на автомобиле, не с целью привезти что-то, а с целью просто вот доехать в ту точку, в которую он хочет. Договориться можно в течение нескольких месяцев, а начать друг другу ездить можно в следующем году.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай в первом полугодии 26-го. Отдельно бьет рекорды турпоток из России в Шанхай. С 2019 года число поездок выросло на 300%, сообщила ТАСС замначальника отдела управления культурой и туризма города Жунжун. Россия вышла на второе место по турпотоку после Южной Кореи. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на турнире в Токио. Золото завоевали Александра Байкова и Дмитрий Козловский, серебро Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова, бронзу взяли Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Впервые за 4.5 года вернулась на международные соревнования Александра Трусова. В Токио выступала под фамилией Игнатова. Она заняла второе место, а бронза досталась еще одной россиянке Анне Фроловой, и победила японка Мао Симада. Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес». Бизнес-ФМ.
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Триумфальное возвращение россиян на международные старты. Пусть Киносита Групп Кап всего лишь челленджер, но путь к выступлению даже на турнире такого уровня был тернистым. И сразу два золота. После победы в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи в парном россияне взяли вообще весь комплект медалей. Чемпионы Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла. Немного меньше на 1 балл и 11 сотых у Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев взяли бронзу. А Александра Трусова стала серебряным призером в соревнованиях женщин. Русская ракета шла четвертой после короткой программы. Ее опережали японки Ами Накаи и Мао Симада. Но в произвольной Трусова, теперь после замужества Игнатова, набрала 146,14 балла. Выше только Симада. А Накаи вне призовой тройки. Бронзу взяла еще одна россиянка Анна Фролова. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич высоко оценила успехи россиян.
4: Про выступление Трусовой можно сказать только одно. Она просто героиня. Она, по сути, первая и единственная фигуристка, которая после родов вышла и сделала четверной прыжок на соревнованиях. Поэтому здорово, что у нее получилось взять сразу серебряную медаль, и кажется, что это только начало. По поводу парного катания тоже могу сказать только хорошие вещи. И несмотря на всю критику, которая свалилась на некоторых в интернете, на тех же Байкова-Козловских, что они получили намного ниже балла, чем в России. В конце концов, всех только начало сезона. Саша с Димой короткую программу поставили только 3 недели назад. Откуда вообще здесь может быть какая-то скатанность и идеальная точность всех элементов? Это вопрос риторический. Самое главное, что они вышли, показали себя и будут и дальше набирать рейтинг и напоминать публике, что российские пары вернулись. Говорить о каких-то перспективах, в частности, что участие в челленджерах может помочь попасть на этапы гран-при, сейчас очень тяжело, потому что такие реальные шансы есть только у Влада Дикиджи после победы и у Пети Гуменника за счет выступления на Олимпиаде и наличия хоть какого-то рейтинга. В парном катании все очень сложно, и об этом я бы сейчас не думала. Самое главное, что мы вернулись и показали, что мы все еще здесь, владеем четверными выбросами, мы владеем четверными прыжками и будем и дальше удивлять.
3: Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира, тренер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с Business FM отметил высокий уровень конкуренции в женском катании.
5: Именно в женском одиночном катании состав был очень представительный, потому что мы знаем, что японки, они одни законодатели, поэтому серебро Саши вдвойне ценно, потому что именно в женском катании конкуренты были достаточно сильные, что нельзя сказать про другие виды.
3: Накануне 3 золотые медали на этапе Гран-при в Бангкоке завоевали юниоры. В одиночном катании первыми стали Лев Лазарев и София Дзепко. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Все победители отобрались в финал юниорского Гран-при. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Билл Гейтс Адольф Сакс был потомственным мастером музыкальных инструментов. Свои первые флейты и кларнет он сделал в 16-летнем возрасте. В течение жизни Сакс усовершенствовал почти все известные духовые инструменты, запатентовав 35 изобретений. Адольф мечтал создать звук, который соединял бы в себе отголоски и медных, и деревянных духовых. И в 1840 году это ему удалось. Он создал инструмент, который позже назвали его именем – саксофон. Сакс рассчитывал, что новинку оценят армейские и симфонические оркестры, и не ошибся. Военные с саксофонами замаршировали по улицам, а композиторы стали включать партитуры партий для нового инструмента. После Первой мировой войны саксофоны попали в руки к джазменам. И с тех пор инструмент стал неотъемлемой частью поп-музыки, иллюстрируя хлещущие через край эмоции и романтические переживания. Говорящие фамилии на Business FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В Москве 20:28, студия Вероника Романова. Украина по-прежнему не готова отказаться от Донбасса ради мира. Это заявил Владимир Зеленский после переговоров со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Ранее источники Financial Times писали, что американцы прибыли с небольшим количеством новых идей и вместо этого стремились возобновить ранее выдвинутые предложения и сократить разногласия между Киевом и Москвой. Центральным вопросом является оставшаяся территория Донбасса, контролируемая Украиной. Тем временем Джаред Кушнер выразил надежду на скорое возвращение к трехстороннему формату переговоров по российско-украинскому конфликту. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве. По его мнению, такой формат важен для обсуждения как основных вопросов урегулирования, так и мер по деэскалации. Ранее Москва допускала трехстороннюю встречу только для фиксации договоренностей. Ради фотографии с российскими спортсменами фигуристы из Чехии и Грузии убрали свои флаги. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место в танцах на льду на международном турнире в Токио. Однако им запрещено демонстрировать российский флаг, так как они выступают в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного фото призеров без своих национальных символов. Слово СВО и дрон появились в оформлении станции московского метро. Накануне в столице открыли первые 5 станций Рублево-Архангельской линии от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Последняя посвящена советскому инженеру Карбышеву, участнику русско-японской, Первой мировой, советско-финской и Великой Отечественной войн. В оформлении использованы барельефы, посвященные инженерным войскам. А так, при выходе со станции после эскалатора можно увидеть лепнину со словом СВО и современным знаком отличия почетный специалист инженерных войск. Кроме того, на барельефе изображены дрон и танк. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 20:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция с озвученным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Россия отправила на Украину бандероль. Речь идет о высокоманевренной БПЛА-ракете, способной двигаться на предельно малых высотах. Это делает ее практически невидимой для средств обнаружения. Какими еще преимуществами обладает беспилотная ракета, мы спросили у военных экспертов. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию, а больше трети жителей Европы не хватает даже на аренду такого скромного жилья. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Карфаген у ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, и опровергнув принадлежность ему опубликованного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше, комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
8: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже пограничной службой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стих Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Российскую БПЛА-ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, пишет украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» называется длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут в направлении цели, она остается незаметной для средств обнаружения. «Бандероли» фиксируются лишь эпизодически, когда им приходится увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения. Об особенностях БПЛА ракеты «Бандероль» рассказал «Бизнес-ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ Дмитрий Корнев.
9: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у бандероли со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна, и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт», известная по разведывательно-ударным беспилотникам «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию, а 39% жителей Европы не могут даже арендовать жилье такого размера. Подробнее Екатерина Штрыкова.
10: Согласно исследованию Венского технического университета, опубликованного в научном журнале Journal of Maps, сильнее всего от назревающего кризиса страдают густонаселенные районы Европы. Парижу, Берлину и Мадриду не помогают даже высокие по сравнению с провинциями зарплаты. В основу исследования легли более 20 миллионов объявлений о продаже недвижимости в 30 странах. В итоге исследователи рассчитали, какое жилье можно купить в ипотеку на 30 лет, отдавая на выплаты треть среднего дохода по региону. Более 70% населения проживает в районах, где такой бюджет позволяет купить не более 75 квадратов. Что происходит с ценами на жилье в Европе, говорит руководитель международной выставки недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
11: За последние 10 лет цены на недвижимость в Европе выросли в среднем на 60%. А если мы берем большие города, то где-то и на 100%. Зарплаты в Европе так не выросли. Сейчас купить недвижимость намного сложнее. Такая же ситуация в целом, наверное, была в России, когда ввелась льготная ипотека. Цены выросли аж в 2-2,5 раза за там несколько лет. Здесь можно даже параллели какие-то провести.
12: А насколько сейчас доступно жилье, вот в том числе и для молодых, взрослых в Европе?
11: Оно скорее недоступно, чем доступно. В Европе популярно брать недвижимость в аренду. Ипотеку берут под маленький процент на долгий срок, в основном в молодости выплачивают к старости. Сейчас в Европе пытаются решить эту проблему, выделяя деньги на строительство социального жилья. Выделили порядка 50 миллиардов евро, и по оценкам нужно еще 2 раза постолько. Есть другая проблема, это туристы, это краткосрочная аренда, особенно если мы говорим про большие города. Государство пытается контролировать рынок краткосрочной аренды, выдавать лицензии на квартиры, то есть не все квартиры условно можно сдавать под Airbnb. Из-за того, что люди выбирают сдавать долгосрок или краткосрок, в среднем общая цена на аренду недвижимости, она тоже растет, и не все могут даже ее себе позволить в аренду снять.
10: Как пишет Рейтер, Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения для компаний, занимающихся краткосрочной арендой, чтобы решить проблему дефицита доступного жилья в туристических центрах. Власти смогут определять районы, испытывающие нехватку жилья, на основе местного соотношения цены на недвижимость к доходу. Как заявил руководитель исследования Франциско Зилькер, сильнее всего зарождающийся кризис сказывается на тех, кто выходит на рынок недвижимости впервые. Молодые взрослые в Европе вынуждены отказываться от покупки квартиры или снимать жилье в складчину, чтобы выжить. Как пишет Рейтер, молодые европейцы европейцы даже вышли на улицы с протестами из-за роста краткосрочной аренды жилья для отдыха. Повезло лишь тем, у кого бабушки и дедушки успели купить квартиру еще в 60-е, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
13: Молодежи мало, поэтому если бабушки и дедушки все время постарались, молодежи в этом смысле есть перспективы. А для текущей активной жизни ситуация трагическая, потому что даже работая, люди не могут ни покупать, да некоторые и снимать. Все больше и больше входит в практику локосъем, когда снимается большая квартира, и там живут разные люди, тем самым деля участников расхода. Но подобная практика не позволяет создавать семьи и выращивать детей. И улучшения в этом смысле не планируется. В Париже средняя цена квадратного метра порядка 11 тысяч, в хороших районах выше. По статистике порядка 10% жилого фонда в Париже пустует. Эта проблематика уже является одним из поводов для политических дебатов в рамках выборов, которые во Франции будут в следующем году.
10: Надежд на скорое решение кризиса у европейской молодежи пока мало, поэтому приходится переизобретать коммуналки. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976 дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Эксперты аналитического центра Дом РФ подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала, объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
0: 20:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился вечером в четверг, когда стало известно о визите американских представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
15: Ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытии торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондовому рынку может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящем недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
16: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет ниже 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать. И повышает спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча 7-го тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исикеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. «Спартак» проиграл, опустился на третье место. Его обошел в турнирной таблице ЦСКА. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы над родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У Акрона ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. Факел тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над Зенитом в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
17: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю своей карточки абсолютно.
3: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые не знают поражений в текущем сезоне РПЛ, однажды закончится.
18: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
3: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата. У казанцев две. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Продолжительность жизни.
19: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
2: Журналист Алена Копылова.
19: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент после большого количества быстро усваиваемых углеводов уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Лев Ландау.
20: Если бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я бы не смог стать физиком.
2: Наизусть. На Business FM.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
22: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Американские спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на выходных провели серию переговоров по украинскому урегулированию сначала в Москве, затем в Киеве. По данным Рейтера, Аксис, ТАСС, представители Вашингтона обсуждали с Путиным и Зеленским обновленное предложение по завершению военных действий и возможный трехсторонний формат дальнейших консультаций. О готовом соглашении пока не объявлено, однако американские представители заявляют о прогрессе и рассчитывают, что следующий этап переговоров будет анонсирован в ближайшее время. По данным Аксис, Уиткоф и Кушнер заявили Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорном процессе до зимы. Уиткоф также добавил, что надеется, что за последние 48 часов удалось заложить конструктивное начало для сближения позиций России и Украины. США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам. Это пишет Financial Times. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные Соединенных Штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье. Отмечается, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. Элитные квартиры иранского лидера Моджтабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу, пишет Times. Две квартиры в престижном районе Кенсингтон с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под санкциями США. Но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Хотя официально это не подтверждено. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов стерлингов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уиткоф и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес FM поговорила с предпринимателями. Диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире Business FM. У Войтков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Войтков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уиткофом также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уиткоф выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
1: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
23: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которую Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли с оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы, весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в писком раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же. Это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
23: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта, и этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
6: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
5: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
23: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более 3 часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите ОТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит ОТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Подчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
7: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нарик Айрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
8: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставка выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
7: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
9: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
7: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
24: Я помню, были моменты, когда компьютер
10: компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
7: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждениям, хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
11: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы в лечебной организации в этом плане руки были развязаны.
7: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
21: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акинфий Демидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город. Как появлялись города? На Бизнес FM. Кто надо, услышал.

0: Ваши. Только на Бизнес ФМ. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК+ сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК+ состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермета», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 миллионов 600 тысяч тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19% до 16,5 миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 26-го доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26 суммарный оборот Озона и Wildberries в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5 триллионов 400 миллиардов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
3: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
4: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел. Майнинг, он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень о работоспособном и вменяемом человеке.
3: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
5: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там, действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенный.

0: мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, он действительно это фигура. Поэтому, ну, так это не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
1: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
2: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция в принципе запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального, на практике он существует.
1: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них, охищение 200 миллионов рублей, был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чебанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у «Бандероли» со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте, на такой высоте ее с учетом скорости невозможно перехватить.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку.
1: По
3: OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
5: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государства и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, но обычными правками. Вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем ИИ-компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Жившего в конце 18 века французского доктора Гали Матье современники считали слегка чудаковатым. Хотя врачом он был прекрасным, но при этом любил писать на обороте рецептов коротенькие веселые истории и рассказы. Пациенты по-разному реагировали на эти заметки. Одни недоумевали, другие смеялись, третьи крутили пальцем у виска. Доктора Матье репутация человека со странностями нисколько не огорчала. Он был уверен, что положительные эмоции и смех ускоряют процесс выздоровления. Своими шуточками врач заслужил такую популярность, что в какой-то момент перестал успевать ездить по вызовам ко всем своим пациентам. И тогда стал посылать свои лечебные анекдоты клиентам по почте. Так возникло слово «галиматья», которое в то время означало «целительная шутка», «каламбур». И только со временем, стараниями журналистов, оно приобрело иной сегодняшний смысл. Бессмыслица, нелепость, чепуха. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в 2 раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС в АДГ. Называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
10: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью местоблюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
11: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии. Правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показателен. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала. Но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша. То есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется. И сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательном участке пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за альтернативу для Германии. Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
3: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещение не случилось. Более 50% участников опроса «СДЭКШОППИНГ» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров бизнес-ФМ, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
1: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
12: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, «Mammut», «Peak Performance», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практичность. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
1: Персональный стилист, преподаватель британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
13: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченному бренду. Но в целом, какого-то недостатка чего-то я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозят сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
14: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
13: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И BeFree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
1: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги. По характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
3: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
16: Nike исключат из индекса S&P 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе S&P 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 21 году.
6: Отчеты и планы.
16: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Isar Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Isar Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: На ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытии торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондовому рынку может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящей неделе, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арбузский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
18: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать. И повышает спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новокома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликует операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исикеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победа над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья. ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
0: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
20: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
21: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
20: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: Между делом с Кирой Альтман.
3: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
22: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год. Потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в свое последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными любимыми моими «Мосцветторг» или «Союзцветторг». И они говорят: ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю: что, правда? Не замечаете? Они говорят: нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про это сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
3: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
19: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в воскресенье он отметил, что публичность встречи российского президента со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, понимание, достигнутое на Аляске, продолжит фигурировать в повестке переговоров по Украине в дальнейшем. Переговорщики от США 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле, а 6 сентября они отправились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, пишет Financial Times. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье. Отмечается, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. Ради фотографий с российскими спортсменами фигуристы из Чехии и Грузии убрали свои флаги. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли 2-е место в танцах на льду на международном турнире в Токио. Однако им запрещено демонстрировать российский флаг, ведь они выступают в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного снимка призеров без своих национальных символов. Элитные квартиры иранского лидера Моджтабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу, пишет «Таймс». 2 элитные квартиры в престижном районе Кенсингтон с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под санкциями США. Но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов стерлингов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в 3-стороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес FM поговорила с предпринимателями. И диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире «Бизнес FM». Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уиткофом также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что 3-сторонняя встреча Россия, США, Украина не за горами.
2: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. А 3-сторонней встречи, надеюсь, будет объявлена скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
3: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которую Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли из оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы и весной наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в писком раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому просто ясности нет.
3: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдая» Андрей Картунов.
5: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
7: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
5: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более 3 часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Подчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
8: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Наря Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
9: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
8: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
10: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
8: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
23: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
8: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
24: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы лечебные организации в этом плане руки были развязаны.
8: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
19: Кто надо, услышал. В
1: психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
11: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК+ сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК+ состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермет», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 миллионов 600 тысяч тонн. По итогам

0: 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26 суммарный оборот «Озона» и «Wildberries» в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5,4 триллиона рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
2: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
3: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень работоспособном и вменяемом человеке.
2: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера, адвокатского бюро «Соколов-Трусов» и партнеры Федора Трусова.
4: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем. Может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, он действительно это фигура. Поэтому, ну так это не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
2: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
5: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция, в принципе, запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального, на практике он существует.
2: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них, охищение 200 миллионов рублей, был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали

0: 4,5 года колонии общего режима. Диана Чубанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 километров час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у «Бандероли» со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
3: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государство и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, ну, обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем и компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги. На Руси для ношения денег использовали мошну. Это был матерчатый, вязаный или кожаный мешочек с завязками или продернутым по краю шнурком, который носили на поясе или шее. Монеты в те времена весили от 100 до 700 граммов. А поскольку в мошну помещалось до 10 рублей, общий их вес мог достигать 6 килограммов. История денег на Business FM.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. Если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
4: Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции. Швеции 13 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС в АДГ. Называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
7: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стих Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратна той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер подделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью местоблюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, а телеграм-канал «Бовт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показателен. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала, но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша, то есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется, и сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательные участки пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианской демократической партии могут попросить попросить Мерца уходить в отставку.
1: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальте от «Альтернативы для Германии», Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещения не случилось. Более 50% участников опроса «СДЭКШОППИНГ» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
9: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
10: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, «Mammut», «Peak Performance», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практически. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
9: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
11: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то, я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
12: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
11: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Bifree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
9: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
13: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
1: Судя по тому же опросу «СДЭКШОППИНГ», только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она Караоке» для шумных тусовок. «Она Иммерсива» для романтических свиданий.
14: «Оно Приво» для семейных встреч, «Оно Лаунж» для деловых переговоров и летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
17: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
18: В студии Олеся Савуськина. Здравствуйте.
19: Ценные бумаги.
18: Nike исключат из индекса S&P 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе S&P 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
19: Отчеты и планы.
18: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Easer Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Easer Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
20: На ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
21: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические Московские новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранная валюта будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, ну тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать. И повышает спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие – 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркиньос поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красиво многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исекеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победа над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти в ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
22: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
2: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
3: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
2: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом «Менделеев». На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в амакасе, которые стоят вполне внятных денег – 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
23: Как появлялись города на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города? Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
23: Как появлялись города на Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в воскресенье он отметил, что публичность встречи российского президента со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, понимание, достигнутое на Аляске, продолжит фигурировать в повестке переговоров по Украине в дальнейшем. Переговорщики от США 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле, а 6 сентября они отправились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.
7: США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, пишет Financial Times. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье. Отмечается, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. Ради фотографий с российскими спортсменами фигуристы из Чехии и Грузии убрали свои флаги. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли 2-е место в танцах на льду на международном турнире в Токио. Однако им запрещено демонстрировать российский флаг, ведь они выступают в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного снимка призеров без своих национальных символов. Элитные квартиры иранского лидера Моджтабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу, пишет «Таймс». 2 элитные квартиры в престижном районе Кенсингтон с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под санкциями США. Но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов стерлингов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в 3-стороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес FM поговорила с предпринимателями. И диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форму для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире Business FM. Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уиткофом также участвовали европейцы. По данным Reuters, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что 3-сторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
8: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О 3-сторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
1: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которые Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли за оставшиеся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы и весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в писком раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдая» Андрей Картунов.
4: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
9: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
4: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более 3 часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите ОТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит ОТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Почас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
11: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нари Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
12: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
11: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
13: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
11: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
14: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
11: Есть два решения. Первое – внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе – дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
15: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
11: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
24: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
25: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
24: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Новости экономики.
16: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК плюс сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом семерка договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК плюс состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермет», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 миллионов 600 тысяч тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19% до 16,5 миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлов.

0: каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
2: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
3: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратный. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно понимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень работоспособном и вменяемом человеке.
2: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани по разным данным то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 2021-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера, адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
4: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там, действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, действительно это фигура. Поэтому, ну так это или не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
2: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
5: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция в принципе запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального. На практике он существует.
2: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них, охищение 200 миллионов рублей, был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чебанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактический

0: исторической особенностью бандероли после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. Бандероли фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал Бизнес ФМ военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час. Обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у бандероли со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее с учетом скорости невозможно перехватить.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государства и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, ну, обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Реддите, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Naval AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем и компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС. ВДГ называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного на БУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
6: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв-мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
7: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии. Правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показателен. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала. Но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша. То есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется. И сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы, уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательном участке пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, и вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
0: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещения не случилось. Более 50% участников опроса «СДЭК-шоппинг» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается спецодежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров бизнес-ФМ, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импортозаместиться.
8: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
9: В первую очередь по спортивной одежде в стиле адвенчер. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, «Мамут», «Пик Перформанс», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как МСР. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. «Икея». Я был адептом «Икеи». Качество, цена, практически. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Грюнфус — это насосное оборудование, и Будерус — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
8: Персональный стилист, преподаватель британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
10: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченному брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то, я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозить сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
11: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
10: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Bifree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
8: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
12: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Влагонепроницаемости и паропроницаемости, я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
0: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
3: Дефицит времени.
13: Способ применения дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
3: Компании и корпорации.
14: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги,
14: Nike исключат из индекса SP 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе SP 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
13: Отчеты и планы.
14: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Isar Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Isar Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
15: Ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
16: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет. Рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями. И эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет перетекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, ну тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исикеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победа над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
19: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
18: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
20: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
18: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У грозненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
21: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов, этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних 2 десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя 2 дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и 2 раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча. А все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне, продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер-Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
1: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
22: Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
1: Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
23: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в воскресенье он отметил, что публичность встречи российского президента со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, понимание, достигнутое на Аляске, продолжит фигурировать в повестке переговоров по Украине в дальнейшем. Переговорщики от США 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле, а 6 сентября они отправились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, пишет Financial Times. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье. Отмечается, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. Ради фотографий с российскими спортсменами фигуристы из Чехии и Грузии убрали свои флаги. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место в танцах на льду на международном турнире в Токио. Однако им запрещено демонстрировать российский флаг, ведь они выступают в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного снимка призеров без своих национальных символов. Элитные квартиры иранского лидера Моджтабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу, пишет «Таймс». Две элитные квартиры в престижном районе Кенсингтон с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под санкциями США, но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов стерлингов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес FM поговорила с предпринимателями. Диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире Business FM. Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
4: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. А трехсторонняя встреча, надеюсь, будет объявлена скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
0: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которую Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли с оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы, весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе
6: более ООНовских. Европейцы участвовали в писком раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, в неблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
0: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает» о том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв. Говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдая» Андрей Картунов.
7: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта, и этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
9: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
7: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входят. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Сейчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
11: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нари Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось быть пациентом. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
3: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
11: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных-Аипов.
8: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
11: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
10: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет, но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
11: Есть два решения. Первое – внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе – дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
12: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы лечебные организации в этом плане руки были развязаны.
11: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
24: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
25: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
24: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК+ сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК+ состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермет», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 миллионов 600 тысяч тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19% до 16,5%. Миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли,

0: Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
1: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
2: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень работоспособном и вменяемом человеке.
1: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
3: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, действительно это фигура. Поэтому, ну так это не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
1: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
4: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, и не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция в принципе запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального, на практике он существует.
1: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них о хищении 200 миллионов рублей был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чебанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств

0: обнаружения, рассказал Бизнес ФМ военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у бандероли со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSEWiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
2: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государства и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, но обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем ИИ-компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми Business FM обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС. ВДГ называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождения генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. «Карфаген» — это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
5: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. «Карфаген» вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между «Карфагеном» и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью вместо блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
6: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии. Правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показательный. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала. Но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша. То есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется, и сейчас будущие месяцы, может быть, даже годы, уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательные участки пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает. Это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
0: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещения не случилось. Более 50% участников опроса «СДЭКШОППИНГ» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
7: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
8: В первую очередь по спортивной одежде в стиле адвенчер. Я много в горы хожу, и бренды особенно качественные, «Мамут», «Пик Перформанс», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. «Икея». Я был адептом «Икеи». Качество, цена, практичность. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Грюнфус — это насосное оборудование, и Будерус — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
7: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
9: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
10: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
9: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И BeFree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
7: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
11: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
0: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: студии Олеся Савуськина. Здравствуйте.
13: Ценные бумаги.
12: Nike исключат из индекса S&P 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе S&P 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
13: Отчеты и планы.
12: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Easer Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Easer Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: Ожидания от этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. Рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
15: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет
16: играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, ну тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркиньос поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исикеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга «Крон». Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
19: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, что судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
18: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
20: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
18: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев две. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены – слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модель приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем опять же токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно. И это не случайность. Так все и задумывалось.
17: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в воскресенье он отметил, что публичность встречи российского президента со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, понимание, достигнутое на Аляске, продолжит фигурировать в повестке переговоров по Украине в дальнейшем. Переговорщики от США 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле, а 6 сентября они отправились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, пишет Financial Times. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье. Отмечается, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. Ради фотографий с российскими спортсменами фигуристы из Чехии и Грузии убрали свои флаги. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли 2-е место в танцах на льду на международном турнире в Токио. Однако им запрещено демонстрировать российский флаг, ведь они выступают в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного снимка призеров без своих национальных символов. Элитные квартиры иранского лидера Моджтабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу, пишет «Таймс». 2 элитные квартиры в престижном районе Кенсингтон с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под санкциями США, но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов стерлингов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. «Бизнес ФМ» поговорила с предпринимателями. Диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
2: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
0: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которую Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
21: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли из оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы и весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в первом раунде переговоров американских посланников и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же. Это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
0: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта, и этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
6: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
5: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входят. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Сейчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
22: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нары Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
23: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
22: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных-Аипов.
7: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
22: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
8: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
22: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
9: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра, переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
22: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
17: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
17: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК Плюс сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК Плюс состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермет», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 миллионов 600 тысяч тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19% до 16,5 миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 26-го доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26-го суммарный оборот «Озона» и «Вайлдберрис» в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5 триллионов 400 миллиардов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

0: Николай. Он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень работоспособном и вменяемом человеке.
1: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера, адвокатского бюро «Соколов-Трусов» и партнеры Федора Трусова.
2: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем. Может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, но действительно это фигура. Поэтому, ну так это или не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
1: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
3: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция, в принципе, запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального, на практике он существует.
1: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них, охищение 200 миллионов рублей, был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чубанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием.

0: мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты более сложные по технологическим свойствам изделия, а у бандероли со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна, и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету бандероль классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSEWiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Nevel AI Алексей Хохунов.
2: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государства и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, ну, обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем ИИ-компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
5: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезную. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова, и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: «Если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь».
4: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС в АДГ. Называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. «Карфаген» — это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
7: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. «Карфаген» вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стих Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между «Карфагеном» и миссией Уитков с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратна той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент – не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянул втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показателен. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала, но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша, то есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется, и сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательные участки пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианско-демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
1: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещение не случилось. Более 50% участников опроса «СДЭКШОППИНГ» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
9: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
10: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, Mammut, Peak Performance, они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практичность. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
9: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
11: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозить сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
12: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
11: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Befree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим, большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
9: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
13: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
1: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
14: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
14: Nike исключат из индекса SP100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе SP500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
3: Отчеты и планы.
14: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Easer Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Easer Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестротек УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
15: Ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
1: Сергей Суверов, инвестротек УК «Ари Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
16: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременные заседания по ставке и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями. И эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивый многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исекеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победа над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнение Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
18: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
17: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
19: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
17: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Красота – страшная сила, но только непостоянная и еще сильно зависящая от окружения. На фоне менее выигрышной альтернативы вы действительно можете выглядеть привлекательнее. Правило некрасивой подружки – это не просто городская легенда, оно действует даже на смонтированных галереях лиц. Именно с их помощью психологи чаще всего изучают подобные эффекты. Хотя результаты иногда не совпадают и даже противоречат друг другу. Так в одних экспериментах неординарно красивое окружение существенно понижало рейтинг людей со сравнительно невысокой привлекательностью. Но в других одно и то же женское и даже мужское лицо нравилось больше, когда его показывали не само по себе, а в окружении других лиц. Это называют эффектом «черлидерш». При этом исследуемое лицо в одной из работ передвигали влево, вправо или в центр, а также меняли расположение соседей. Суть не менялась. Более того, эффект соседей по снимку вообще может быть не связан с восприятием лиц. В окружении домов лицо тоже казалось приятнее, хотя эффект был вдвое слабее, чем в компании других людей. Группа людей кажется в целом привлекательнее, чем средний рейтинг составляющих ее лиц. Это связывают с выборочным вниманием. Самые красивые непропорционально завышают впечатление обо всей компании. А эффект друга может быть не зрительным, а социальным. В исследованиях женщины оценивали привлекательность мужчины выше, если рядом с ним находилась обаятельная спутница. Но только в том случае, если она была представлена как романтический партнер. А вот если ее представляли сестрой или кузиной, такого эффекта не было. И это уже похоже не про внутренний мир личности, а про что-то более трофейное.
3: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в воскресенье он отметил, что публичность встречи российского президента со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, понимание, достигнутое на Аляске, продолжит фигурировать в повестке переговоров по Украине в дальнейшем. Переговорщики от США 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле, а 6 сентября они отправились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, пишет Financial Times. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье. Отмечается, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. Ради фотографий с российскими спортсменами фигуристы из Чехии и Грузии убрали свои флаги. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли 2-е место в танцах на льду на международном турнире в Токио. Однако им запрещено демонстрировать российский флаг, ведь они выступают в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного снимка призеров без своих национальных символов. Элитные квартиры иранского лидера Аштабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу, пишет «Таймс». 2 элитные квартиры в престижном районе Кенсингтон с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под санкциями США, но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов стерлингов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в 3-стороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес FM поговорила с предпринимателями. И IT-диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форума для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире «Бизнес FM». Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
0: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
21: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которые Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
2: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли с оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы и весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в киевском раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
21: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
22: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести к Киев американские переговорщики, можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
4: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
22: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входят. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
21: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Сейчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
5: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нари Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
7: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
5: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
23: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
5: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
8: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет, но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
5: Есть два решения. Первое – внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе – дать возможность учреждениям, хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
10: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
5: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Комсомольск на Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
12: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК+ сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК+ состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермет», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 600 000 тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025 упал на почти 19% до 16,5%. миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 26-го доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26 суммарный оборот «Озона» и «Вайлдберрис» в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5 триллионов 400 миллиардов рублей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
9: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
13: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался

0: появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. Финика обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитала около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера, адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
1: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там, действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенном кругу. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, но действительно это фигура. Поэтому, ну так это или не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
0: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
2: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция в принципе запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального. На практике он существует.
0: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них – охищение 200 миллионов рублей, был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чебанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность. Это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты более сложные по технологическим свойствам изделия, а у Бандероли со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем

0: Реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте, на такой высоте ее с учетом скорости невозможно перехватить.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государство и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, ну, обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем ИИ-компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем. И это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу – мы совпали или нам интересно вместе, есть о чем поговорить. И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС. В АДГ называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
5: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стих Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратна той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер подделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а альтернатива для Германии получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
6: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показательный. Альтернатива для Германии сокрушительную победу одержала, но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша, то есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. Альтернатива для Германии идет во власть, как мне кажется, и сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательные участки пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за альтернативу для Германии. Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианско-демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
1: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от альтернативы для Германии Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещение не случилось. Более 50% участников опроса «СДЭКШОПИНГ» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M – 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
7: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
8: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, «Mammut», «Peak Performance», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практически. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
7: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
9: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
10: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
9: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Bifree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже с хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
7: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
11: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
1: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
3: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
3: Компании и корпорации.
13: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
13: Nike исключат из индекса SP100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе SP500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
3: Отчеты и планы.
13: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Easer Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Easer Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестор АТЕК УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
14: Ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытии торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящей неделе, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
15: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости, и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча 7-го тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым. «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исекиэля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья, 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
17: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, что судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю своей карточки абсолютно.
16: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с Business FM высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
18: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
16: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Business FM.
19: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми бизнес ФМ обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы разные и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM.
21: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
21: Как появлялись города на Business FM.
0: Business FM. Новости. Коротко.
24: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшие дни не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в воскресенье он отметил, что публичность встречи российского президента со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия между Москвой и Вашингтоном. По словам Пескова, понимание, достигнутое на Аляске, продолжит фигурировать в повестке переговоров по Украине в дальнейшем. Переговорщики от США 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле, а 6 сентября они отправились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, пишет Financial Times. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье. Отмечается, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. Ради фотографий с российскими спортсменами фигуристы из Чехии и Грузии убрали свои флаги. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли 2 место в танцах на льду на международном турнире в Токио. Однако им запрещено демонстрировать российский флаг, ведь они выступают в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного снимка призеров без своих национальных символов. Элитные квартиры иранского лидера Моджтабы Хаменеи в Лондоне выставили на продажу, пишет «Таймс». 2 элитные квартиры в престижном районе Кенсингтон с видом на израильское посольство записаны на иранского предпринимателя Али Ансари, находящегося под санкциями США. Но на деле принадлежат Хаменеи, говорится в журналистском расследовании. Общая стоимость недвижимости достигает 28 миллионов фунтов стерлингов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в 3-стороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Business FM поговорила с предпринимателями. Диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире Business FM. Войтков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Reuters, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
2: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
1: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которые Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли из оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят,